0: Жители региона или 10% в День Победы вынужден работать, и только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения парада Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя! На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
2: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что? Обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас. Для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это три футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно. Прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно. А неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал – это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. очевидное, лакомое. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега, меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте, ну, что вам посоветовать, считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное. То, ради чего я вам все это рассказываю.
3: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но... перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград... закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства, выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий, постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными? Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют, там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды, вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты. Формально купаться можно. Но, давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая. Там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса. Езжайте туда. Отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника. Это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные. Признанное государство. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
5: Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду.
4: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
6: Это страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
4: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
7: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там чего-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
4: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
9: Все-таки, Макс, это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
1: Главные новости дня.
4: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
10: Вы что, ебало? Все, нам короче, все. Всем пока.
11: Прилеты были. Вон они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
12: Это, походу, Гэмпел,
4: Красочный. Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
13: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили. То, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия. Потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
4: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
14: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
4: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
15: У меня рядом сидит играет ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны получаются. 121 век. Мы думали, что этого никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
4: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Телеведущий «Соловьев Лайв» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
16: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ЗСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
12: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «телевизор»?
17: Тянши.
12: Еще раз. «Телевизор» по-китайски звучит так.
17: Тянши.
12: И третий раз.
17: Тянши.
12: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Хабаровский депутат Сергей Безденежных заявил, что город Амурск до сих пор не может добиться от регионального Минздрава необходимого аппарата для МРТ.
18: Ну, вот добавлю, на самом деле, вот ситуация в Хабаровском крае по именно аппаратам МРТ очень тяжелая. В каком плане? В Комсомольск-на-Амуре, по-моему, говорят, вот люди приходят на прием граждан, говорят, один аппарат МРТ, а победить министра здравоохранения Хабаровского края в части организации процесса в городе Амурске, установки там аппарата и чтобы он там работал, мы не можем. Суть в чем? 50 километров жителям города Амурска нужно добираться с поврежденной там рукой или ногой до Комсомольска на Амуре по этим дорогам, которые сегодня существуют. Ну, тоже очень много, вот вы говорите про серьезных спонсоров, которые сегодня есть, готовы социально вкладываться. Ну что, нельзя договориться купить один аппарат МРТ? У нас в Якутии, допустим, я разговаривал с одним депутатом Госдумы оттуда. Он говорит, у нас 30-тысячный город. Вот министр здравоохранения нам на правительственном часе в Думе ссылался на то, что город Амурск меньше 100 тысяч населения. Вот такие же аппараты в Якутии ставят в 30-тысячный город. Поэтому, если есть возможность, рассмотрите вот этот вопрос, потому что он очень актуален для людей. Спасибо.
3: Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин считает, что нужды спецоперации важнее, чем медицинское оборудование для жителей региона.
19: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг, это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Вот правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Амурску.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить, потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось, ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица, она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично, что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это тогда чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухнях. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается. Да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, это господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Солдатская почта.
22: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
23: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
22: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
2: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
22: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
5: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
22: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
7: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
6: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
9: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: а, слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
6: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
10: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
11: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
6: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
24: Бейте, только не по Красной площади. Записки ветерана о том, что происходило накануне Дня Победы.
25: Днем из-за попадания украинского беспилотника в административное здание филиала аэронавигации Юга России была приостановлена работа 13 аэропортов в южных регионах. По состоянию на 3 часа дня Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подали обновленные планы полетов на текущие сутки. И знаете, что наши чиновники? Ничего. Терпят, улыбаются и машут. Цитата. «Россия не будет нарушать объявленное президентом страны перемирие в честь 9 мая и бить по Киеву в ответ на созданный коллапс в аэропортах. Москва ответит только, если Киев попытается сорвать сам парад победы в столице». Это заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. То есть он буквально говорит, что Украина может ударить куда угодно, кроме Москвы, и ей за это ничего не будет. Я правильно понял?
24: Страх потеряли окончательно. Военкор Романов о реакции на призыв эвакуироваться из Киева.
26: В ответ на слова нашего МИД к зарубежным странам обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов, Евросоюз и американцы отказались от эвакуации сотрудников своих посольств из Киева. Даже прокомментировали, цитирую, «Евросоюз не намерен предпринимать никаких действий в отношении своей дипмиссии в Киеве до 9 мая, несмотря на обещание России ударить по центру столицы Украины». Об этом заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни. Наглядный пример отношения западных стран к нашим заявлениям. И это прямой результат фактического отсутствия красных линий и систематического наличия жестов доброй воли.
24: Только не по параду победы. Военкор канал Старшеды о том, как чиновники буквально призывают Украину бить по регионам России.
25: В силу своей необразованности никак не могу понять следующего. Почему возможный удар украинцев по параду 9 мая в Москве является провокацией, которую следует наказать ракетными ударами по центру Киева? И, как уточнила Мария Захарова по центрам принятия решений, а ежедневные удары по нашим нефтяным заводам, не говоря уже о городах, таковыми не являются, и кара за подобное не предусмотрена. Думаю это и параллельно читаю, что генерал-депутат Соболев заявил, мол, Россия не будет бомбить Киев за нарушение перемирия, и удар будет нанесен только в том случае, если хохлы сорвут парад. Я не понял, это что, приглашение бомбить Шатуру или Люберцы? Они хоть и являются районами Подмосковья, но от Красной площади далековато. Мол, вот мы вам четко обрисовали, куда нельзя, все остальное останется без мощного ответа по центрам принятия решений. Журналисты, стоит периодически перед публикацией проверять заявления отдельных депутатов на соответствие здравому смыслу. Благо, фамилии их известны, а цитаты, которыми они бросаются, давно стали достоянием общественности.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.

Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
3: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был пятый год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
2: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
4: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которое Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
2: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
3: Белые списки, блокировку телеги и...

0: вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух Анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать псин, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
2: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
3: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Привет, это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
5: Ого, Но это же... Это больше 1% ВВП получается.
4: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
5: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
4: Угу.
5: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
6: Да. Противоречие просто налицо.
5: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
4: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора — сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
5: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. С официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
4: Какая же?
5: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
4: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
5: Ну вот да.
4: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%.
5: Угу.
4: Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2% до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
5: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
4: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
5: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
4: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
5: Точно.
4: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
5: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика — это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
4: Ну, всякая телеметрия и прочее.
5: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
4: Ого!
5: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
4: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
5: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
4: 30%? Просто на пустом месте?
5: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
4: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню.
6: как это бьет по обычным людям. В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей там во время режима ЧС возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
7: Угу, классика.
6: И вот тут нужно техническое пояснение. Почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб?
7: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
6: Так.
7: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
6: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
7: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты, любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
6: То есть они бьют вслепую?
7: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
6: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
7: Да. Выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
6: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
7: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог облачивает обычный потребитель при каждой покупке.
6: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
7: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
6: А почему?
7: Госзаказы не спасают.
6: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
7: Подожди, то есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
6: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
7: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции.
6: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
7: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
6: Иностранцы не хотят связываться.
7: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
6: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров-программистов.
7: Да-да.
6: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
7: Это классический системный парадокс.
5: Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
6: О, белые списки – это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
8: Угу.
6: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
5: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
6: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
8: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
6: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
5: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
6: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
5: Очень точное сравнение.
6: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
5: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
6: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
5: 100%. Других вариантов тут просто нет.
6: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
5: Давай.
6: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
5: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
6: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
5: Всего доброго. Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Цензура и ревизия гидов. Без прозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил Алексей Беспрозванных, и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
10: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
9: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
11: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый Кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
9: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже претворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
12: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня – в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
9: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже дважды запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
13: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры двух стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих. А до конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10 тысяч военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
9: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершение о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона или 10% в День Победы вынужден работать. И только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что, обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это 3 футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного.
15: Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно, прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз! Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье – если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно, они официально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал – это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидная, лакомая. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега – меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте – ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное, то, ради чего я вам все это рассказываю.
16: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства, выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты, формально купаться можно. Но, давайте честно, вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая. Там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса. Езжайте туда. Отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника. Это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
17: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
19: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованиям безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
18: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
20: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
21: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
18: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
22: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
23: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
18: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральный.
20: минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Листа. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
0: Серийный убийца из Кургана Олег Фоминых погиб на Украине. В 2022 году Фоминых обвинили в 3 убийствах, совершенных в 80-х и 90-х годах. По версии следствия, в 1983 году он жестоко избил и задушил мужчину, который попросил его включить музыку на магнитофоне. В 87-м году Фоминых заманил в кусты подростка, нанес ему 23 удара отверткой, после чего добил железной болванкой и камнем. В 1998 году жертвой стала его знакомая, с которой Фоминых поссорился. Женщина погибла после 9 ударов молотком по голове и телу. Труп маньяка вынес на пустырь и сбросил в канализационный колодец. Судебный процесс над Фоминых по этим убийствам начался в прошлом году, но преступник ушел на фронт после 3 заседаний. 26 декабря 2025 года производство по делу было приостановлено, а 2 февраля стало известно, что Фоминых подписал контракт с Минобороны. Он погиб в зоне СВО. В Архангельской области к 4 годам колонии строгого режима приговорили ранее судимого участника СВО, жителя Вельска. Он истязал сожительницу и ее малолетнего сына. По данным следствия, с сентября 2023 года по ноябрь 2025 воевавший и получивший помилование уголовник регулярно наносил побои 10-летнему сыну своей сожительницы. Истязания происходили, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе одной из ссор с женщиной он ее избил, душил и угрожал физической расправой. По решению суда в пользу малолетнего взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. 25-летнюю чеченку, с которой с апреля не могут связаться друзья, мог убить отец из-за подозрений в измене мужу. Об этом пишет «Новая газета Европа». Имя предполагаемой погибшей – Зухра Музаева. Она жила в селе Курчалой, воспитывала 3 дочерей. Правозащитникам рассказали о гибели девушки в конце апреля. Собеседники издания утверждают, что девушку убил собственный отец, Самради Музаев. Сначала он побрил ее налысо, затем заставил копать могилу и в итоге застрелил. Причиной убийства могли стать подозрения в измене мужу, который сейчас воюет на Украине. Журналисты и правозащитники позвонили Самради Музаеву и спросили о судьбе его дочери. Мужчина грубо и раздраженно отвечал на вопросы, утверждал, что чеченка жива, здорова и что она уехала за границу. При этом родственники девушки не пояснили ее знакомым, куда та пропала. Извращенцы на детской площадке задержали росгвардейцы. В подмосковном селе Семеновское на улице Школьной мужчина ходил за девочками и показывал им интимные части тела. Взрослые вызвали Росгвардию. Силовики скрутили мужчину и доставили в отдел полиции. Против 36-летнего уроженца Средней Азии возбудили уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
2: Третий шанс для «Сармат». После 2 неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение передвижения людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают 2 зоны – в Баренцевом море, 1 в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке 3-го теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих 2 испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
3: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
2: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
4: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
2: Ракет «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
7: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
2: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
8: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня.
24: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Минкульт пытается запретить популярный сериал «Метод» за то, что в нем нет традиционных ценностей.
25: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа, населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное.
5: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались подсерьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
10: У меня, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
6: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
10: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
6: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
11: Аким, странная вещь. На протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит: он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
9: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
6: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Солдатская почта.
6: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на

0: Короче, только так и пробираемся.
1: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
2: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
3: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
1: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
4: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
1: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
4: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
1: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
6: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
1: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах. От взрывов снова было и в Перми.

0: И там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Если вообразить огромный такой конвейер, где вдруг ломается один специфический подшипник, то встает вообще вся производственная линия.
3: Ну да, логично.
2: И вот похожий процесс сейчас разворачивается в макроэкономическом масштабе. Сегодня обсуждаем цифру, которая фиксирует реальный тектонический сдвиг. В первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Это на минуточку первое официальное падение за 3 года.
3: Слушай, ну, звучит как громкий заголовок, конечно. Но если посмотреть на сухие цифры, 0,3% — это же просто банальная статистическая погрешность.
2: Думаешь?
3: Ну, экономика страны огромная. Микроколебания вокруг нуля — это вполне естественный процесс. Стоит ли вообще делать из этого какое-то событие и говорить о тектонических сдвигах?
2: Я бы согласилась, если бы не детали. За этой крошечной третью процента скрывается то, что экономическая машина реально начала сжиматься. Общая цифра за квартал, она как бы маскирует очень тревожную динамику внутри.
3: То есть там по месяцам разница?
2: Именно. Если разбить период по месяцам, то январь и февраль показали полноценный обвал. Спад составил по 1,8% каждый месяц.
3: Ого!
2: Да, это уже признаки настоящей технической рецессии. Мартовский небольшой отскок просто слегка сгладил общую картину, но сам тренд совершенно точно переломился.
3: Получается, экономика предыдущих 2 лет двигалась просто по инерции? Тратились накопленные ресурсы, там складские запасы оборудования, резервы, человеческий капитал. Скорости еще была, но бензоколонок впереди не предвиделось. И вот первый квартал 26-го года — это момент, когда двигатель начал откровенно чихать и глохнуть.
2: Очень точная аналогия, только важно понимать, что именно заставило этот двигатель заглохнуть прямо сейчас. Кредиты для предприятий стали не просто дорогими, они стали математически невыполнимыми.
3: Это требует детального разбора, мне кажется. Вот если среднее предприятие решает обновить парк станков и берет коммерческий заем под 21%, это означает, что новое оборудование должно генерировать просто огромную прибыль с первого же дня работы.
2: Абсолютно.
3: Причем пятая часть стоимости станка должна отбиваться за год исключительно для того, чтобы выйти в ноль перед банком.
2: Вот именно. А реальная рентабельность большинства гражданских производств просто физически не позволяет генерировать такую норму прибыли. Маржинальность в 10-12% считается отличным показателем.
3: Ну да, это потолок.
2: В итоге брать деньги под 21% на расширение цеха – это верный путь к банкротству. Инвестиции в развитие заморожены, компании работают только на поддержание текущего состояния.
3: Подожди, подожди. Тут возникает явное логическое противоречие.
2: Какое?
3: Есть же оборонный сектор, который принято считать таким, знаешь, мощным локомотивом. Туда направляются колоссальные бюджетные влияния, и предприятия загружены заказами на 100%.
2: Ну да, есть такое.
3: Разве эта индустрия не должна выступать драйвером, вытягивающим за собой все смежные отрасли? От металлургов до производителей электроники.
2: Этот локомотив тоже стремительно теряет пар. Статистика преподносит сюрпризы. Существует категория «готовые металлические изделия», куда традиционно включают производство снарядов, бронированных элементов и прочей спецтехники. Так вот, в первом квартале выпуск в этой категории впервые упал на 0,8%.
3: Серьезно? Упал? Спад в приоритетном государственном секторе – это сигнал о структурных сбоях.
2: Одновременно с этим обрабатывающая промышленность, которая не связана с нефтью, вошла в рецессию, показав минус 0,7%.
3: Что заставляет останавливаться станки тогда? если деньги есть.
2: Острейший дефицит импортных комплектующих, схемы параллельного импорта, всякие обходные цепочки через Турцию, ОАЭ или Китай становятся непомерно дорогими. Транзакционные издержки, риск вторичных санкций – все это давит.
3: Угу, понятно.
2: Но главное, западные поставщики планомерно перекрывают каналы.
3: В общем, происходит классический кризис предложения на уровне оборудования.
2: Да.
3: Но макроэкономика – это абстракция, пока она не коснется кошелька обычного потребителя. Как этот индустриальный ступор отражается на людях?
2: Отражается очень жестко. Достаточно посмотреть на легкую промышленность. В том же первом квартале производство одежды в стране рухнуло на 13,9%. Это настоящий обвал для сектора, который вообще-то должен обеспечивать базовые потребности.
3: Слушай, но этому спаду есть альтернативное объяснение. Снижение производства внутри страны может означать, что покупатели просто массово перешли на дешевые китайские маркетплейсы. Логично же искать более дешевые альтернативы.
2: Ну, конкурировать с китайскими фабриками российским производителям действительно почти невозможно. Из-за ослабления рубля импортное сырье, ткани и нитки всякие сильно подорожало. Но фундаментальная причина не в этом.
3: А в чем?
2: В структуре расходов населения. Свободных денег стало банально меньше. Официальная продовольственная инфляция превышает 6%, а реальные ценники на базовые продукты растут еще быстрее.
3: Угу.
2: Бюджет семьи перераспределяется. После оплаты подорожавшей продуктовой корзины и коммуналки денег на новую куртку или джинсы просто не остается.
3: Ну да, покупку одежды действительно можно отложить на пару сезонов. Но потребление еды сократить гораздо сложнее. Это же базовая ежедневная потребность.
2: И вот здесь картина становится еще более тревожной. В 2025 году производство продуктов питания упало на 0,7%.
3: Упало производство еды.
2: Да, и эта тенденция перешла в 2026 год. Пищевая промышленность ушла в отрицательную зону впервые с кризисного 2009 года.
3: Это вызывает искреннее удивление, если честно. С 2014 года в стране ведь реализовывалась масштабная программа импортозамещения. Строились птицефабрики, сыроварни. Предполагалось, что пищевой сектор стал полностью независимым.
2: Ну, он стал независимым от импортной готовой продукции, это правда. Но оказался тотально зависимым от дешевых кредитов и госсубсидий. А еще от импортного семенного фонда и оборудования.
3: Ах, кредиты!
2: Именно. Рентабельность производства базовых продуктов, ну там, хлеба или недорогого молока, составляет всего 5-7%. Взять кредит на расширение хлебозавода – это финансовое самоубийство. Затраты на обслуживание долга многократно превысят прибыль от продажи батонов.
3: И как эта кредитная петля выглядит на полках супермаркетов?
2: Происходит неизбежное сжатие ассортимента. Производителям невыгодно инвестировать в сложные продукты, спрос на них падает. А наращивать объемы дешевых круп просто не на что, нет доступного капитала. Отрасль зажата в тиски между растущими издержками и падающей покупательной способностью.
3: Если легкая и пищевая промышленность задыхаются без кредитов и спроса, стоит взглянуть на тяжелую индустрию. Что происходит в металлургии? Это же фундамент.
2: Там цифры выглядят еще более драматично. Металлургия в целом показала падение на 10,1%.
3: Ничего себе!
2: А выпуск стальных труб рухнул на 36%.
3: 36?
2: Да, более трети рынка трубной продукции просто испарилась за один квартал.
3: Европейский рынок закрылся из-за санкций, это понятно. Но стратегия последних лет строилась на переориентацию. Сталь, трубы, все это должно было поехать в Азию, в Китай, в Индию. Этот поворот на восток не компенсировал потери.
2: Физический поворот состоялся, да, но экономика этого процесса оказалась провальной.
3: Почему?
2: Чтобы продать товар, приходится давать огромные скидки. И плюс колоссальные затраты на логистику. Везти тяжелый металл через весь континент по Транссибу невероятно дорого. Транспортные расходы практически полностью съедают прибыль металлургов.
3: Значит, экспорт перестал генерировать прежние доходы. А внутренний рынок, он же должен был поддержать спрос за счет масштабного строительства?
2: Внутренний рынок встал намертво.
3: Вообще?
2: Да. Основной потребитель металла внутри страны – это строительный сектор. Сейчас гражданские стройки парализованы. И причина вся та же – стоимость денег.
3: Опять ставка ЦБ.
2: Да, обычная рыночная ипотека обходится покупателю квартиры в 25-26% годовых.
3: Это же безумие. Кто будет брать под такой процент?
2: Никто. Ежемесячный платеж становится неподъемным. Спрос на жилье обвалился, девелоперы замораживают закладку новых объектов. Следовательно, арматура, строительные балки и трубы просто никому не нужны.
3: Да уж, складывается картина повсеместного торможения. От одежды до стали. Но остается главный козырь – энергоносители. Нефть марки «Юралс» торгуется выше $100 за баррель. Исторически такие цены означали переполненный бюджет.
2: Да, ситуация с нефтью сейчас напоминает какую-то экономическую сумеречную зону. Цены на мировых рынках действительно крайне высоки. Но этот фактор больше не спасает положение. Эффект от дорогих энергоносителей просто растворяется. Направления расходов кардинально изменились. Около 40% государственного бюджета направляется на военные нужды. Эти средства сгорают безвозвратно.
3: Так, это раз.
2: Во-вторых, санкции вынуждают продавать нефть с дисконтом в $10-20 за баррель по отношению к мировым бенчмаркам. И третий фактор – критический износ инфраструктуры добычи.
3: Ушли западные компании.
2: Да, ушли гиганты вроде Шлюмберджер и Халибортон. Поддержать работу сложных скважин стало значительно дороже и сложнее технологически.
3: Понятно. Плюс добавился фактор физического разрушения перерабатывающих мощностей. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам приобрели системный характер.
2: Ущерб от этих атак колоссальный. В апреле 26 года попадания по одному только Туапсинскому НПЗ привели к разрушениям более чем на $1 миллиард.
3: Миллиард? За эти деньги можно построить завод с нуля?
2: Именно. В результате выпуск готовых нефтепродуктов начал заметно проседать.
3: Но слушай, любой поврежденный завод можно починить. Нефтепереработка в России существует десятилетиями, накоплен огромный опыт. Почему нельзя оперативно восстановить установки?
2: Проблема в характере повреждений. Горят не просто трубы или резервуары. Из строя выходят высокотехнологичные установки, всякие колонны каталитического крекинга, системы гидрочистки. Это сердце современного НПЗ.
3: И они импортные?
2: Да, они критически зависят от уникальных компонентов западного производства, например, от американской компании UOP или французской Accents.
3: А разве невозможна замена на аналоги из стран Азии?
2: Процесс замены крайне сложен. Аналоги часто не совпадают по спецификациям, требуют перепроектирования целых узлов. Сроки поставки оборудования растягиваются на многие месяцы. Возникает замкнутый круг.
3: Установка повреждена, запчастей нет, мощности простаивают.
2: Получает валютную выручку.
4: Допустим, оборудование сложно чинить, а кредиты недоступны. Но на тех предприятиях, которые продолжают функционировать, процесс же идет. Что при этом происходит с рынком труда?
2: Там наблюдается острейший кадровый голод. Руководители предприятий просто кричат о критической нехватке рабочих рук.
4: Но слушай, согласно базовым законам экономики, дефицит на рынке труда решается повышением цены этого труда. Предприятиям достаточно начать платить больше, и работники перейдут из менее эффективных секторов. Рынок должен сам все сбалансировать.
2: Этот механизм работает, но сейчас он вызывает разрушительные побочные эффекты. Зарплаты действительно агрессивно растут. Проблема в том, что людей физически больше не становится.
4: В смысле?
2: Ну, смотри, если завод повышает зарплату токарю в 1.5 раза, он просто переманивает этого специалиста с соседнего предприятия. Новый токарь в экономике от этого не появляется.
3: Перекладывание из одного кармана в другой.
2: Именно. Объем выпускаемой продукции остается прежним или падает, а объем денег, выплачиваемых в виде зарплат, растет. Это запускает классическую спираль инфляции.
3: Но физическая нехватка людей такого масштаба не возникает в один момент. Какие факторы привели к такому сжатию?
2: Сошлись три волны. Первая – демографическая яма 90-х годов. Вторая – мобилизационные мероприятия 22-го года, которые изъяли из гражданского сектора сотни тысяч мужчин.
3: Угу.
2: И третья волна – массовый отъезд специалистов за рубеж. Оценки этого оттока варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона человек.
3: Причем уехала значительная часть именно высококвалифицированных кадров.
2: Инженеры, айтишники, технологи. Специфика в том, что инженера с 20-летним опытом невозможно заменить за месяц курсов, даже предложив тройной оклад.
3: Да уж.
2: Особенно остро ощущается дефицит так называемых «серых воротников». Наладчиков станков с ЧПУ, мастеров цехов. База компетенций просто тает.
3: Промежуточный итог вырисовывается очень сложный. С
4: Спрос падает, доступ к кредитам перекрыт ставкой в 21%, экспортные рынки закрыты или невыгодны из-за логистики, оборудование выходит из строя, а работать на исправных станках некому.
2: Да, картина безрадостная.
4: К чему ведет эта совокупность факторов? И как реагируют экономические ведомства?
2: В коридорах экономической власти наблюдается концептуальный конфликт. Эту ситуацию часто описывают метафорой автомобиля, которым управляют два водителя, одновременно нажимающие на разные педали.
4: Правительство давит на педаль газа, а центральный банк изо всех сил жмет на тормоз.
2: Точное описание. Правительство пытается стимулировать экономику, заливая ее деньгами через госконтракты, что разгоняет инфляцию. А Центробанк пытается эту инфляцию сдержать рекордной ставкой. Профильные министерства уже готовятся понизить прогнозы роста ВВП на 2026 год практически до нулевых значений.
4: Официальное признание стагнации – это мощный сигнал для бизнеса. Означает ли это неизбежность внезапного обвального краха всей системы в ближайшее время?
2: Экономисты рассматривают три базовых сценария. Первый – это как раз резкий спад, тот самый крах. Но для него нужен мощный внешний шок. Например, если мировые цены на нефть внезапно рухнут ниже $60 за баррель.
4: Тогда доходы бюджета мгновенно сократятся.
2: Да, и придется прибегнуть к неконтролируемой эмиссии денег, что спровоцирует гиперинфляцию.
4: Но пока цены на энергоносители держатся, этот шоковый сценарий откладывается. Какой второй вариант?
2: Неожиданное и быстрое восстановление, но это считают крайне маловероятным. Для этого нужно немедленное прекращение конфликтов, снятие санкций, возвращение уехавших специалистов и глубокие структурные реформы.
4: Ну да, в текущих реалиях предпосылок для этого ноль. Остается третий вариант.
2: Да, третий сценарий – это стагнация. И именно он выглядит самым вероятным. Стагнация не сопровождается кинематографичным обрушением системы, происходит медленное, вязкое ухудшение качества жизни и деградация инфраструктуры.
4: То есть экономические показатели колышутся около нуля. Ассортимент сужается, оборудование ветшает.
2: Именно. И если вернуться к началу нашего разговора, к падению ВВП на 0,3%, эта цифра сигнализирует о том, что резервы для инерционного движения исчерпаны.
4: По сути, перед нами индикатор глубокого системного кризиса.
2: Совершенно верно. И главная опасность кроется именно в форме протекания этого кризиса. Сценарии медленной стагнации часто иллюстрируют психологическим эффектом лягушки в кипятке.
4: А если бросить в горячую воду, выпрыгнет, а если нагревать постепенно, сварится. Так.
2: Да, лягушка не распознает угрозы. Метафора пугающая, но она точно передает суть. Система погружается в кризис плавно. Постоянное ухудшение становится привычным фоном.
4: И медленная деградация воспринимается как новая норма.
2: Да. Это самый серьезный вызов для экономики, попавшей в ловушку долгосрочной стагнации.
4: Ну что ж, на этом сегодняшний разбор завершен.
2: Спасибо за анализ. До свидания.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
6: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
0: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
7: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
0: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
8: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода» или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаш, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
0: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
10: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
11: То есть это и когда это возможно?
10: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 2030 году мы планируем выпускать МС-21-36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Главные новости дня.
12: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
13: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
12: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
14: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
15: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
12: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
16: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
17: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
12: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
18: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там Я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда вот поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо, так сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Надо же поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
19: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
0: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
20: Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам... и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
21: Но мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
0: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
22: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
0: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
22: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
23: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
24: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был 5-й год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
23: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
2: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которое Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
23: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
24: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать псин, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
3: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю, как они там вообще живут.
0: В По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
3: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
0: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
4: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
5: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
0: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
7: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК, Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
8: Приветствую вас. Прогноз на 9 мая, друзья, с праздником. И, конечно же, что же нам пророчат цифры в этот день? Девяточка. У нас аркан отшельника. Это отшельник, мудрец. И, конечно же, здесь, знаете, про какой-то свой внутренний фонарь и осознанный пройденный путь. Тем более в контексте мая, пятый месяц, учитель, иерофант, энергия отшельника приобретает характер такой академической глубины. Это день, когда знания, которые накоплены за время вашего правления, должны быть переосмыслены и превращены в истинный опыт. 9 мая – это не про одиночество, а про качественное уединение, которое необходимо для того, чтобы услышать голос своей интуиции, понять стратегические смыслы своих действий. Вот это про глубину, про такое правильное самокопание, когда вы внутри себя находите вот те ответы, которые искали давно. Энергия 9 аркана призывает к замедлению, к анализу. Это день, когда внешняя суета может казаться пустой и мешающей. Это идеальное время для интеллектуального труда, может быть, написание долгосрочных планов, своих каких-то идей, научных изысканий или просто каких-то тихих раздумий на природе. Тем более, опять же, под влиянием иерофанта, пятый аркан месяца отшельник, в этот день становится вашим личным наставником. То есть вы можете найти ответы на сложнейшие вопросы, просто погрузившись в изучение каких-то первоисточников, или обратитесь к своему внутреннему архиву памяти. Может быть, вы встретите человека, который вас направит, вот такого наставника, да, человека-проводника, который приведет вас за руку туда, куда вы хотите прийти. И здесь ваше волевое решение – это не идти на поводу у толпы, а оставаться верным своему уникальному пути и своей внутренней правде. Вот мы очень часто не слышим себя и пытаемся соответствовать обществу, семье, каким-то ожиданиям близких, родных людей. Людей, а в этот день важно слышать именно себя и не предавать себя. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 – шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных. Это символ выбора, гармонии, партнерства, общения. Здесь возникает очень классный, глубокий, тонкий такой резонанс, потому что глубина отшельника, девятая энергия, встречается с эстетикой коммуникации шестерочки. И все это на фоне пятого месяца энергии традиций. Да? Это означает, что в этот день уединение не должно превращаться в какую-то холодную изоляцию. Здесь ваша мудрость нужна людям. Вот в вашем опыте кто-то нуждается, в вашем совете. И вы можете провести этот день в узком кругу каких-то единомышленников, близких людей. Можете делиться своими озарениями в атмосфере такой, знаете, любви, взаимопонимания, уважения. Луна у нас уже в знаке Водолея. Это добавляет дню такой ментальной свободы, оригинальности. И ваши инсайты в этот день могут быть по-настоящему гениальными и опережающими время. Главное, не бойтесь это озвучить. С практической и финансовой точки зрения, 9 мая – это день такой стратегической тишины. В бизнесе это глубокая аналитика, может быть, аудит интеллектуальной собственности или подготовка каких-то важных текстов, презентаций. А вот в финансах энергия отшельника и шестерочки советуют проявлять осторожность. То есть это не день для каких-то шумных сделок, а все-таки время для тихих Может быть, инвестиции в знания, покупку каких-то курсов или в то, что приносит вам глубокое какое-то внутреннее удовлетворение, да? Деньги в этот день любят тишину. Вы можете обнаружить какие-то скрытые возможности для роста там, где другие просто прошли мимо и не заметили сути за внешним блеском. Хорошо пройдут любые дела, связанные с консалтингом, может быть, психологией, историей, высокими технологиями. Если хотите, можете сходить на курс энерготерапии, вот каких-то совсем новых наук, да, которые спорные, но открывают какие-то внутренние подсознательные двери. Вы в этот день как мудрый профессор, который вышел на вечеринку, чтобы просто посмотреть на людей, но в итоге стал центром внимания, отвечая на вопросы о смысле жизни между глотками чая. Да, и здесь окружающие будут интуитивно чувствовать вашу глубину и тянуться к вам за советом. Обязательно не стесняйтесь, делитесь этим. Ваша задача светить, но не ослеплять, делиться мудростью, но не навязывать ее. А вот вечер стоит провести в спокойной обстановке, возможно, за чтением книг или глубокими разговорами с теми, кто понимает вас без лишних слов. Здесь, вы знаете, завершите этот день с ощущением внутренней цельности. Если вот так его проживете, как я вам советую, будете понимать, что ваша империя, ваш фундамент очень крепкий и не то,

0: внимание, просто, может, удовлетворение от проделанной работы, да, и можно смело брать на себя какую-то инициативу. Вы точно будете заметны, убедительны, и день, может, подойдет для выступлений, совещаний, каких-то переговоров и завершения проекта ведь дел. И Соул здесь говорит: вы на верном пути, продолжайте в том же духе. И, возможно, даже светит шанс проявить лидерские качества и получить за это бонусы и, вполне возможно, даже повышение, понимаете? В отношениях Соулу приносит тепло, страсть, искренность, возможен какой-то эмоциональный подъем, признание, сближение. Это вот прям сильный эмоциональный контакт и физически будет вот это вот огонь между вами, да, и день, когда хочется обнять весь мир и в ответ получить то же самое. Здесь не упускайте шанс устроить какой-то сюрприз, поделиться чувствами, зажечь огонь заново, может, устроить романтический ужин со свечами. Причем и жене, и мужу это будет бесконечно приятно. Одиноким людям здесь нужно смотреть в оба, могут вспыхнуть чувства, любовь рядом, если вы открыты ей, и, возможно, с кем-то столкнетесь даже просто на углу. Здесь все чувствуете. По здоровью, опять же, идеальный день, энергия бьет ключом, организм бодрый, иммунитет силен, все это будет чувствоваться с утра. Соулу всегда питает и тело, и дух. И это отличное время для закаливания, для тренировок. Кто уже болел, то это прекрасный период для восстановления после болезни. И здесь, знаете, природа, солнце, правильное дыхание. В такой день лучшее лекарство. Главное, не переусердствуйте. Иногда и солнце может обжигать. Помните об этом. Так что у нас прекрасный день, сияние побед ясности. Соул ведет к внутреннему свету. Светите ярко и уверенно, и ваш свет точно заметит.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
3: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят: хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаясь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят: «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит: вот я не знал, что

0: происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Цензура и ревизия гидов. Беспрозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил Алексей Беспрозванных, и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры, культуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
3: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
2: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
4: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска – с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
2: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международно признанные государства. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
6: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
5: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
7: Это страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
5: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
8: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там чего-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
5: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
10: Все-таки, Макс, это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
1: Главные новости дня.
5: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в 5 крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу 2 предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
11: Вы что, ебало? Все, нам пи***. Короче, все, всем пока.
12: Прилеты были. Вон-то они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
13: Это, походу, благокрасочный пи***.
5: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
14: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили, то, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
5: В Грозном произошло как минимум 2 взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
15: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
5: Пермь атакуют уже 2-й день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
16: У меня рядом сидит ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны получаются. 121 век. Мы думали, что этого никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
5: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже 5-й год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
17: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России, в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
18: Учим китайский вместе!
19: Как по-китайски будет слово «телевизор»?
20: Тянши.
19: Еще раз. Телевизор по-китайски звучит так.
20: Тянши.
19: И третий раз.
20: Тянши.
19: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
21: Хабаровский депутат Сергей Безденежных заявил, что город Амурск до сих пор не может добиться от регионального Минздрава необходимого аппарата для МРТ.
22: Ну, вот добавлю, на самом деле, вот ситуация в Хабаровском крае по именно аппаратам МРТ очень тяжелая. В каком плане? Комсомольск-на-Амуре, по-моему, говорят, вот люди приходят на прием граждане, говорят, один аппарат МРТ. А победить министра здравоохранения Хабаровского края в части организации процесса в городе Амурске, установки там аппарата и чтобы он там работал, мы не можем. Суть в чем? 50 километров жителям города Амурска нужно добираться с поврежденной там рукой или ногой до Комсомольска-на-Амуре по этим дорогам, которые сегодня существуют. Ну, тоже очень много, вот вы говорите про серьезных спонсоров, которые сегодня есть, готовы социально вкладываться. Ну, что нельзя договориться, купить один аппарат МРТ. У нас в Якутии, допустим, я разговаривал с одним депутатом Госдумы оттуда. Он говорит, у нас 30-тысячный город. Вот министр здравоохранения нам на правительственном часе в Думе сослался на то, что город Амурск меньше 100 тысяч населения. Вот такие же аппараты в Якутии ставят в 30-тысячный город. Поэтому, если есть возможность, рассмотрите вот этот вопрос, потому что он очень актуален для людей. Спасибо.
21: Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин считает, что нужды спецоперации важнее, чем медицинское оборудование для жителей региона.
23: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг – это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял вот, по конкретному Амурску.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: А вот России по Киеву, по центру Киева,
0: бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Там мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Есть масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия — это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО, это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это, ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там, ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну, и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухне. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит? Никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино. Этот господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. Им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому, что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
4: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это вечевых забираем. Их забрали.
5: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
6: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
5: Юрий вынужден периодически уходить в Сочь, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
7: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
5: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: «Донбасс как кость в горле». Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
24: У меня, друг звонил с Москвы. Он говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю, как они там вообще живут.
8: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
24: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
8: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
10: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
11: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
8: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
13: Бейте, только не по Красной площади. Записки ветерана о том, что происходило накануне Дня Победы.
14: Днем из-за попадания украинского беспилотника в административное здание филиала аэронавигации Юга России была приостановлена работа 13 аэропортов в южных регионах. По состоянию на 3 часа дня Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подали обновленные планы полетов на текущие сутки. И знаете, что наши чиновники? Ничего. Терпят, улыбаются и машут. Цитата. «Россия не будет нарушать объявленное президентом страны перемирие в честь 9 мая и бить по Киеву в ответ на созданный коллапс в аэропортах. Москва ответит только если Киев попытается сорвать сам парад победы в столице». Это заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. То есть он буквально говорит, что Украина может ударить куда угодно, кроме Москвы, и ей за это ничего не будет. Я правильно понял?
13: Страх потеряли окончательно. Военкор Романов о реакции на призыв эвакуироваться из Киева.
25: В ответ на слова нашего МИД к зарубежным странам обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов, Евросоюз и американцы отказались от эвакуации сотрудников своих посольств из Киева. Даже прокомментировали, цитирую, «Евросоюз не намерен предпринимать никаких действий в отношении своей дипмиссии в Киеве до 9 мая, несмотря на обещание России ударить по центру столицы Украины». Об этом заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни. Наглядный пример отношения западных стран к нашим заявлениям. И это прямой результат фактического отсутствия красных линий и систематического наличия жестов доброй воли.
13: Только не по параду победы. Военкор канал Старшеды о том, как чиновники буквально призывают Украину бить по регионам России.
14: В силу своей необразованности никак не могу понять следующего. Почему возможный удар украинцев по параду 9 мая в Москве является провокацией, которую следует наказать ракетными ударами по центру Киева? И, как уточнила Мария Захарова по центрам принятия решений, а ежедневные удары по нашим нефтяным заводам, не говоря уже о городах, таковыми не являются, и кара за подобное не предусмотрена. Думаю это и параллельно читаю, что генерал-депутат Соболев заявил, мол, Россия не будет бомбить Киев за нарушение перемирия, и удар будет нанесен только в том случае, если хохлы сорвут парад. Я не понял, это что, приглашение бомбить Шатуру или Люберцы? Они хоть и являются районами Подмосковья, но от Красной площади далековато. Мол, вот мы вам четко обрисовали, куда нельзя, все остальное останется без мощного ответа по центрам принятия решений. Журналисты, стоит периодически перед публикацией проверять заявления отдельных депутатов на соответствие здравому смыслу. Благо, фамилии их известны, а цитаты, которыми они бросаются, давно стали достоянием общественности.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
15: Короче, над Луганском сегодня рой. Просто рой.
8: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
3: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был 5-й год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
2: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
4: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которое Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
2: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
3: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать ПСИН, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
6: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту: «Бери, пока не запретили». И результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
8: Ого! Но это же... Это больше 1% ВВП получается.
7: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
8: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
7: Угу.
8: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
7: Да. Противоречие просто налицо.
8: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
7: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
8: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. с официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
7: Какая же?
8: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
7: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
8: Ну вот да.
7: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%.
8: Угу.
7: Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2 до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
8: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
7: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
8: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
7: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
8: Точно.
7: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки? Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге,

0: обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
1: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
0: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
1: 30%? Просто на пустом месте?
0: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
1: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей, там во время режима ЧС, возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
2: Угу, классика.
1: И вот тут нужно техническое пояснение. Почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб?
2: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
1: Так.
2: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
1: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
2: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты, любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
1: То есть они бьют вслепую?
2: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
1: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
2: Да, выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
1: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
2: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог облачивает обычный потребитель при каждой покупке.
1: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
2: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
1: А почему?
2: Госзаказы не спасают.
1: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
2: Подожди, то есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
1: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
2: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции.
1: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
2: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще.

0: и убит.
1: Иностранцы не хотят связываться.
0: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
1: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров, программистов.
0: Да-да.
1: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
0: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
1: О, белые списки – это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
0: Угу.
1: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
0: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
1: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
0: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
1: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
0: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
1: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
0: Очень точное сравнение.
1: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
0: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
1: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
0: 100%. Других вариантов тут просто нет.
1: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
0: Давай.
1: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
0: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
1: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
0: Всего доброго. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Цензура и ревизия гидов. Без прозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», – пояснил Алексей Беспрозванных. И отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
4: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
3: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
5: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый Кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
3: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже притворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
6: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня, в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
3: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже дважды запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
7: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры двух стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих. До конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10 тысяч военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
3: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершение о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона, или 10%, в День Победы вынужден работать. И только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что, обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона.
4: Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле полностью. Теперь давайте поговорим про само судно, потому что «Маршал Василевский» — это не просто корабль, это плавучая фабрика. Длина 280 метров, это 3 футбольных поля в стык, ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно, прямое попадание дрона в корпус — это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое — стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе — облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв — это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона — это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа — до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены — за борт, рыбаки — туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот — всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно. А неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал — это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидная, лакомая. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега — меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте — ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное. То, ради чего я вам все это рассказываю.
9: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства, выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют, там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды, вас задержат. Прямо в воде, прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников.
8: Формально открыты, формально купаться можно. Но давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая, там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса, езжайте туда, отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника, это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
11: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
10: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
12: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
13: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено полтора года назад.
10: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
14: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10.30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
15: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
10: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Криминальные новости.
16: Серийный убийца из Кургана Олег Фоминых погиб на Украине. В 2022 году Фоминых обвинили в 3 убийствах, совершенных в 80-х и 90-х годах. По версии следствия, в 1983 году он жестоко избил и задушил мужчину, который попросил его включить музыку на магнитофоне. В 87-м году Фоминых заманил в кусты подростка, нанес ему 23 удара отверткой, после чего добил железной болванкой и камнем. В 1998 году жертвой стала его знакомая, с которой Фоминых поссорился. Женщина погибла после 9 ударов молотком по голове и телу. Труп маньяк вынес на пустырь и сбросил в канализационный колодец. Судебный процесс над Фоминых по этим убийствам начался в прошлом году, но преступник ушел на фронт после 3 заседаний. 26 декабря 2025 года производство по делу было приостановлено, а 2 февраля стало известно, что Фоминых подписал контракт с Минобороны. Он погиб в зоне СВО. В Архангельской области к 4 годам колонии строгого режима приговорили ранее судимого участника СВО, жителя Вельска. Он истязал сожительницу и ее малолетнего сына. По данным следствия, с сентября 2023 года по ноябрь 2025 воевавший и получивший помилование уголовник регулярно наносил побои 10-летнему сыну своей сожительницы. Истязания происходили, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе одной из ссор с женщиной он ее избил, душил и угрожал физической расправой. По решению суда в пользу малолетнего взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. 25-летнюю чеченку, с которой с апреля не могут связаться друзья, мог убить отец из-за подозрений в измене мужу. Об этом пишет «Новая газета Европа». Имя предполагаемой погибшей – Зухра Музаева. Она жила в селе Курчалой, воспитывала 3 дочерей. Правозащитникам рассказали о гибели девушки в конце апреля. Собеседники издания утверждают, что девушку убил собственный отец – Самради Музаев. Сначала он побрил ее налысо, затем заставил копать могилу и в итоге застрелил. Причиной убийства могли стать подозрения в измене мужу, который сейчас воюет на Украине. Журналисты и правозащитники позвонили Самради Музаеву и спросили о судьбе его дочери. Мужчина грубо и раздраженно отвечал на вопросы, утверждал, что чеченка жива, здорова и что она уехала за границу. При этом родственники девушки не пояснили ее знакомым, куда та пропала. Извращенцы на детской площадке задержали росгвардейцы. В подмосковном селе Семеновское на улице Школьной мужчина ходил за девочками и показывал им интимные части тела. Взрослые вызвали Росгвардию. Силовики скрутили мужчину и доставили в отдел полиции. Против 36-летнего уроженца Средней Азии возбудили уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
17: Третий шанс для «Сармат». После 2 неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны. В Баренцевом море одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
18: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
17: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
19: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
17: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
20: «Сармат» — это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаш, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
17: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня.
21: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Минкульт пытается запретить популярный сериал «Метод» за то, что в нем нет традиционных ценностей.
22: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народное население лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала. Взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности. Допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
17: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
0: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю, вообще, как они там вообще живут.
17: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
0: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО, смотришь вакансии, листаешь, одна реклама, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотнике скидываться.
17: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
1: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
5: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
17: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Солдатская почта.
17: Это ад на земле. Бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
23: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
17: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
24: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
25: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
17: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
26: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
17: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
26: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
17: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 AM.
2: Главные новости дня.
17: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
3: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
17: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Если вообразить огромный такой конвейер, где вдруг ломается один специфический подшипник, то встает вообще вся производственная линия.
3: Ну да, логично.
2: И вот похожий процесс сейчас разворачивается в макроэкономическом масштабе. Сегодня обсуждаем цифру, которая фиксирует реальный тектонический сдвиг. В первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Это на минуточку первое официальное падение за 3 года.
3: Слушай, ну, звучит как громкий заголовок, конечно. Но если посмотреть на сухие цифры, 0,3% — это же просто банальная статистическая погрешность.
2: Думаешь?
3: Ну, экономика страны огромная. Микроколебания вокруг нуля — это вполне естественный процесс. Стоит ли вообще делать из этого какое-то событие и говорить о тектонических сдвигах?
2: Я бы согласилась, если бы не детали. За этой крошечной третью процента скрывается то, что экономическая машина реально начала сжиматься. Общая цифра за квартал, она как бы маскирует очень тревожную динамику внутри.
3: То есть там по месяцам разница?
2: Именно. Если разбить период по месяцам, то январь и февраль показали полноценный обвал. Спад составил по 1,8% каждый месяц.
3: Ого!
2: Да, это уже признаки настоящей технической рецессии. Мартовский небольшой отскок просто слегка сгладил общую картину, но сам тренд совершенно точно переломился.
3: Получается, экономика предыдущих 2 лет двигалась просто по инерции? Тратились накопленные ресурсы, там складские запасы оборудования, резервы, человеческий капитал. Скорости еще была, но бензоколонок впереди не предвиделось. И вот первый квартал 26-го года — это момент, когда двигатель начал откровенно чихать и глохнуть.
2: Очень точная аналогия, только важно понимать, что именно заставило этот двигатель заглохнуть прямо сейчас. Кредиты для предприятий стали не просто дорогими, они стали математически невыполнимыми.
3: Это требует детального разбора, мне кажется. Вот если среднее предприятие решает обновить парк станков и берет коммерческий заем под 21%, это означает, что новое оборудование должно генерировать просто огромную прибыль с первого же дня работы.
2: Абсолютно.
3: Причем пятая часть стоимости станка должна отбиваться за год исключительно для того, чтобы выйти в ноль перед банком.
2: Вот именно. А реальная рентабельность большинства гражданских производств просто физически не позволяет генерировать такую норму прибыли. Маржинальность в 10-12% считается отличным показателем.
3: Ну да, это потолок.
2: В итоге брать деньги под 21% на расширение цеха – это верный путь к банкротству. Инвестиции в развитие заморожены, компании работают только на поддержание текущего состояния.
3: Подожди, подожди. Тут возникает явное логическое противоречие.
2: Какое?
3: Есть же оборонный сектор, который принято считать таким, знаешь, мощным локомотивом. Туда направляются колоссальные бюджетные влияния, и предприятия загружены заказами на 100%.
2: Ну да, есть такое.
3: Разве эта индустрия не должна выступать драйвером, вытягивающим за собой все смежные отрасли? От металлургов до производителей электроники.
2: Этот локомотив тоже стремительно теряет пар. Статистика преподносит сюрпризы. Существует категория «готовые металлические изделия», куда традиционно включают производство снарядов, бронированных элементов и прочей спецтехники. Так вот, в первом квартале выпуск в этой категории впервые упал на 0,8%.
3: Серьезно? Упал? Спад в приоритетном государственном секторе – это сигнал о структурных сбоях.
2: Одновременно с этим обрабатывающая промышленность, которая не связана с нефтью, вошла в рецессию, показав минус 0,7%.
3: Что заставляет останавливаться станки тогда? если деньги есть.
2: Острейший дефицит импортных комплектующих, схемы параллельного импорта, всякие обходные цепочки через Турцию, ОАЭ или Китай становятся непомерно дорогими. Транзакционные издержки, риск вторичных санкций – все это давит.
3: Угу, понятно.
2: Но главное, западные поставщики планомерно перекрывают каналы.
3: В общем, происходит классический кризис предложения на уровне оборудования.
2: Да.
3: Но макроэкономика – это абстракция, пока она не коснется кошелька обычного потребителя. Как этот индустриальный ступор отражается на людях?
2: Отражается очень жестко. Достаточно посмотреть на легкую промышленность. В том же первом квартале производство одежды в стране рухнуло на 13,9%. Это настоящий обвал для сектора, который вообще-то должен обеспечивать базовые потребности.
3: Слушай, но этому спаду есть альтернативное объяснение. Снижение производства внутри страны может означать, что покупатели просто массово перешли на дешевые китайские маркетплейсы. Логично же искать более дешевые альтернативы.
2: Ну, конкурировать с китайскими фабриками российским производителям действительно почти невозможно. Из-за ослабления рубля импортное сырье, ткани и нитки всякие сильно подорожало. Но фундаментальная причина не в этом.
3: А в чем?
2: В структуре расходов населения. Свободных денег стало банально меньше. Официальная продовольственная инфляция превышает 6%, а реальные ценники на базовые продукты растут еще быстрее.
3: Угу.
2: Бюджет семьи перераспределяется. После оплаты подорожавшей продуктовой корзины и коммуналки денег на новую куртку или джинсы просто не остается.
3: Ну да. Покупку одежды действительно можно отложить на пару сезонов. Но потребление еды сократить гораздо сложнее. Это же базовая ежедневная потребность.
2: И вот здесь картина становится еще более тревожной. В 2025 году производство продуктов питания упало на 0,7%.
3: Упало производство еды.
2: Да, и эта тенденция перешла в 2026 год. Пищевая промышленность ушла в отрицательную зону впервые с кризисного 2009 года.
3: Это вызывает искреннее удивление, если честно. С 2014 года в стране ведь реализовывалась масштабная программа импортозамещения. Строились птицефабрики, сыроварни. Предполагалось, что пищевой сектор стал полностью независимым.
2: Ну, он стал независимым от импортной готовой продукции, это правда. Но оказался тотально зависимым от дешевых кредитов и госсубсидий. А еще от импортного семенного фонда и оборудования.
3: Ах, кредиты!
2: Именно. Рентабельность производства базовых продуктов, ну там, хлеба или недорогого молока, составляет всего 5-7%. Взять кредит на расширение хлебозавода – это финансовое самоубийство. Затраты на обслуживание долга многократно превысят прибыль от продажи батонов.
3: И как эта кредитная петля выглядит на полках супермаркетов?
2: Происходит неизбежное сжатие ассортимента. Производителям невыгодно инвестировать в сложные продукты, спрос на них падает. А наращивать объемы дешевых круп просто не на что, нет доступного капитала. Отрасль зажата в тиски между растущими издержками и падающей покупательной способностью.
3: Если легкая и пищевая промышленность задыхаются без кредитов и спроса, стоит взглянуть на тяжелую индустрию. Что происходит в металлургии? Это же фундамент.
2: Там цифры выглядят еще более драматично. Металлургия в целом показала падение на 10,1%.

0: поставки полностью съедают прибыль металлургов.
1: Значит, экспорт перестал генерировать прежние доходы. А внутренний рынок, он же должен был поддержать спрос за счет масштабного строительства?
0: Внутренний рынок встал намертво.
1: Вообще?
0: Да, основной потребитель металла внутри страны – это строительный сектор. Сейчас гражданские стройки парализованы. И причина вся та же – стоимость денег.
1: Опять ставка ЦБ.
0: Да, обычная рыночная ипотека обходится покупателю квартиры в 25-26% годовых.
1: Это же безумие. Кто будет брать под такой процент?
0: Никто. Ежемесячный платеж становится неподъемным. Спрос на жилье обвалился, девелоперы замораживают закладку новых объектов. Следовательно, арматура, строительные балки и трубы просто никому не нужны.
1: Да уж, складывается картина повсеместного торможения. От одежды до стали. Но остается главный козырь – энергоносители. Нефть марки «Юралс» торгуется выше $100 за баррель. Исторически такие цены означали переполненный бюджет.
0: Да, ситуация с нефтью сейчас напоминает какую-то экономическую сумеречную зону. Цены на мировых рынках действительно крайне высоки. Но этот фактор больше не спасает положение. Эффект от дорогих энергоносителей просто растворяется. Направления расходов кардинально изменились. Около 40% государственного бюджета направляется на военные нужды. Эти средства сгорают безвозвратно.
1: Так, это раз.
0: Во-вторых, санкции вынуждают продавать нефть с дисконтом в $10-20 за баррель по отношению к мировым бенчмаркам. И третий фактор – критический износ инфраструктуры добычи.
1: Ушли западные компании?
0: Да, ушли гиганты вроде Шлюмберджер и Халибортон. Поддержать работу сложных скважин стало значительно дороже и сложнее технологически.
1: Понятно. Плюс добавился фактор физического разрушения перерабатывающих мощностей. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам приобрели системный характер.
0: Ущерб от этих атак колоссальный. В апреле 26 года попадания по одному только Туапсинскому НПЗ привели к разрушениям более чем на $1 миллиард.
1: Миллиард? За эти деньги можно построить завод с нуля?
0: Именно. В результате выпуск готовых нефтепродуктов начал заметно проседать.
1: Но слушай, любой поврежденный завод можно починить. Нефтепереработка в России существует десятилетиями, накоплен огромный опыт. Почему нельзя оперативно восстановить установки?
0: Проблема в характере повреждений. Горят не просто трубы или резервуары. Из строя выходят высокотехнологичные установки, всякие колонны каталитического крекинга, системы гидрочистки. Это сердце современного НПЗ.
1: И они импортные?
0: Да, они критически зависят от уникальных компонентов западного производства, например, от американской компании UOP или французской Accents.
1: А разве невозможна замена на аналоги стран Азии?
0: Процесс замены крайне сложен. Аналоги часто не совпадают по спецификациям, требуют перепроектирования целых узлов. Сроки поставки оборудования растягиваются на многие месяцы. Возникает замкнутый круг.
1: Установка повреждена, запчастей нет, мощности простаивают.
0: Получает валютную выручку.
2: Допустим, оборудование сложно чинить, а кредиты недоступны. Но на тех предприятиях, которые продолжают функционировать, процесс же идет. Что при этом происходит с рынком труда?
0: Там наблюдается острейший кадровый голод. Руководители предприятий просто кричат о критической нехватке рабочих рук.
2: Но слушай, согласно базовым законам экономики, дефицит на рынке труда решается повышением цены этого труда. Предприятиям достаточно начать платить больше, и работники перейдут из менее эффективных секторов. Рынок должен сам все сбалансировать.
0: Этот механизм работает, но сейчас он вызывает разрушительные побочные эффекты. Зарплаты действительно агрессивно растут. Проблема в том, что людей физически больше не становится.
2: В смысле?
0: Ну, смотри, если завод повышает зарплату токарю в 1.5 раза, он просто переманивает этого специалиста с соседнего предприятия. Новый токарь в экономике от этого не появляется.
1: Перекладывание из одного кармана в другой.
0: Именно. Объем выпускаемой продукции остается прежним или падает, а объем денег, выплачиваемых в виде зарплат, растет. Это запускает классическую спираль инфляции.
1: Но физическая нехватка людей такого масштаба не возникает в один момент. Какие факторы привели к такому сжатию?
0: Сошлись три волны. Первая – демографическая яма 90-х годов. Вторая – мобилизационные мероприятия 22-го года, которые изъяли из гражданского сектора сотни тысяч мужчин.
1: Угу.
0: И третья волна – массовый отъезд специалистов за рубеж. Оценки этого оттока варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона человек.
1: Причем уехала значительная часть именно высококвалифицированных кадров.
0: Инженеры, айтишники, технологи. Специфика в том, что инженеры

0: Инженера с 20-летним опытом невозможно заменить за месяц курсов, даже предложив тройной оклад.
1: Да уж.
0: Особенно остро ощущается дефицит так называемых серых воротников. Наладчиков станков с ЧПУ, мастеров цехов. База компетенций просто тает.
2: Промежуточный итог вырисовывается очень сложный. Спрос падает, доступ к кредитам перекрыт ставкой в 21%, экспортные рынки закрыты или невыгодны из-за логистики, оборудование выходит из строя, а работать на исправных станках некому.
0: Да, картина безрадостная.
2: К чему ведет эта совокупность факторов? И как реагируют экономические ведомства?
0: В коридорах экономической власти наблюдается концептуальный конфликт. Эту ситуацию часто описывают метафорой автомобиля, которым управляют два водителя, одновременно нажимающие на разные педали.
2: Правительство давит на педаль газа, а центральный банк изо всех сил жмет на тормоз.
0: Точное описание. Правительство пытается стимулировать экономику, заливая ее деньгами через госконтракты, что разгоняет инфляцию. А Центробанк пытается эту инфляцию сдержать рекордной ставкой. Профильные министерства уже готовятся понизить прогнозы роста ВВП на 2026 год практически до нулевых значений.
2: Официальное признание стагнации – это мощный сигнал для бизнеса. Означает ли это неизбежность внезапного обвального краха всей системы в ближайшее время?
0: Экономисты рассматривают три базовых сценария. Первый – это как раз резкий спад, тот самый крах. Но для него нужен мощный внешний шок. Например, если мировые цены на нефть внезапно рухнут ниже $60 за баррель.
2: Тогда доходы бюджета мгновенно сократятся.
0: Да, и придется прибегнуть к неконтролируемой эмиссии денег, что спровоцирует гиперинфляцию.
2: Но пока цены на энергоносители держатся, этот шоковый сценарий откладывается. Какой второй вариант?
0: Неожиданное и быстрое восстановление, но это считают крайне маловероятным. Для этого нужно немедленное прекращение конфликтов, снятие санкций, возвращение уехавших специалистов и глубокие структурные реформы.
2: Ну да, в текущих реалиях предпосылок для этого ноль. Остается третий вариант.
0: Да, третий сценарий – это стагнация. И именно он выглядит самым вероятным. Стагнация не сопровождается кинематографичным обрушением системы, происходит медленное, вязкое ухудшение качества жизни и деградация инфраструктуры.
2: То есть экономические показатели колышутся около нуля. Ассортимент сужается, оборудование ветшает.
0: Именно. И если вернуться к началу нашего разговора, к падению ВВП на 0,3%, эта цифра сигнализирует о том, что резервы для инерционного движения исчерпаны.
2: По сути, перед нами индикатор глубокого системного кризиса.
0: Совершенно верно. И главная опасность кроется именно в форме протекания этого кризиса. Сценарии медленной стагнации часто иллюстрируют психологическим эффектом лягушки в кипятке.
2: А если бросить в горячую воду, выпрыгнет, а если нагревать постепенно, сварится. Так.
0: Да, лягушка не распознает угрозы. Метафора пугающая, но она точно передает суть. Система погружается в кризис плавно. Постоянное ухудшение становится привычным фоном.
2: И медленная деградация воспринимается как новая норма.
0: Да. Это самый серьезный вызов для экономики, попавшей в ловушку долгосрочной стагнации.
2: Ну что ж, на этом сегодняшний разбор завершен.
0: Спасибо за анализ. До свидания.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура. Еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось специальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны. В Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
4: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
5: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
4: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
6: «Сармат» — это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаш, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
4: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
8: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенные авионика и системы предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
9: То есть это... И когда это возможно?
8: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
3: Главные новости дня.
10: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
11: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
10: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
12: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
13: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
10: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
14: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
15: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
10: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
16: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, ну, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... потому что иногда вот, поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо, так сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Солдатская почта.
4: Этап на земле. Бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
17: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
4: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
18: Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам... и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
19: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
4: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
20: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
4: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
20: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
4: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
0: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был 5-й год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
21: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
2: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которое Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
21: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
0: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать псин, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
22: Мне, друг звонил с Москвы. Он говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе в Томске все сокращения какие-то идут. Все идет, короче. Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, ну, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
1: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
22: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
1: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
5: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина-то, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
6: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
1: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
24: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
8: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 9 мая, друзья, с праздником. И, конечно же, что же нам пророчат цифры в этот день? Девяточка. У нас аркан отшельника. Это отшельник, мудрец. И, конечно же, здесь, знаете, про какой-то свой внутренний фонарь и осознанный пройденный путь. Тем более в контексте мая, пятый месяц, учитель, иерофант, энергия отшельника приобретает характер такой академической глубины. Это день, когда знания, которые накоплены за время вашего правления, должны быть переосмыслены и превращены в истинный опыт. 9 мая – это не про одиночество, а про качественное уединение, которое необходимо для того, чтобы услышать голос своей интуиции, понять стратегические смыслы своих действий. Вот это про глубину, про такое правильное самокопание, когда вы внутри себя находите вот те ответы, которые искали давно. Энергия 9 аркана призывает к замедлению, к анализу. Это день, когда внешняя суета может казаться пустой и мешающей. Это идеальное время для интеллектуального труда, может быть, написание долгосрочных планов, своих каких-то идей, научных изысканий или просто каких-то тихих раздумий на природе. Тем более, опять же, под влиянием иерофанта, пятый аркан месяца отшельник, в этот день становится вашим личным наставником. То есть вы можете найти ответы на сложнейшие вопросы, просто погрузившись в изучение каких-то первоисточников, или обратитесь к своему внутреннему архиву памяти. Может быть, вы встретите человека, который вас направит, вот такого наставника, да, человека-проводника, который приведет вас за руку туда, куда вы хотите прийти. И здесь ваше волевое решение – это не идти на поводу у толпы, а оставаться верным своему уникальному пути и своей внутренней правде. Вот мы очень часто не слышим себя и пытаемся соответствовать обществу, семье, каким-то ожиданиям близких, родных людей, а в этот день важно слышать именно себя и не предавать себя. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 – шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных. Это символ выбора, гармонии, партнерства, общения. Здесь возникает очень классный, глубокий, тонкий такой резонанс, потому что глубина отшельника, девятая энергия, встречается с эстетикой коммуникации шестерочки. И все это на фоне пятого месяца энергии традиций. Да? Это означает, что в этот день уединение не должно превращаться в какую-то холодную изоляцию. Здесь ваша мудрость нужна людям. Вот в вашем опыте кто-то нуждается, в вашем совете. И вы можете провести этот день в узком кругу каких-то единомышленников, близких людей. Можете делиться своими озарениями в атмосфере такой, знаете, любви, взаимопонимания, уважения. Луна у нас уже в знаке Водолея. Это добавляет дню такой ментальной свободы, оригинальности. И ваши инсайты в этот день могут быть по-настоящему гениальными и опережающими время. Главное, не бойтесь это озвучить. С практической и финансовой точки зрения, 9 мая – это день такой стратегической тишины. В бизнесе это глубокая аналитика, может быть, аудит интеллектуальной собственности или подготовка каких-то важных текстов, презентаций. А вот в финансах энергия отшельника и шестерочки советуют проявлять осторожность. То есть это не день для каких-то шумных сделок, а все-таки время для тихих, может быть, инвестиций в знания, покупку каких-то курсов или в то, что приносит вам глубокое какое-то внутреннее удовлетворение. Да? Деньги в этот день любят тишину. Вы можете обнаружить какие-то скрытые возможности для роста там, где другие просто прошли мимо и не заметили сути за внешним блеском. Хорошо пройдут любые дела, связанные с консалтингом, может быть, психологией, историей, высокими технологиями. Если хотите, можете сходить на курс энерготерапии, вот каких-то совсем новых наук, да, которые спорные, но открывают какие-то внутренние подсознательные двери. Вы в этот день как мудрый профессор, который вышел на вечеринку, чтобы просто посмотреть на людей, но в итоге стал центром внимания, отвечая на вопросы о смысле жизни между глотками чая. Да, и здесь окружающие будут интуитивно чувствовать вашу глубину и тянуться к вам за советом. Обязательно не стесняйтесь, делитесь этим. Ваша задача светить, но не ослеплять, делиться мудростью, но не навязывать ее. А вот вечер стоит провести в спокойной обстановке, возможно, за чтением книг или глубокими разговорами с теми, кто понимает вас без лишних слов. Здесь, вы знаете, завершите этот день с ощущением внутренней цельности. Если вот так его проживете, как я вам советую, будете понимать, что ваша империя, ваш фундамент очень крепкий и не только законами, но и вашей способностью видеть вечное в переходящем, понимаете? Поэтому принимайте, благодарите, открывайте своего мудреца внутреннего, слушайте свою интуицию, ну и, конечно же, берегите себя.
11: Красный карлик на радио Лента.
12: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На протяжении веков капитаны судов заносили в вахтенные журналы координаты новых земель, которые потом бесследно исчезли. Остров Санди в Коралловом море фигурировал на картах Google Earth вплоть до 2012 года, пока австралийская научная экспедиция не обнаружила на его месте лишь бескрайнюю синюю гладь и глубину в 1,5 километра. Куда пропадают целые участки суши и почему навигаторы до сих пор совершают ошибки прошлого? История картографии полна таких призраков. Самый известный – остров Хай-Бразил, который якобы появлялся в Атлантике раз в 7 лет, окутанный туманом. Моряки рассказывали о высокоразвитых цивилизациях, живущих там, и о золотых городах. В 1875 году остров Арроу-Смит был нанесен на все официальные карты, а спустя 40 лет его просто вычеркнули, так как никто больше не смог его найти. Картограф Генри Стоумилл в своей книге писал: «Океан — это не только вода, это зеркало наших надежд и страхов, которые иногда кристаллизуются в виде ложной земли». Уфологи и любители теории о паранормальных явлениях и параллельных мирах считают, что фантомные острова – это зоны просачивания других реальностей. Согласно этой версии, острова действительно существуют, но в другом измерении и становятся видимыми только при совпадении определенных магнитных условий. Это не ошибка навигации, это портал. Корабли, заходившие в гавани таких островов, часто пропадали навсегда или возвращались спустя десятилетия, утверждают сторонники аномалий. Они верят, что Земля — это многослойный пирог, и мы видим лишь одну его часть. Наука объясняет все гораздо прозаичнее, но не менее интересно. Основная причина — фатаморгана. Это сложная оптическая иллюзия, когда из-за разницы температур слоев воздуха объекты за горизонтом, например, айсберги или скалы, отражаются и увеличиваются, принимая очертания островов. Другая причина – пемзовые плоты. При подводных извержениях вулканов на поверхность выбрасывается огромное количество пористой породы, которая сбивается в гигантские плавучие острова. На них даже могут расти деревья и жить птицы. Такой остров может дрейфовать годами, пока камни не напитаются водой и не пойдут ко дну. Тем не менее, когда современный спутник подтверждает наличие Земли, а судно на месте находит пустоту, становится не по себе. Океан все еще хранит свои секреты, и, возможно, некоторые из фантомных островов просто ждут своего часа, чтобы снова появиться из тумана. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руны дня на 9 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам принесут, какую энергию, какую подсказку в этот праздничный день. Итак, выпала руна Солу. Ну, кто бы сомневался, это руна света, солнца, энергии, воли и успеха. Знаете, это правда день победы с такой руной. Это внутреннее сияние, это приток жизненных сил. И Соулу всегда наполняет нас уверенностью, помогает побеждать все возможные обстоятельства, возвращает веру в себя. И вот все, что казалось трудным, в этот день становится абсолютно преодолимым. Все, что требовало сил, наполняется энергией. Так что это руна целеустремленности и ясности. В такой день все будет получаться, и если вы двигаетесь с правильным намерением, посылом, открытым сердцем, то вам все дороги открыты. Так что в работе ждем успеха, признания, просто, может, удовлетворения от проделанной работы, да, и можно смело брать на себя какую-то инициативу. Вы точно будете заметны, убедительны, и день, может, подойдет для выступлений, совещаний, каких-то переговоров и завершения проекта ведь дел. И Соул здесь говорит: вы на верном пути, продолжайте в том же духе. И, возможно, даже светит шанс проявить лидерские качества и получить за это бонусы и, вполне возможно, даже повышение, понимаете? В отношениях Соулу приносит тепло, страсть и искренность, возможен какой-то эмоциональный подъем, признание, сближение. Это вот прям сильный эмоциональный контакт и физический будет вот это вот огонь между вами, да, и день, когда хочется обнять весь мир и в ответ получить то же самое. Здесь не упускайте шанс устроить какой-то сюрприз, поделиться чувствами, зажечь огонь заново, может, устроить романтический ужин со свечами. Причем и жене, и мужу это будет бесконечно приятно. Одиноким людям здесь нужно смотреть в оба, могут вспыхнуть чувства, любовь рядом, если вы открыты ей, и, возможно, с кем-то столкнетесь даже просто на углу. Здесь все чувствуете. По здоровью, опять же, идеальный день, энергия бьет ключом, организм бодрый, иммунитет сильный, он все это будет чувствоваться с утра. Соулу всегда питает и тело, и дух. И это отличное время для закаливания, для тренировок. Кто уже болел, то это прекрасный период для восстановления после болезни. И здесь, знаете, природа, солнце, правильное дыхание. В такой день лучшее лекарство. Главное, не переусердствуйте. Иногда и солнце может обжигать. Помните об этом. Так что у нас прекрасный день, сияние побед ясности. Соул ведет к внутреннему свету. Светите ярко и уверенно, и ваш свет точно заметит.
7: Далее в эфире.
13: Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
15: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Цензура и ревизия гидов. Без прозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», – пояснил Алексей Беспрозванных. И отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
2: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
16: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
17: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
16: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже притворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
18: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня – в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
16: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже дважды запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
17: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры двух стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих, а до конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10 тысяч военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
16: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю

0: хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору – 21%. Каждый 10-й житель региона, или 10%, в День Победы вынужден работать, и только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя! На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что? Обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это 3 футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно, прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно. А неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя.

0: Странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал – это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидная, лакомая. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега – меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте? Ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное, то, ради чего я вам все это рассказываю.
1: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства, выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий, постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты. Формально купаться можно. Но, давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая, там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса, езжайте туда, отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника, это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только четверо из них представляют международные международно признанное государство. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
4: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
3: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
5: Это страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
3: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
6: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там чего-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
3: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
8: Все-таки, Макс, это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
2: Главные новости дня.
3: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
9: Вы чё, ебало? Всё, нам короче, всё, всем пока.
10: Прилёты были, вон они. Отчётливо прям ударило, вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
11: Это, походу, Кэмпбелл, Лакокрасочный,
3: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
12: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили. То, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия. Потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
3: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
13: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
3: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
14: У меня рядом сидит ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны, получаются. Просто 21 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
3: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
15: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
16: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «телевизор»?
17: Тянши.
16: Еще раз. Телевизор по-китайски звучит так.
17: Тянши.
16: И третий раз.
17: Тянши.
16: Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Хабаровский депутат Сергей Безденежных заявил, что город Амурск до сих пор не может добиться от регионального Минздрава необходимого аппарата для МРТ.
18: Ну, вот добавлю, на самом деле, вот ситуация в Хабаровском крае по именно аппарату там, МРТ очень тяжелая. В каком плане? Комсомольск-на-Амуре, по-моему, говорят, вот люди приходят на прием граждан, говорят, один аппарат МРТ, а победить министра здравоохранения Хабаровского края в части организации процесса в городе Амурске, установки там аппарата, и чтобы он там работал, мы не можем. Суть в чем? 50 километров жителям города Амурска нужно добираться с поврежденной там рукой или ногой до Комсомольска на Амуре по этим дорогам, которые сегодня существуют. Ну, тоже очень много, вот вы говорите про серьезных спонсоров, которые сегодня есть, готовы социально вкладываться. Ну что, нельзя договориться купить один аппарат МРТ? У нас в Якутии, допустим, я разговаривал с одним депутатом Госдумы оттуда. Он говорит, у нас 30-тысячный город. Вот министр здравоохранения нам на правительственном часе в Думе ссылался на то, что город Амурск меньше 100 тысяч населения. Вот такие же аппараты в Якутии ставят в 30-тысячный город. Поэтому, если есть возможность, рассмотрите вот этот вопрос, потому что он очень актуален для людей. Спасибо.
1: Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин считает, что нужды спецоперации важнее, чем медицинское оборудование для жителей региона.
19: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг, это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Вот правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Амурску.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины, Там мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это тогда чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить. Не дай боже, там ребенка устроить в институт, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился. После того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую, буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало, понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку-гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетел ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, это господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы, довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями, довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому, что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
23: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, Забрали 30 человек, но тогда сказали, что это вечевых забираем. Их забрали.
22: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
4: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
22: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
5: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
22: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: «Донбасс как кость в горле». Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
8: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы. Все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю, как они там вообще живут.
6: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
8: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
6: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
9: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит: он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее, он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
10: Да, таких случаев правда много. Таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й, и надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
6: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
12: Бейте, только не по Красной площади. Записки ветерана о том, что происходило накануне Дня Победы.
24: Днем из-за попадания украинского беспилотника в административное здание филиала аэронавигации Юга России была приостановлена работа 13 аэропортов в южных регионах. По состоянию на 3 часа дня Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подали обновленные планы полетов на текущие сутки. И знаете, что наши чиновники? Ничего, терпят, улыбаются и машут. Цитата. «Россия не будет нарушать объявленное президентом страны перемирие в честь 9 мая и бить по Киеву в ответ на созданный коллапс в аэропортах. Москва ответит только, если Киев попытается сорвать сам парад победы в столице». Это заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. То есть он буквально говорит, что Украина может ударить куда угодно, кроме Москвы, и ей за это ничего не будет. Я правильно понял?
12: Страх потеряли окончательно. Военкор Романов о реакции на призыв эвакуироваться из Киева.
25: В ответ на слова нашего МИД к зарубежным странам обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов, Евросоюз и американцы отказались от эвакуации сотрудников своих посольств из Киева. Даже прокомментировали, цитирую: «Евросоюз не намерен предпринимать никаких действий в отношении своей дипмиссии в Киеве до 9 мая, несмотря на обещание России ударить по центру столицы Украины». Об этом заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни. Наглядный пример отношения западных стран к нашим заявлениям. И это прямой результат фактического отсутствия красных линий и систематического наличия жестов доброй воли.
12: Только не по параду победы. Военкор канал «Старше Эдды» о том, как чиновники буквально призывают Украину бить по регионам России.
24: силу своей необразованности никак не могу понять следующего. Почему возможный удар украинцев по параду 9 мая в Москве является провокацией, которую следует наказать ракетными ударами по центру Киева? И, как уточнила Мария Захарова по центрам принятия решений, а ежедневные удары по нашим нефтяным заводам, не говоря уже о городах, таковыми не являются, и кара за подобное не предусмотрена. Думаю это и параллельно читаю, что генерал-депутат Соболев заявил, мол, Россия не будет бомбить Киев за нарушение перемирия, и удар будет нанесен только в том случае, если хохлы сорвут парад. Я не понял, это что, приглашение бомбить Шатуру или Люберцы? Они хоть и являются районами Подмосковья, но от Красной площади далековато. Мол, вот мы вам четко обрисовали, куда нельзя, все остальное останется без мощного ответа по центрам принятия решений. Журналисты, стоит периодически перед публикацией проверять заявления отдельных депутатов на соответствие здравому смыслу. Благо, фамилии их известны, а цитаты, которыми они бросаются, давно стали достоянием общественности.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
7: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
6: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
3: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был пятый год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
2: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
4: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которой Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
2: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
3: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать ПСИН, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
6: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век. Книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту: «Бери, пока не запретили». И результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
8: Ого! Ну это же... Это больше 1% ВВП получается.
7: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
8: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
7: Угу.
8: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
7: Да. Противоречие просто налицо.
8: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
7: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
8: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. с официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
7: Какая же?
8: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
7: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
8: Ну вот да.
7: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%. Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2% до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
8: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
7: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
8: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
7: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
8: Точно.
7: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
8: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика – это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
7: Ну, всякая телеметрия и прочее.
8: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
7: Ого!
8: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимается

0: ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
1: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей там во время режима ЧС возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
0: Угу, классика.
1: И вот тут нужно техническое пояснение. Почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб?
0: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
1: Так.
0: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
1: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
0: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты, любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
1: То есть они бьют вслепую?
0: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
1: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
0: Да, выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
1: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
0: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог оплачивает обычный потребитель при каждой покупке.
1: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
0: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
1: А почему?
0: Госзаказы не спасают.
1: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
0: Подожди, то есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
1: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
0: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции?
1: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
0: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
1: Иностранцы не хотят связываться.
0: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
1: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров-программистов.
0: Да-да.
1: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
0: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно,

0: возможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
1: О, белые списки – это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
0: Угу.
1: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
0: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
1: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
0: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
1: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
0: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
1: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
0: Очень точное сравнение.
1: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
0: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
1: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
0: 100%. Других вариантов тут просто нет.
1: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
0: Давай.
1: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
0: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
1: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
0: Всего доброго. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
4: Праздник со слезами на глазах. Страна отмечает 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы.
5: Парад Победы!
4: Трансляция началась ровно в обозначенное время, в 10 утра по Москве. Однако еще накануне не было понятно, будет ли парад. Все изменилось после заявления о том, что Киев согласился на перемирие с 9 по 11 мая. За это Москва дала согласие на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 людей. После того, как Дональд Трамп сообщил о перемирии, Зеленский выдал указ разрешения проведения парада. В документе он исключил удары по месту, где будет проведен парад в Москве. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально, то есть отвечать ударом на удар, комментирует указ журналист Кирилл Мартынов.
6: у Украины появились военные возможности наносить удары вглубь территории Российской Федерации, и она эти удары наносит и не зависит в этих решениях от администрации Трампа или от позиции европейских союзников. Все же мы видим, что Украина не проводит своих военных парадов и даже не ставит при себе такой цели. И мне кажется, это сейчас подчеркивает ту идею, вокруг которой построена публичная риторика Зеленского, особенно в последние дни, но на самом деле и раньше. Эта риторика сводится к тому, что, ну, в общем, Украине парады не нужны. Ей нужны человеческие жизни сохраненные. А рисковать людьми ради парада могут только люди, у которых просто совершенно нарушены приоритеты ценностей.
4: Парад принимал министр обороны Белоруса. Владимир Путин наблюдал за ним с трибуны рядом с Александром Лукашенко. В целом прошел он по традиционному сценарию, за исключением одного момента. В этом году не было колонны военной техники. Это впервые с 2007 года. Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил памяти советского народа и жертвам той войны, назвав 9 мая, цитирую, главным праздником России. Впервые в параде на Красной площади приняло участие целое подразделение армии КНДР.
7: На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
4: Отмечу, что в боях за Курскую область были зафиксированы огромные потери среди солдат КНДР. Домой вернулись единицы. В их честь в Пхеньяне открыли памятник погибшим в СВО. Однако официально о количестве погибших не говорят. Погибших в СВО 9 мая вспоминали и в набережных Челнах.
8: Первый ряд погибших в Афгане. 37 человек. Второй ряд погибшие в Чеченскую. 32 человека. Всего 67. Афганистан и Чеченская. И 16 рядов ребят, которые погибли за последние 4 года. Всего 1071 человек. Слезы наворачиваются.
4: Парад в Москве прошел при усиленных мерах безопасности. В столицу и Подмосковье стянули огромное количество систем ПВО и ЗРК из других регионов. Кроме того, во многих областях отключили интернет, а кое-где не было даже мобильной связи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Трамп спас праздник. Президент США объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Зеленский выдал указ, разрешающий провести парад в Москве. Что это было? Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая. Вот что американский президент написал в своей соцсети True Social.
10: Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие. В России это праздник, посвященный Дню Победы, но также и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне. Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячи военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мной лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение.
9: Также Трамп выразил надежду, что это станет, цитирую, «началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны». Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Тем временем реакция Украины шокировала всех. Зеленский подписал указ, в котором прямым текстом написано, что он разрешает проведение парада 9 мая в Москве. Вот как сформулирован текст документа.
11: Учитывая многочисленные просьбы, озвученные в переговорах с американской стороной, постановляю разрешить 9 мая 2026 года парад в Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения.
9: Ниже в документе перечисляются координаты периметра Красной площади. Этот указ – издевательство и плевок в сторону российского руководства, считают россияне. Интернет буквально взорвался гневными сообщениями.
12: Да, Зельц нанес умелый психоморальный удар. Ублюдок умеет в информационную войну.
13: Этого добивалась российская власть. За 4 года возвысив это ничтожество и сейчас дав ему прекрасную возможность троллить и ржать. Добились. Удовлетворены?
14: Еще не поздно все исправить. Возвращайте макет «Арматы» обратно на Красную площадь. Зря технику отменяли. Быть добру.
9: Дерзость Киева уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался об указе Зеленского, разрешающего проведение парада Победы, следующим образом.
15: Да, конечно, нам не нужно ничего разводения, но... Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать. Да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
9: Как бы то ни было, этот День Победы впервые в истории России проходил в крайне тревожной и напряженной обстановке. Власти оценивали риски угрозы атаки на Красную площадь. В столице были задействованы беспрецедентные меры безопасности, а во многих регионах парады и вовсе были отменены. Не за такую победу воевали деды. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные признанные государства. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
12: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
9: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
16: Это страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится. Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
9: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
17: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там чего-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
9: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Такого Россия не делала никогда. Ижевск досрочно провел парад Победы. Регион боится атак дронов.
18: Господи ты, Боже мой, очуметь.
4: Это атака беспилотников в Ижевске летом прошлого года. Тогда под удар попал электромеханический завод «Купол», где производили дроны. Беспилотники полностью разрушили 4 цеха первого корпуса. Именно там идет металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные БПЛА. Глава Удмуртии Александр Бричалов сообщил о 3 погибших и 45 пострадавших. В регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации – а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад Победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
19: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
4: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
20: То есть если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит где-то в другом месте не хватает. Ведь в СУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
4: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
9: подарок ко Дню Победы от Пашиняна. Армения не поддерживает Россию в военных действиях против Украины. Напряженность между некогда дружественными странами возникла после визита Зеленского в Ереван. На это событие резко отреагировал российский МИД, вызвав посла Армении, чтобы выразить ему свое недовольство. В ведомстве полагают, что предоставление площадки на территории Армении для Зеленского, далее цитата, «категорически неприемлемо». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ереван нарушает обещание не предпринимать шагов против России. На это возмущение моментально отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и шокировал Москву еще больше.
18: «Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины».
9: Глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван руководствуется Алма-Атинской декларацией, которая лежит в основе признания территориальной целостности бывших советских республик. «Это наша принципиальная позиция», — добавил Пашинян. Поводом для критики российскими дипломатами Еревана стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Армении. Во время мероприятия он заявил, что украинские дроны могут прилететь 9 мая на парад в Москве. Все это вместе, и поддержка Украины, и стремление Армении в Евросоюз, говорит о явном охлаждении отношений Москвы и Еревана. Таким образом, Россия постепенно теряет еще одного своего партнера, говорит политолог Аркадий Дубнов.
16: Вот этот, так сказать, инцидент, я думаю, будет иметь далеко идущие, конечно, последствия. И мы видим, что, да, Армения потихонечку отходит, что называется, откалывается. И, честно, об этом Пашинян предупредил. Да, мы помним этот диалог, который был на камеру 1 апреля в этом году, когда Пашинян приезжал в Москву и, я бы сказал так, читал нотацию президенту России о том, что в Армении демократия. И что там нет отдаленных мест, и там типа не сидят, так сказать, политические заключенные, и много партий, выборы. В общем, короче говоря, и тогда же он сказал, что Армения проведет референдум о вступлении в Евросоюз.
9: «Армения движется в сторону Запада, потому что разочаровалась в России», — говорит политолог. Речь идет об осени 2023 года, когда во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе армяне не дождались поддержки от России. Тогда, в результате однодневной военной операции, Азербайджан установил полный контроль над регионом. Армения, будучи членом АДКБ, рассчитывала на военную помощь оборонительного альянса, но так ее и не получила. В целом Россия теряет свое влияние на весь Южный Кавказ. Отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Грузией сейчас непростые. Также нельзя назвать безоблачными отношения с большинством бывших советских республик. Об этом говорит, в частности, тот факт, что президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проигнорировали в этом году парад Победы в Москве, говорит политолог Аркадий Дубнов.
16: Ну, мы видим некоторую усталостность содружественности, если мы будем говорить о том близком круге к российскому руководству лидеров, то мы понимаем, что истощается та тонкая ткань, которая была связующей между, так сказать, маткой большой империи, между Россией и ее осколками, да? Не получилось такого сотрудничества типа британского.
9: Партнерские союзы, которые некогда казались незыблемыми, сейчас выглядят неоднозначно. Из всех бывших союзных республик не отдаляется от России только Беларусь. Александр Лукашенко, несмотря на все угрозы атак во время торжеств на Красной площади, прибыл на парад. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
22: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
21: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
22: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
21: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
22: Радиогоризонт.
21: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
22: и светишь им поверх большого холма.
21: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку. Лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
22: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
21: Да.
22: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
21: Ничего себе.
22: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
21: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
22: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
21: Типа пластика?
22: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
21: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как угроза, а как крупная птица.
22: Гусь какой-нибудь.
21: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
22: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
21: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
22: В смысле алгоритмы.
21: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
22: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобятся тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
21: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
22: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
21: И почему сейчас не работает?
22: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС – инерциальные навигационные системы.
21: Давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
22: Ага, датчики положения.
21: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
22: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
21: И куда он улетит?
22: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
21: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
22: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
21: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
22: Типа ищет знакомые места.
21: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
22: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
21: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход — уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
22: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
21: Расскажи про цифры.
22: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
21: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
22: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
21: А оборона?
22: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
21: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
22: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
21: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
22: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет — это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
21: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла глаз направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
0: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
21: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
0: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
21: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
0: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, а твердую поверхность, ну, здания или земли.
21: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
0: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен. Но капсула со взрывчаткой, целая, невредимая, просто падает вниз, на машины, на детские площадки. И вот тут контактный взрыватель делает свое дело. Происходит мощнейший подрыв уже на земле.
21: Ничего себе. Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
0: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
21: Если небо больше не безопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
0: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
21: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
0: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
3: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
1: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Корабль хороший. Его главный ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
1: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
6: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
1: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: «Донбасс как кость в горле». Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
7: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
1: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
7: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. В деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
1: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
8: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелен.
10: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
1: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Привет!
21: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
0: Финансовая, я полагаю.
21: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
0: Ого!
21: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
0: В смысле казино?
21: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора — выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
0: Ну, Республика Алтай — это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике 14% населения там живут за чертой бедности.
21: Да, это немало.
0: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
21: В защите от чего?
0: От соблазнов.
21: Точно.
0: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
21: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
0: Ну, как всегда.
21: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
0: Красиво звучит.
21: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
0: А, то есть инфраструктура там уже есть.
21: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
0: Вот оно что.
21: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
0: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, российским Лас-Вегасом.
21: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
0: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
21: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
0: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
21: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
0: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
21: А местным что останется?
0: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. То есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
21: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
0: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов.
22: Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
11: Ого.
22: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
11: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
22: Да, там схема интересная.
11: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
22: И цифры просто потрясают воображение.
11: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
22: Ничего себе. За один стол?
11: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
22: То есть, если взять среднее по размерам казино...
11: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
22: И это только базовый налог?
11: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
22: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
11: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
22: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
11: А наличку сложно отследить.
22: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
11: Хитро.
22: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
11: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
22: Конечно.
11: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
22: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
11: Для них условия тоже ужесточились.
22: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
11: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
22: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
11: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
22: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
11: Так.
22: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
11: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
22: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
11: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
22: Совершенно верно.
11: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
22: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
11: А где?
22: В кармане каждого человека. В смартфонах.
11: А, онлайн-казино?
22: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
11: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
22: Что именно предлагают?
11: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – единый центр учета ставок.
22: Звучит как система тотального контроля.
11: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
22: Слушай, но эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
11: Почему? Звучит-то надежно.
21: Транзакции прозрачные, налог собирается.
22: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
21: Всплеск зависимости.
22: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
21: Не сработало.
22: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
21: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
22: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
21: Ага.
22: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству,

0: рисуют в отчетах.
1: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
0: Это колоссальная цифра.
1: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
0: Угу.
1: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
0: 9%.
1: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
0: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
1: А что это?
0: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
1: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
0: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
1: Что именно происходит в голове у зависимого?
0: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
1: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег. Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
0: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
1: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
0: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потеря сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
1: Воровство.
0: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
1: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
0: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
1: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
0: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
1: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
0: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
1: Это когда деньги кончаются?
0: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
1: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
0: Ух.
1: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
0: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
1: Да.
0: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
1: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
0: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокого

0: глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
1: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
0: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
1: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
0: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
1: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
0: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
1: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
0: За них платят реальные люди.
1: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
0: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов.
1: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
0: Вот именно.
1: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки – по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
5: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
4: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
6: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
7: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
4: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
8: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и раз так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
4: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
8: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
4: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
10: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
9: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
10: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
9: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
10: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
9: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
11: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
4: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
12: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
4: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
13: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы. Часто боеприпасы, тем более, имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
4: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
9: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
14: Летит где-то, летит. Бухнул.
15: Рядом.
14: В жилой дом, да.
15: Взрыв. Дом горит.
14: Бабушка!
9: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
16: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
9: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
17: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну, то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
9: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
18: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
4: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
19: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальные конфликты, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
4: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан третьего ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
20: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмом. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
4: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Дроны убивают бюджет. Центробанк предупредил, что атаки беспилотников замедлили экономику России. В первом квартале экономика впервые с 2023 года перешла к спаду. Оценивая ситуацию, руководители ЦБ прогнозируют, второй квартал полностью зависит от масштабов выбивания производственных мощностей России. Атаки беспилотников сильно сдерживают экономическую активность, говорят в Центробанке. Весной удары участились, в результате были повреждены и на разное время выведены из строя заводы по производству удобрений, предприятия ВПК, а также НПЗ, порты, нефтеналивные терминалы. Все это очень сильно ударило по экспортным доходам страны, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: И то, что Украина вынуждает Россию закрыть экспорт в то время, когда на внешних рынках цена топлива бьет рекорды, именно керосина, именно бензина, всех видов топлива именно, потому что цены-то удвоились, и можно было в два раза больше заработать. То есть здесь везде есть конкретный ущерб для страны. В этот момент Украина лишает Россию очень много миллиардов долларов, там от 5 до 10 миллиардов долларов каждый месяц. И, естественно, все теряют от этих ударов и Роснефть, и Лукойл, и там Сургутнефтегаз, Газпром все теряют от того, что не работают Кстово, не работает Киришнефтегаз и так далее. Нефтеоргсинтез, вернее. И когда Украина выбивает экстракт, и это сразу ударяет по доходам бюджета, это сразу раздувает вот эти проблемы бюджетные, ну уже по сути катастрофу бюджетную, которую мы видим.
9: С начала апреля из-за атак останавливали работу 6 НПЗ. Некоторые из них, например, завод в Туапсе, входящий в десятку крупнейших, не работают до сих пор. В марте дроны повредили ключевые российские порты на Балтике, Усть-Лугу и Приморск. А в апреле – главный черноморский нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Аналитический центр ЦМАКП полагает, что из-за повреждений портовой инфраструктуры и НПЗ – добыча и экспорт нефти сократятся, поэтому он понизил прогноз экономического роста на этот год более чем вдвое. И самое печальное, что сейчас нет никаких предпосылок того, что удары прекратятся, считает военный эксперт Аркадий Реднов.
22: Ну да, мы видим географию: Пермь, Туапсе, даже Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тула, Усть-Луга, Ростов-на-Дону, Туапсе, Новороссийск, Краснодар, Грозный. Все это прикрыть одновременно невозможно. И ситуация с ПВО, в принципе, она не улучшилась, а ухудшилась. Почему? Потому что есть отдельные батареи, многие из них были уничтожены, и установки, и радары. Мы видели, что очень много систем ПВО самых лучших было переведено в Москву, а также на охрану, например, той резиденции президента Путина. И это причем делается за счет оголения, естественно, других участков. Вот такие тяжелейшие удары и поражения важнейших объектов военной промышленности, нефтегазовой инфраструктуры стали каждодневным делом. И пока этому не видно конца края.
9: регулярным атакам оказались не готовы не только предприятия, но и местные власти, а также население. Инфраструктура городов попросту не предназначена для защиты людей. Банально не хватает бомбоубежищ. И это доводит граждан до отчаяния.
0: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты, вы не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами? Где у нас убежище, скажите?
9: Большие размеры страны играют на руку противнику. Закрыть всю Россию системами ПВО попросту невозможно. А пока идут удары по тылу, никто не чувствует себя в безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось специальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
11: Ну, как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
4: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
1: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
4: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
5: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода» или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
4: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
6: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
4: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованиям безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
2: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель. Завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
6: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10.30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
7: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
2: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Авзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод.
11: Ох,
0: Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
12: Просто это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж, туда упал. Ну да, да. Так нет, видишь, они вот ищут, не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто. Ой.
0: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов обороны промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
12: Перед перинатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и два, черный дым и этот искр.
0: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракетно-космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
11: Прямо с удачей. Ну, низко летел.
0: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДК «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
13: Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
0: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
7: Так.
14: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
7: Да, это Поволжье.
14: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
7: Угу.
14: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
7: Вот именно.
14: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
7: Да, это шок.
14: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
7: Ага.
14: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
7: Угу, глубокая ночь.
14: Да. В здание завода в НИИР «Прогресс» влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
7: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
14: В смысле?
7: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
14: Логично.
7: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
14: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
7: Да, люди на улицах.
14: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
7: Дроны.
14: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
7: Абсолютно.
14: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
7: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
14: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
7: Угу.
14: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
7: Да, там же дома совсем рядом.
14: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
7: Ничего себе.
14: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
7: Отражается.
14: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
7: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
14: Жесть.
7: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
14: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
7: Зачем это все?
14: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
7: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
14: Серьезно? Прямо всего?
7: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
14: Так, а если попроще?
7: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
14: То есть ракета не видит цель?
7: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями у МПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
14: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
7: Ну да, популярная аналогия.
14: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
7: Угу.
14: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
7: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
14: В чем отличие?
7: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
14: Ого!
7: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
14: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
7: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
14: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
7: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
14: В июне и декабре 25 года.
7: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
14: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
7: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
14: Ну да, он взорвется снаружи.
7: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
14: Снесет и не заметит.
7: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь.
15: вообще не заметив преграды.
14: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
15: Еще какой?
14: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
15: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать где попало.
14: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
15: Хороший вопрос.
14: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
15: Это как?
14: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
15: Ну, эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
14: В смысле? Почему?
15: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
14: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
15: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
14: То есть она летит прямо над деревьями?
15: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
14: И какое это расстояние?
15: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
14: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
15: И поднимать их повыше.
14: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
15: Это же безумные деньги.
14: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
15: Логично.
14: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирес-1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
15: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
14: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
15: Паника.
14: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
15: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
14: Ага.
15: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
14: Да уж, подвал типичный

0: просто заживо свариться от прорыва теплотрассы?
1: Да.
0: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции?
1: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
0: Под угрозу ядерного конфликта?
1: Да, с гермодверями.
0: Это были сложные инженерные сооружения?
1: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали, пространство перепрофилировали.
2: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
1: Да, психологический надлом.
2: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
1: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
2: Они становятся катализатором массовой паники.
1: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас – некому.
2: Да, это страшно.
1: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
2: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
1: Одновременная ракетная опасность.
2: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
1: В Сибири?
2: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
1: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки. Глубокие удары.
2: Ага.
1: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
2: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
1: Угу.
2: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
1: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
2: То есть они просто слепнут от количества?
1: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
2: И вот в эти паузы?
1: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
2: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит опасность оценивается как критическая.
1: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
2: А, то есть они уже там?
1: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
2: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
1: Никакой.
2: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
1: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «В ней прогресс» строились десятилетиями.
2: Их не сдвинуть.
1: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки. Подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
2: Или рассредоточить по мелким цехам.
1: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
2: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно

0: живут на передовой?
1: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
0: Да. На этом все. Берегите себя.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Авзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
4: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
3: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
5: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
3: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
6: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
3: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
7: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности власти в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
8: Летит где-то, летит.
7: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
9: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
7: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
10: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это вечевых забираем. Их собрали.
7: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
11: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
7: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
12: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
7: Антиретровирусную терапию, ПрививЧ, военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
13: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти 2 лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8000 операций различной степени сложности.
7: Видимо, только службой на фронте Мануэль Нелсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
14: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку.
12: Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?
15: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
16: Также белгородцев возмущает, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Телеграм Мануэл Нелсон Томаш указал следующий статус.
13: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
16: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки. Но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
16: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
17: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
16: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
18: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим военкомат.
19: Ты понял?
18: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
16: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация в войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
20: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачет куда? Ну, должники есть же.
16: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
21: Принуждают заключение контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? В ВКонтакте пилит бюджет на миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там Вагнера.
1: Я очень просто задать.
21: Где сыны Соловьева?
16: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
19: Тольяттинское городское кладбище. Да, микрорайон.
3: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
22: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
3: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
23: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
3: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштагским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной, разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
24: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
3: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
0: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
3: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
4: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это как его... Ранены, манены, туда, пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, у которых перебиты там, оторваны, они на коленях ползут, ползут. И они доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
3: Бои за Купинск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купинск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
7: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
5: Вы что, ебало? Все, нам пи***. Короче, все, всем пока.
6: Прилеты были. Вон они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
8: Это, походу, Гелендов. Благокрасочный, пи***.
7: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
9: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили. То, чем мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия. Потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
7: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
25: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
7: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
10: меня рядом сидит играет ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети, дети войны получаются. 121 век. Мы думали, что этого никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
16: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
16: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице Строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
11: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общему без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем, ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
16: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
16: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
12: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, но на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал мотострелковыми частями и соединениями к авиации и противовоздушной обороне, никакого отношения не имеет.
16: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
13: Офигеть.
3: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
14: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Вот это? Вот сюда прилетят?
3: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
15: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
3: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
14: Слышите? Прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
3: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают мер безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу. К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит просто нечто совершенно удивительное.
18: Настоящее экономическое чудо, да.
17: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
18: И это действительно выглядит как чудо, потому что, ну, все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ. Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, ну, такие рывки за пару лет, ну, просто не случаются в естественных условиях.
17: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется при детальном разборе, рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
18: Да-да.
17: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, ну а это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
18: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях. И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
17: Слушай, ну давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
18: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, но в том числе работы с международными структурами.
17: Ага.
18: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
17: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
18: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
17: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом. Опытом работы в налоговых органах.
18: Угу.
17: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
18: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
17: которая математически выдаст нужный результат.
18: Именно.
17: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
18: Около 68% российских экономистов заявляют, что, ну, просто не доверяют этим обновленным данным.
17: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, ну, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
18: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
17: Серьезно?
18: Да. Зафиксированы 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
17: Каков общий объем их капитала?
18: 696 миллиардов долларов.
17: Жесть.
18: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
17: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
18: Ну, анализ показывает 2 главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
17: То есть госзаказы?
18: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
17: А, ну логично, конкуренция резко снизилась.
18: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на десятки процентов выше официальной инфляции.
17: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
18: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
17: Что это значит?
18: Ну, в статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
17: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
18: Идеальная аналогия. Просто в точку.
17: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
18: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
17: Это как?
18: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
17: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
18: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
17: В двойных стандартах.
18: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
17: Ему это в натуральный доход не записывают.
18: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
17: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
18: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
17: Так?
18: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
17: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
18: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
17: Угу.
18: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
17: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
18: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на которые, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
17: Ну да, есть хочется каждый день.
18: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%. в то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
17: Мы обсудили крайности миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
18: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
17: Подожди. Если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
18: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше, но реальная покупательная способность этих денег падает.
17: Из-за чего?
18: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся до 15 лет.
17: Ого! 15 лет на одной машине?
18: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
17: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
18: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
17: Слушай, расскажи, как это работает. Потребительская корзина — это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
18: Состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты, так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
17: Меняет корзину.
18: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
17: Ясно. Снова включу скептика. Слушай, если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
18: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то, фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг полюбили белое мясо, а потому что на красную у них тупо нет денег.
17: А, поняла.
18: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
17: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, просто фатальной.
18: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
17: Да.
18: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
17: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной триумфальный отчет, вы просто спросите себя... А кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
18: До новых встреч.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
1: Ну, скажем, 700

0: И разница составила 116 километров.
1: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
2: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
1: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
3: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
1: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Глаз народа. В новой думе каждый пятый депутат будет участником СВО. С одной оговоркой. Общее число ветеранов в Госдуме может достичь примерно 100 человек, подсчитали журналисты. При этом «Единая Россия» заявляет, что планирует провести именно новых лиц, которые ранее никогда не занимались политикой. Эксперты сразу же увидели в этом больше рисков, чем позитивных моментов. Мол, политика – дело непростое, а неопытным человеком легче манипулировать и увести в нужную сторону, говорит политолог Матвей Гудков.
5: Из этого сделают красивую историю пиара. Вот. А дальше все эти люди окажутся, если мы возьмем аналогию там, с 80-ми, с 90-ми, ну, я имею в виду там афганцы и прочее, то кто-то пойдет в какие-то частные охранные предприятия, а большинство могут просто пополнить ряды криминалитета. И это будет покруче, чем 90-е годы, потому что огромное количество людей привыкли с помощью оружия решать любые проблемы. И более того, эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там, в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
1: Другая сторона медали – ветераны, прошедшие фронт – это люди с нестабильным психическим состоянием, отмечают психологи. За 4 года СВО вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек. Это только официальные цифры. Чаще всего жертвами становились родные и знакомые военных, а сами преступления совершались после изрядного количества выпитого алкоголя, рассказывает журналист Иван Жадаев.
6: Как это происходит? Зачастую есть какой-нибудь дом, где вернулся ветеран, он избивает, например, свою жену или сына, или дочь, или мать, и все, весь дом об этом знает. И они вызывают полицию, полиция приезжает, там проводит беседу, Максим говорит, ну что мы с ними делаем? Как бы он ветеран, мы с ним ничего не делаем, а если попытаемся сделать, то там либо нам дадут стык, либо он все равно поедет на войну.

0: И потом происходит преступление. И вот родные соседи, с которыми мы поговорили, свидетели таких преступлений, они все удивляются, они негодуют, они говорят, как же так? Почему ему дают такой мягкий приговор? Почему полиция бездействовала? А что будет, когда вернутся они все?
1: Военные аналитики считают, что программой для ветеранов политики власти пытаются повысить репутацию армии. В последнее время уровень доверия к Минобороны существенно снизился из-за больших потерь на фронте и отсутствия успехов на СВО. Разочарование усиливает катастрофическая ситуация в экономике. Об этом уже в открытую пишут Z-блогеры.
2: Знакомы с несколькими админами крупных Z-патриотических каналов, у которых включены комментарии. Все они отмечают резкое изменение настроений своих подписчиков. В какую сторону, объяснять не нужно. Причем началось все примерно с конца прошлого года. На вопрос «А может ЦИПСО?» отвечают. Там люди, которые пишут нам годами, а наплыв ботов мы бы заметили.
3: В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на 1.5-2 месяца.
1: Программа «Время героев» стартовала пару лет назад. Ее главная цель – подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты из числа ветеранов. Вот только самой подготовкой никто не занимается, ведь для этого нужно в первую очередь большое количество психологов, которые помогут ветеранам адаптироваться в мирной жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
1: Праздник со слезами на глазах. Страна отмечает 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы.
6: Парад Победы!
1: Трансляция началась ровно в обозначенное время, в 10 утра по Москве. Однако еще накануне не было понятно, будет ли парад. Все изменилось после заявления о том, что Киев согласился на перемирие с 9 по 11 мая. За это Москва дала согласие на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 людей. После того, как Дональд Трамп сообщил о перемирии, Зеленский выдал указ разрешения проведения парада. В документе он исключил удары по месту, где будет проведен парад в Москве. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально, то есть отвечать ударом на удар, комментирует указ журналист Кирилл Мартынов.
7: У Украины появились военные возможности наносить удары вглубь территории Российской Федерации, и она эти удары наносит, и не зависит в этих решениях от администрации Трампа или от позиции европейских союзников. Все же мы видим, что Украина не проводит своих военных парадов и даже не ставит при себе такой цели. И мне кажется, это сейчас подчеркивает ту идею, вокруг которой построена публичная риторика Зеленского, особенно в последние дни, но на самом деле и раньше. Эта риторика сводится к тому, что, ну, в общем, Украине парады не нужны. Ей нужны человеческие жизни сохраненные. А рисковать людьми ради парада могут только люди, у которых просто совершенно нарушены приоритеты ценностей.
1: Парад принимал министр обороны Белоруссии. Владимир Путин наблюдал за ним с трибуны рядом с Александром Лукашенко. В целом прошел он по традиционному сценарию, за исключением одного момента. В этом году не было колонны военной техники. Это впервые с 2007 года. Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил памяти советского народа и жертвам той войны, назвав 9 мая, цитирую, главным праздником России. Впервые в параде на Красной площади приняло участие целое подразделение армии КНДР.
8: На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
1: Отмечу, что в боях за Курскую область были зафиксированы огромные потери среди солдат КНДР. Домой вернулись единицы. В их честь в Пхеньяне открыли памятник погибшим в СВО. Однако официально о количестве погибших не говорят. Погибших в СВО 9 мая вспоминали и в набережных Челнах.
9: Первый ряд погибших в Афгане. 37 человек. Второй ряд погибшие в Чеченскую. 32 человека. Всего 67. Афганистан и Чеченская. И 16 рядов ребят, которые погибли за последние 4 года. Всего 1071 человек. Слезы наворачиваются.
1: Парад в Москве прошел при усиленных мерах безопасности. В столицу и Подмосковье стянули огромное количество систем ПВО и ЗРК из других регионов. Кроме того, во многих областях отключили интернет, а кое-где не было даже мобильной связи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Трамп спас праздник. Президент США объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Зеленский выдал указ, разрешающий провести парад в Москве. Что это было? Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая. Вот что американский президент написал в своей соцсети True Social.
11: Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие. В России это праздник, посвященный Дню Победы, но также и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне. Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячи военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мной лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение.
10: Также Трамп выразил надежду, что это станет, цитирую, «началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны». Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Тем временем реакция Украины шокировала всех. Зеленский подписал указ, в котором прямым текстом написано, что он разрешает проведение парада 9 мая в Москве. Вот как сформулирован текст документа.
12: Учитывая многочисленные просьбы, озвученные в переговорах с американской стороной, постановляю разрешить 9 мая 2026 года парад в Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения.
10: Ниже в документе перечисляются координаты периметра Красной площади. Этот указ – издевательство и плевок в сторону российского руководства, считают россияне. Интернет буквально взорвался гневными сообщениями.
13: Да, Зельц нанес умелый психоморальный удар. Ублюдок умеет в информационную войну.
14: Этого добивалась российская власть, за 4 года возвысив это ничтожество и сейчас дав ему прекрасную возможность троллить и ржать. Добились. Удовлетворены?
15: Еще не поздно все исправить. Возвращайте макет «Арматы» обратно на Красную площадь. Зря технику отменяли. Быть добру.
10: Дерзость Киева уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался об указе Зеленского, разрешающего проведение парада Победы, следующим образом.
16: Да, конечно, нам не нужно ничего позволения, но... Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать. Да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
10: Как бы то ни было, этот День Победы впервые в истории России проходил в крайне тревожной и напряженной обстановке. Власти оценивали риски угрозы атаки на Красную площадь. В столице были задействованы беспрецедентные меры безопасности, а во многих регионах парады и вовсе были отменены. Не за такую победу воевали деды. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные признанное государство. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
13: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
10: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
17: Это страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
10: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
18: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там что-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
10: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Такого Россия не делала никогда. Ижевск досрочно провел парад победы. Регион боится атак дронов.
19: Господи ты, Боже мой, очуметь.
1: Это атака беспилотников в Ижевске летом прошлого года. Тогда под удар попал электромеханический завод «Купол», где производили дроны. Беспилотники полностью разрушили 4 цеха первого корпуса. Именно там идет металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные БПЛА. Глава Удмуртии Александр Боричалов сообщил о 3 погибших и 45 пострадавших. В регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации – а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
20: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
1: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
21: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь в СУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
1: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Подарок ко Дню Победы от Пашиняна. Армения не поддерживает Россию в военных действиях против Украины. Напряженность между некогда дружественными странами возникла после визита Зеленского в Ереван. На это событие резко отреагировал российский МИД, вызвав посла Армении, чтобы выразить ему свое недовольство. В ведомстве полагают, что предоставление площадки на территории Армении для Зеленского, далее цитата, «категорически неприемлемо». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ереван нарушает обещание не предпринимать шагов против России. На это возмущение моментально отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и шокировал Москву еще больше.
22: «Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины».
10: Глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван руководствуется Алма-Атинской декларацией, которая лежит в основе признания территориальной целостности бывших советских республик. «Это наша принципиальная позиция», — добавил Пашинян. Поводом для критики российскими дипломатами Еревана стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Армении. Во время мероприятия он заявил, что украинские российские дроны могут прилететь 9 мая на парад в Москве. Все это вместе, и поддержка Украины, и стремление Армении в Евросоюз говорит о явном охлаждении отношений Москвы и Еревана. Таким образом, Россия постепенно теряет еще одного своего партнера, говорит политолог Аркадий Дубнов.
17: Вот этот, так сказать, инцидент, я думаю, будет иметь далеко идущие, конечно, последствия. И мы видим, что, да, Армения потихонечку отходит, что называется, откалывается. И, честно, об этом Пашинян предупредил. Да, мы помним этот диалог, который был на камеру 1 апреля в этом году, когда Пашинян приезжал в Москву и, я бы сказал так, читал нотацию президенту России о том, что в Армении демократия. И что там нет отдаленных мест, и там типа не сидят, так сказать, политические заключенные, и много партий, выборы. В общем, короче говоря, и тогда же он сказал, что Армения проведет референдум о вступлении в Евросоюз.
10: Армения движется в сторону Запада, потому что разочаровалась в России, говорит политолог. Речь идет об осени 2023 года, когда во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе армяне не дождались поддержки от России. Тогда, в результате однодневной военной операции, Азербайджан установил полный контроль над регионом. Армения, будучи членом АДКБ, рассчитывала на военную помощь оборонительного альянса, но так ее и не получила. В целом Россия теряет свое влияние на весь Южный Кавказ. Отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Грузией сейчас непростые. Также нельзя назвать безоблачными отношения с большинством бывших советских республик. Об этом говорит, в частности, тот факт, что президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проигнорировали в этом году парад Победы в Москве, говорит политолог Аркадий Дубнов.
17: Ну, мы видим некоторую усталостность содружественности, если мы будем говорить о том близком круге к российскому руководству лидеров, то мы понимаем, что истощается та тонкая ткань, которая была связующей между, так сказать, маткой большой империи, между Россией и ее осколками, да? Не получилось такого сотрудничества типа британского.
10: Партнерские союзы, которые некогда казались незыблемыми, сейчас выглядят неоднозначно. Из всех бывших союзных республик не отдаляется от России только Беларусь. Александр Лукашенко, несмотря на все угрозы атак во время торжеств на Красной площади, прибыл на парад. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
2: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
0: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
2: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
0: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
2: Радиогоризонт.
0: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
2: и светишь им поверх большого холма.
0: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку. Лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
2: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли – это просто идеальная маскировка.
0: Да.
2: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
0: Ничего себе.
2: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
0: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
2: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из-за неумения или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из-за радиопрозрачных материалов.
0: Типа пластика?
2: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
0: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как угроза, а как крупная птица.
2: Гусь какой-нибудь?
0: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
2: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
0: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
2: В смысле алгоритмы.
0: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
2: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобится тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
0: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
2: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
0: И почему сейчас не работает?
2: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС — инерциальные навигационные системы.
0: Давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
2: Ага, датчики положения.
0: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
2: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
0: И куда он улетит?
2: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
0: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
2: Копеечные AI-чипы, к слову. размером буквально с монету.
0: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
2: Типа ищет знакомые места.
0: Да, она такая: ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
2: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
0: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход – уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
2: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
0: Расскажи про цифры.
2: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
0: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
2: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
0: А оборона?
2: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
0: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
2: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
0: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
2: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет – это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
0: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
2: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
0: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
2: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
0: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
2: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, а твердую поверхность, ну, здания или земли.
0: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
2: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен, но капсула со взрывчаткой, целая, невредимая, просто падает вниз, на машины, на детские площадки. И вот тут контактный взрыватель делает свое дело, происходит мощнейший подрыв уже на земле.
0: Ничего себе. Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и неразорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
2: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
0: Если небо больше не безопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
2: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
0: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
2: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
4: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
3: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Москва» Макаров в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
19: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
3: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
23: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
3: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
6: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю, вообще, как они там вообще живут.
1: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
6: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
1: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
7: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина-то, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
8: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
1: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
2: Привет.
0: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
2: Финансовая, я полагаю.
0: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
2: Ого.
0: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
2: В смысле казино?
0: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже шестой по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
2: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
0: Да, это немало.
2: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
0: В защите от чего?
2: От соблазнов.
0: Точно.
2: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
0: Если почитать официальные пресс-релизы, там картины рисуются просто сказочные.
2: Ну, как всегда.
0: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
2: Красиво звучит.
0: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
2: А, то есть инфраструктура там уже есть.
0: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
2: Вот оно что.
0: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
2: И здесь важно вспомнить судьбу других пяти игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
0: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера. Создавалась уникальная логистика.
2: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
0: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
2: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
0: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
2: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
0: А местным что останется?
2: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
0: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
2: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
0: Ого.
2: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
0: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
2: Да, там схема интересная.
0: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
2: И цифры просто потрясают воображение.
0: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
2: Ничего себе. За один стол?
0: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
2: То есть, если взять среднее по размерам казино...
0: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
2: И это только базовый налог?
0: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
2: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
0: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
2: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
0: А наличку сложно отследить.
2: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
0: Хитро.
2: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
0: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
2: Конечно.
0: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
2: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
0: Для них условия тоже ужесточились.
2: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
0: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
2: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
0: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
2: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
0: Так.
2: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
0: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
2: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
0: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
2: Совершенно верно.
0: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
2: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
0: А где?
2: В кармане каждого человека. В смартфонах.
0: А, онлайн-казино?
2: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
0: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
2: Что именно предлагают?
0: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – единый центр учета ставок.
2: Звучит как система тотального контроля.
0: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
2: Слушай, но эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
0: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
2: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
0: Всплеск зависимости.
2: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
0: Не сработало.
2: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
0: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
2: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
0: Ага.
2: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
0: И что он делает?
2: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
0: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
2: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
0: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
2: Это колоссальная цифра.
0: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
2: Угу.
0: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
2: 9%.
0: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
2: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
0: А что это?
2: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
0: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий

0: Киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег. Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
1: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
0: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
1: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потеря сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
0: Воровство.
1: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
0: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
1: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
0: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
1: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
0: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
1: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
0: Это когда деньги кончаются?
1: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
0: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
1: Ух.
0: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
1: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
0: Да.
1: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
0: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
1: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
0: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно. Прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
1: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
0: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
1: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
0: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
1: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
0: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
1: За них платят реальные люди.
0: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
1: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание?

0: Тюрем и борьбу с криминалом, те самые 100 миллиардов налогов.
1: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
0: Вот именно.
1: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки покрышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
5: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
4: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
6: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
7: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
4: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
8: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
4: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
8: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
4: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
10: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, Я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это показалось удивительным, потому что, когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
9: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
10: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
9: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
10: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
9: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
11: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
4: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
12: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
4: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
13: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
4: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
9: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
14: Летит где-то, летит. Бухнул.
15: Рядом.
14: В жилой дом, да.
15: Взрыв. Дом горит.
9: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
16: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
9: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
17: Чебоксары, Ленинградчина, Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
9: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
18: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
4: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
19: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. Да? И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
4: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
20: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка штурма. Буквально за все.
4: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Дроны убивают бюджет. Центробанк предупредил, что атаки беспилотников замедлили экономику России. В первом квартале экономика впервые с 2023 года перешла к спаду. Оценивая ситуацию, руководители ЦБ прогнозируют, второй квартал полностью зависит от масштабов выбивания производственных мощностей России. Атаки беспилотников сильно сдерживают экономическую активность, говорят в Центробанке. Весной удары участились, в результате были повреждены и на разное время выведены из строя заводы по производству удобрений, предприятия ВПК, а также НПЗ, порты, нефтеналивные терминалы. Все это очень сильно ударило по экспортным доходам страны, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: И то, что Украина вынуждает Россию закрыть экспорт в то время, когда на внешних рынках цена топлива бьет рекорды, именно керосина, именно бензина, всех видов топлива именно, потому что цены-то удвоились, и можно было в два раза больше заработать. То есть здесь везде есть конкретный ущерб для страны. В этот момент Украина лишает Россию очень много миллиардов долларов, там от 5 до 10 миллиардов долларов каждый месяц. И, естественно, все теряют от этих ударов и Роснефть, и Лукойл, и там Сургутнефтегаз, Газпром, все теряют от того, что не работают Кстово, не работает Киришнефтегаз и так далее, нефтеоргсинтез, вернее. И когда Украина выбивает экстракт, и это сразу ударяет по доходам бюджета, это сразу раздувает вот эти проблемы бюджетные, ну уже по сути катастрофу бюджетную, которую мы видим.
9: С начала апреля из-за атак останавливали работу 6 НПЗ. Некоторые из них, например, завод в Туапсе, входящий в десятку крупнейших, не работают до сих пор. В марте дроны повредили ключевые российские порты на Балтике, Усть-Лугу и Приморск. А в апреле – главный черноморский нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Аналитический центр ЦМАКП полагает, что из-за повреждений портовой инфраструктуры и НПЗ – добыча и экспорт нефти сократятся, поэтому он понизил прогноз экономического роста на этот год более чем вдвое. И самое печальное, что сейчас нет никаких предпосылок того, что удары прекратятся, считает военный эксперт Аркадий Реднов.
21: Ну да, мы видим географию: Пермь, Туапсе, даже Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тула, Усть-Луга, Ростов-на-Дону, Туапсе, Новороссийск, Краснодар, Грозный. Все это прикрыть одновременно невозможно. И ситуация с ПВО, в принципе, она не улучшилась, а ухудшилась. Почему? Потому что отдельные батареи, многие из них были уничтожены, и установки, и радары. Мы видели, что очень много систем ПВО самых лучших было переведено в Москву, а также на охрану, например, той резиденции президента Путина. И это причем делается за счет оголения, естественно, других участков. Вот такие тяжелейшие удары и поражения важнейших объектов военной промышленности, нефтегазовой инфраструктуры стали каждодневным делом. И пока этому не видно конца края.
9: К регулярным атакам оказались не готовы не только предприятия, но и местные власти, а также население. Инфраструктура городов попросту не предназначена для защиты людей. Банально не хватает бомбоубежищ. И это доводит граждан до отчаяния.
22: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты, вы не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами? Где у нас убежище, скажите?
9: Большие размеры страны играют на руку противнику. Закрыть всю Россию системами ПВО попросту невозможно. А пока идут удары по тылу, никто не чувствует себя в безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура. Еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны. В Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
11: Ну, как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
4: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
1: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
4: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
5: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода» или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
4: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
6: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
4: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
2: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
6: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10.30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
7: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
2: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Авзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод. Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
11: Просто это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж, туда упал. Ну да, да. Так нет, видишь, они вот ищут, не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто. Ой.
0: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов оборонной промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
12: Перед перинатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и два, черный дым и этот искорка.
0: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракетно-космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
13: Прям с удачей. Ну, низко летел.
0: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДК «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
14: Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
0: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
16: Так.
15: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
16: Да, это Поволжье.
15: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
16: Угу.
15: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
16: Вот именно.
15: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
16: Да, это шок.
15: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
16: Ага.
15: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
16: Угу, глубокая ночь.
15: Да. В здание завода в НИИР «Прогресс» влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
16: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
15: В смысле?
16: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
15: Логично.
16: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
15: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
16: Да, люди на улицах.
15: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
16: Дроны.
15: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
16: Абсолютно.
15: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
16: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
15: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
16: Угу.
15: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
16: Да, там же дома совсем рядом.
15: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
16: Ничего себе.
15: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
16: Отражается.
15: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
16: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
15: Жесть.
16: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
15: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
16: Зачем это все?
15: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
16: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
15: Серьезно? Прямо всего?
16: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
15: Так, а если попроще?
16: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
15: То есть ракета не видит цель?
16: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями у МПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
15: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
16: Ну да, популярная аналогия.
15: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
16: Угу.
15: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
16: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
15: В чем отличие?
16: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
15: Ого!
16: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
15: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
16: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
15: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
16: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
15: В июне и декабре 25 года.
16: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
15: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
16: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
15: Ну да, он взорвется снаружи.
16: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
15: Снесет и не заметит.
16: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь, вообще не заметив преграды.
15: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
16: Еще какой?
15: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
16: Они потеряют свою снайперскую точность. будут падать где попало.
15: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
16: Хороший вопрос.
15: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
16: Это как?
15: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
16: Ну, эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
15: В смысле? Почему?
16: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
15: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
16: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
15: То есть она летит прямо над деревьями?
16: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
15: И какое это расстояние?
16: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
15: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
16: И поднимать их повыше.
15: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
16: Это же безумные деньги.
15: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
16: Логично.
15: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирь-С1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
16: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
15: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
16: Паника.
15: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
16: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
15: Ага.
16: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
15: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
16: Именно.
15: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
16: Ужас.
15: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
16: Да, стекло – это главная причина травм.
15: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
16: Да.
15: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
16: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
15: Под угрозу ядерного конфликта.
16: Да, с гермодверями.
15: Это были сложные инженерные сооружения.
16: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
15: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
16: Да, психологический надлом.
15: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
16: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
15: Они становятся катализатором массовой паники.
16: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
15: Да, это страшно.
16: Государственная масштаба

0: стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки. Глубокие удары.
1: Ага.
0: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
1: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
0: Угу.
1: Логичный вывод, их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
0: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
1: То есть они просто слепнут от количества?
0: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пусты и требуют времени на перезарядку.
1: И вот в эти паузы?
0: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
1: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит опасность оценивается как критическая.
0: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
1: А, то есть они уже там?
0: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
1: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
0: Никакой.
1: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
0: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
1: Их не сдвинуть.
0: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки, подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
1: Или рассредоточить по мелким цехам.
0: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
1: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
0: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
1: Да. На этом все. Берегите себя.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
4: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
3: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупные

0: крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
1: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьей и Заханьем.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
2: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ «Пермнефтеоргсинтез». Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
5: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
6: Летит где-то, летит.
7: Бухнул.
5: Рядом. Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
7: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
5: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
8: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
5: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
9: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
5: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
10: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
5: Антиретровирусную терапию, ПрививЧ, военное ведомство тоже не обеспечивает. Кышеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
11: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти 2 лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8000 операций различной степени сложности.
5: Видимо, только службой на фронте Мануэл Нелсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
12: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
10: Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?
13: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
5: Также белгородцев возмущают, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Telegram Мануэл Нелсон Томаш указал следующий статус.
11: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
5: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки, но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
14: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
5: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
15: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, мы вас отчислим, как не успевающих, а вас и так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
16: Ты понял?
15: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
5: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация в войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
17: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, вот. Но должники есть же.
5: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
18: Принуждают заключение контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
16: Я очень просто их задать.
18: Где сыны Соловьева?
5: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
19: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
20: Тольяттинское городское кладбище. Микрорайон.
0: Свердловской области в городе Краснотуринске. В этом году открыли новое кладбище, и там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
1: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
21: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
0: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа прошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной, разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
22: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
0: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
23: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
0: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
24: Это уже порядки вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Ранены, манены, тут пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, у которых перебиты там, а пооторваны, они на коленях ползут, ползут. И они доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
0: Бои за Купинск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купинск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
5: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
2: Вы что, еб***ло? Все, нам пи***. Короче, все, всем пока.
6: Прилеты были. Вон они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
7: Это, походу, Гелендов. Благокрасочный, пи***.
5: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
8: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили, то, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
5: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
9: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
5: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
25: У меня рядом сидит ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны, получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
5: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
5: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице Строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
4: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общему без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
5: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
5: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
10: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал мотострелковыми частями и соединениями к авиации и противовоздушной обороне, никакого отношения не имеет.
5: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
11: Офигеть.
0: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
11: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти.
0: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
12: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
0: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
13: Слышите? Ой, прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
0: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу.
15: Угу.
14: К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит просто нечто совершенно удивительное.
15: Настоящее экономическое чудо, да.
14: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
15: И это действительно выглядит как чудо, потому что все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
14: Угу.
15: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, такие рывки за пару лет просто не случаются в естественных условиях.
14: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
15: Да-да.
14: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
15: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях. И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
14: Слушай, ну давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
15: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, но в том числе работой с международными структурами.
14: Ага.
15: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
14: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
15: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
14: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
15: Угу.
14: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
15: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
14: которая математически выдаст нужный результат.
15: Именно.
14: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
15: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
14: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
15: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
14: Серьезно?
15: Да. Зафиксированы 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
14: Каков общий объем их капитала?
15: 696 миллиардов долларов.
14: Жесть.
15: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
14: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
15: Анализ показывает 2 главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
14: То есть госзаказы?
15: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
14: Логично. Конкуренция резко снизилась.
15: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на 10% выше официальной инфляции.
14: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
15: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
14: Что это значит?
15: В статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
14: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
15: Идеальная аналогия. Просто в точку.
14: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
15: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
14: Это как?
15: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
14: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
15: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
14: В двойных стандартах.
15: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
14: Ему это в натуральный доход не записывают.
15: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
14: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
15: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
14: Так?
15: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
14: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
15: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
14: Угу.
15: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
14: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
15: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
14: Ну да, есть хочется каждый день.
15: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%. В то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
14: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
15: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
14: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода, ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
15: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше. Но реальная покупательная способность этих денег падает.
14: Из-за чего?
15: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, ну, до 15 лет.
14: Ого! 15 лет на одной машине?
15: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
14: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
15: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
14: Слушай, ну расскажи, как это работает. Потребительская корзина — это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
15: Но состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты, так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, ну, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
14: Меняет корзину.
15: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
14: Ясно. Снова включу скептика. Слушай, ну если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
15: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг, ну, полюбили белое мясо, а потому что на красную у них тупо нет денег.
14: А, поняла.
15: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
14: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, ну, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, ну, просто фатальной.
15: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, ну, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
14: Да.
15: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
14: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
15: До новых встреч.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
16: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
1: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
17: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
1: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
18: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий,

0: быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
1: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Глас народа. В новой Думе каждый пятый депутат будет участником СВО. С одной оговоркой. Общее число ветеранов в Госдуме может достичь примерно 100 человек, подсчитали журналисты. При этом «Единая Россия» заявляет, что планирует провести именно новых лиц, которые ранее никогда не занимались политикой. Эксперты сразу же увидели в этом больше рисков, чем позитивных моментов. Мол, политика – дело непростое, а неопытным человеком легче манипулировать и увести в нужную сторону, говорит политолог Матвей Гудков.
3: Из этого сделают красивую историю пиара. Вот. А дальше все эти люди окажутся, если мы возьмем аналогию там, с 80-ми, с 90-ми, ну, я имею в виду там афганцы и прочее, то кто-то пойдет в какие-то частные охранные предприятия, а большинство могут просто пополнить ряды криминалитета. И это будет покруче, чем 90-е годы, потому что огромное количество людей привыкли с помощью оружия решать любые проблемы. И более того, эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там, в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
1: Другая сторона медали – ветераны, прошедшие фронт. Это люди с нестабильным психическим состоянием, отмечают психологи. За 4 года СВО вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек. Это только официальные цифры. Чаще всего жертвами становились родные и знакомые военных. А сами преступления совершались после изрядного количества выпитого алкоголя, рассказывает журналист Иван Жадаев.
4: Как это происходит? Зачастую есть какой-нибудь дом, где вернулся ветеран, он избивает, например, свою жену или сына, или дочь, или мать, и все, весь дом об этом знает. И они вызывают полицию, полиция приезжает, там проводит беседу, Максим говорит, ну что мы с ними делаем? Как бы он ветеран, мы с ним ничего не делаем, а если попытаемся сделать, то там либо нам дадут втык, либо он все равно поедет на войну. И потом происходит преступление, и вот родные, соседи, с которыми мы поговорили, свидетели таких преступлений, они все удивляются. Они негодуют, они говорят, как же так? Почему ему дают такой мягкий приговор? Почему полиция бездействовала? А что будет, когда вернутся они все?
1: Военные аналитики считают, что программой для ветеранов политики власти пытаются повысить репутацию армии. В последнее время уровень доверия к Минобороны существенно снизился из-за больших потерь на фронте и отсутствия успехов на СВО. Разочарование усиливает катастрофическая ситуация в экономике. Об этом уже в открытую пишут Z-блогеры.
5: Знакомы с несколькими админами крупных Z-патриотических каналов, у которых включены комментарии. Все они отмечают резкое изменение настроений своих подписчиков. В какую сторону, объяснять не нужно. Причем началось все примерно с конца прошлого года. На вопрос «А может ЦИПСО?» отвечают. Там люди, которые пишут нам годами, а наплыв ботов мы бы заметили.
6: В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на 1.5-2 месяца.
1: Программа «Время героев» стартовала пару лет назад. Ее главная цель – подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты из числа ветеранов. Вот только самой подготовкой никто не занимается, ведь для этого нужно в первую очередь большое количество психологов, которые помогут ветеранам адаптироваться в мирной жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.

0: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
1: Праздник со слезами на глазах. Страна отмечает 9 мая. На Красной площади прошел парад Победы.
2: Парад Победы!
1: Трансляция началась ровно в обозначенное время, в 10 утра по Москве. Однако еще накануне не было понятно, будет ли парад. Все изменилось после заявления о том, что Киев согласился на перемирие с 9 по 11 мая. За это Москва дала согласие на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 людей. После того, как Дональд Трамп сообщил о перемирии, Зеленский выдал указ разрешения проведения парада. В документе он исключил удары по месту, где будет проведен парад, в Москве. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально, то есть отвечать ударом на удар, комментирует указ журналист Кирилл Мартынов.
3: У Украины появились военные возможности наносить удары вглубь территории Российской Федерации, и она эти удары наносит и не зависит в этих решениях от администрации Трампа или от позиции европейских союзников. Все же мы видим, что Украина не проводит своих военных парадов и даже не ставит при себе такой цели. И мне кажется, это сейчас подчеркивает ту идею, вокруг которой построена публичная риторика Зеленского, особенно в последние дни, но на самом деле и раньше. Эта риторика сводится к тому, что, ну, в общем, Украине парады не нужны, ей нужны человеческие жизни сохраненные. А рисковать людьми ради парада могут только люди, у которых просто совершенно нарушены приоритеты ценностей.
1: Парад принимал министр обороны Белоруссии. Владимир Путин наблюдал за ним с трибуны рядом с Александром Лукашенко. В целом прошел он по традиционному сценарию, за исключением одного момента. В этом году не было колонны военной техники. Это впервые с 2007 года. Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил памяти советского народа и жертвам той войны, назвав 9 мая, цитирую, «главным праздником России». Впервые в параде на Красной площади приняло участие целое подразделение армии КНДР.
4: На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
1: Отмечу, что в боях за Курскую область были зафиксированы огромные потери среди солдат КНДР. Домой вернулись единицы. В их честь в Пхеньяне открыли памятник погибшим в СВО. Однако официально о количестве погибших не говорят. Погибших в СВО 9 мая вспоминали и в набережных Челнах.
5: Первый ряд погибших в Афгане. 37 человек. Второй ряд погибшие в Чеченскую. 32 человека. Всего 67. Афганистан и Чеченская. И 16 рядов ребят, которые погибли за последние 4 года. Всего 1071 человек. Слезы наворачиваются.
1: Парад в Москве прошел при усиленных мерах безопасности. В столицу и Подмосковье стянули огромное количество систем ПВО и ЗРК из других регионов. Кроме того, во многих областях отключили интернет, а кое-где не было даже мобильной связи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Трамп спас праздник. Президент США объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Зеленский выдал указ, разрешающий провести парад в Москве. Что это было? Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая. Вот что американский президент написал в своей соцсети True Social.
7: «Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие. В России это праздник, посвященный Дню Победы, но также и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне. Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячи военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мной лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение».
6: Также Трамп выразил надежду, что это станет, цитирую, «началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны». Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Тем временем реакция Украины шокировала всех. Зеленский подписал указ, в котором прямым текстом написано, что он разрешает проведение парада 9 мая в Москве. Вот как сформулирован текст документа.
8: «Учитывая многочисленные просьбы, озвученные в переговорах с американской стороной, постановляю разрешить 9 мая 2026 года парад в Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения».
6: Ниже в документе перечисляются координаты периметра Красной площади. Этот указ – издевательство и плевок в сторону российского руководства, считают россияне. Интернет буквально взорвался гневными сообщениями.
9: «Да, Зельц нанес умелый психоморальный удар. Ублюдок умеет в информационную войну».
10: «Этого добивалась российская власть, за 4 года возвысив это ничтожество и сейчас дав ему прекрасную возможность троллить и ржать». Добились? Удовлетворены?
11: Еще не поздно все исправить. Возвращайте макет «Арматы» обратно на Красную площадь. Зря технику отменяли. Быть добру.
6: Дерзость Киева уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался об указе Зеленского, разрешающего проведение парада Победы, следующим образом.
12: Да, конечно, нам не нужно ничего позволения, но... наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать, да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
6: Как бы то ни было, этот День Победы впервые в истории России проходил в крайне тревожной и напряженной обстановке. Власти оценивали риски угрозы атаки на Красную площадь. В столице были задействованы беспрецедентные меры безопасности, а во многих регионах парады и вовсе были отменены. Не за такую победу воевали деды. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные признанное государство. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
9: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
6: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали Парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
13: Страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
6: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
14: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там чего-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
6: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Такого Россия не делала никогда. Ижевск досрочно провел парад Победы. Регион боится атак дронов.
15: Господи ты, Боже мой, очуметь.
1: Это атака беспилотников в Ижевске летом прошлого года. Тогда под удар попал электромеханический завод «Купол», где производили дроны. Беспилотники полностью разрушили 4 цеха первого корпуса. Именно там идет металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные БПЛА. Глава Удмуртии Александр Бричалов сообщил о 3 погибших и 45 пострадавших. В регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации – а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад Победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
16: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
1: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
15: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь ВСУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
1: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Подарок ко Дню Победы от Пашиняна. Армения не поддерживает Россию в военных действиях против Украины. Напряженность между некогда дружественными странами возникла после визита Зеленского в Ереван. На это событие резко отреагировал российский МИД, вызвав посла Армении, чтобы выразить ему свое недовольство. В ведомстве полагают, что предоставление площадки на территории Армении для Зеленского, далее цитата, «категорически неприемлемо». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ереван нарушает обещание не предпринимать шагов против России. На это возмущение моментально отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и шокировал Москву еще больше.
17: «Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины».
6: Глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван руководствуется Алма-Атинской декларацией, которая лежит в основе признания территориальной целостности бывших советских республик. «Это наша принципиальная позиция», — добавил Пашинян. Поводом для критики российскими дипломатами Еревана стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Армении. Во время мероприятия он заявил, что украинские дроны могут прилететь 9 мая на парад в Москве. Все это вместе, и поддержка Украины, и стремление Армении в Евросоюз говорит о явном охлаждении отношений Москвы и Еревана. Таким образом, Россия постепенно теряет еще одного своего партнера, говорит политолог Аркадий Дубнов.
18: Вот этот, так сказать, инцидент, я думаю, будет иметь далеко идущие, конечно, последствия. И мы видим, что, да, Армения потихонечку отходит, что называется, откалывается. И, честно, об этом аж Пашинян предупредил. Да, мы помним этот диалог, который был на камеру 1 апреля в этом году, когда Пашинян приезжал в Москву и, я бы сказал так, читал нотацию президенту России о том, что в Армении демократия. И что там нет отдаленных мест, и там типа не сидят, так сказать, политические заключенные, и много партий, выборы. В общем, короче говоря, и тогда же он сказал, что Армения проведет референдум о вступлении в Евросоюз.
6: «Армения движется в сторону Запада, потому что разочаровалась в России», — говорит политолог. Речь идет об осени 2023 года, когда во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе армяне не дождались поддержки от России. Тогда, в результате однодневной военной операции, Азербайджан установил полный контроль над регионом. Армения, будучи членом АДКБ, рассчитывала на военную помощь оборонительного альянса, но так ее и не получила. В целом Россия теряет свое влияние на весь Южный Кавказ. Отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Грузией сейчас непростые. Также нельзя назвать безоблачными отношения с большинством бывших советских республик. Об этом говорит в частности тот факт, что президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проигнорировали в этом году Парад Победы в Москве, говорит политолог Аркадий Дубнов.
18: Ну, мы увидим некоторую усталость содружественности, если мы будем говорить о том близком круге к российскому руководству лидеров, то мы понимаем, что истощается та тонкая ткань, которая была связующей между, так сказать, маткой большой империи, между Россией и ее осколками. Да? Не получилось такого содружества типа британского.
6: Партнерские союзы, которые некогда казались незыблемыми, сейчас выглядят неоднозначно. Из всех бывших союзных республик не отдаляется от России только Беларусь. Александр Лукашенко, несмотря на все угрозы атак во время торжеств на Красной площади, прибыл на парад. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
20: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
19: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
20: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
19: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
20: Радиогоризонт.
19: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
20: и светишь им поверх большого холма.
19: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку. Лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
20: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
19: Да.
20: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
19: Ничего себе.
20: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
19: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
20: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
19: Типа пластика?
20: Да, в ход идет убрепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
19: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как угроза, а как крупная птица.
20: Гусь какой-нибудь.
19: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
20: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона – это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
19: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
20: В смысле алгоритмы.
19: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
20: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобится тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
19: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
20: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
19: И почему сейчас не работает?
20: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС – инерциальные навигационные системы.
19: А, давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
20: Ага, датчики положения.
19: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
20: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
19: И куда он улетит?
20: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
19: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
20: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
19: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
20: Типа ищет знакомые места.
19: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
20: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
19: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход – уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
20: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
19: Расскажи про цифры.
20: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — Это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
19: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
20: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
19: А оборона?
20: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
19: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые, они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
20: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
19: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
20: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет – это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
19: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
20: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
19: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
20: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
19: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
20: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, а твердую поверхность, ну, здания или земли.
19: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
20: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен, но капсула со взрывчаткой целая, невредимая, просто падает вниз, на машины, на детские площадки. И вот тот контактный взрыватель делает свое дело, происходит мощнейший подрыв уже на земле.
19: Ничего себе! Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
20: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
19: Если небо больше небезопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
20: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
19: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
20: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
0: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
3: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
2: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макара» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
21: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых труб, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
2: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
22: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
2: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: «Донбасс как кость в горле». Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
23: Мне, короче, друг звонил с Москвы. Он говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, короче. Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будет, будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, ну, по соседству. Там вообще просто, вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
2: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
23: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
2: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
4: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина-то, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
5: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
2: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
2: Привет.
19: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
2: Финансовая, я полагаю.
19: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
2: Ого.
19: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
2: В смысле казино?
19: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
2: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
19: Да, это немало.
2: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
19: В защите от чего?
2: От соблазнов.
19: Точно.
2: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
19: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
2: Ну, как всегда.
19: Ага. Обещают 1000 новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
2: Красиво звучит.
19: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжирок.
20: А, то есть инфраструктура там уже есть.
19: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
20: Вот оно что.
19: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
20: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
19: Но Лас-Вегас строился десятилетиями, туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
20: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
19: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
20: Штат нужен, никто не спорит, но кто именно нужен?
19: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
20: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
19: А местным что останется?
20: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
19: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
20: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
19: Ого.
20: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
19: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
20: Да, там схема интересная.
19: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
20: И цифры просто потрясают воображение.
19: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
20: Ничего себе. За один стол?
19: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
20: То есть, если взять среднее по размерам казино...
19: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
20: И это только базовый налог?
19: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
20: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
19: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
20: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
19: А наличку сложно отследить.
20: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
19: Хитро.
20: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
19: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
20: Конечно.
19: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
20: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
19: Для них условия тоже ужесточились.
20: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
19: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
20: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
19: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
20: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
19: Так.
20: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR – деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
19: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
20: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
19: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
20: Совершенно верно.
19: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
20: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
19: А где?
20: В кармане каждого человека. В смартфонах.
19: А, онлайн-казино?
20: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете с доступом 24/7.
19: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
20: Что именно предлагают?
19: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – Единый центр учета ставок.
20: Звучит как система тотального контроля.
19: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
20: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
19: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
20: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
19: Всплеск зависимости.
20: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
19: Не сработало.
20: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
19: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
20: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
19: Ага.
20: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
19: И что он делает?
20: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
19: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
20: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
19: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Обороты игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
20: Это колоссальная цифра.
19: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
20: Угу.
19: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
20: 9%.
19: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
20: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
19: А что это?
20: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
19: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
20: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
19: Что именно происходит в голове у зависимого?
20: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
19: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
20: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
19: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
20: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потеря сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
19: Воровство.
20: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
19: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
20: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
19: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
20: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
19: В каком?

0: невыносимым.
1: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
0: Ох.
1: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
0: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
1: Да.
0: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
1: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
0: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
1: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно. Прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
0: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
1: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
0: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
1: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
0: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
1: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
0: За них платят реальные люди.
1: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
0: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом? Те самые 100 миллиардов налогов.
1: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
0: Вот именно.
1: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
5: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
4: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка

0: В Донецком направлении получили ранения на боевом задании, но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
1: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
2: Ну мы знаем, что нам... Не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
0: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
3: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и раз***ют так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
0: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
3: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а... На самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
6: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
5: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
6: Смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
5: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
6: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
5: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
7: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
0: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
8: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
9: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
10: Летит где-то, летит. Бухнул.
11: Рядом.
10: В жилой дом, да.
11: Взрыв. Дом горит.
5: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
5: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
13: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
5: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
15: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
0: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцируют волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
16: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. Да? И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
0: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
17: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам подразделения попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
0: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Дроны убивают бюджет. Центробанк предупредил, что атаки беспилотников замедлили экономику России. В первом квартале экономика впервые с 2023 года перешла к спаду. Оценивая ситуацию, руководители ЦБ прогнозируют, второй квартал полностью зависит от масштабов выбивания производственных мощностей России. Атаки беспилотников сильно сдерживают экономическую активность, говорят в Центробанке. Весной удары участились, в результате были повреждены и на разное время выведены из строя заводы по производству удобрений, предприятия ВПК, а также НПЗ, порты, нефтеналивные терминалы. Все это очень сильно ударило по экспортным доходам страны, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: И то, что Украина вынуждает Россию закрыть экспорт в то время, когда на внешних рынках цена топлива бьет рекорды, именно керосина, именно бензина, всех видов топлива именно, потому что цены-то удвоились, и можно было в 2 раза больше заработать. То есть здесь везде есть конкретный ущерб для страны. В этот момент Украина лишает Россию очень много миллиардов долларов, там от 5 до 10 миллиардов долларов каждый месяц. И, естественно, все теряют от этих ударов и Роснефть, и Лукойл, и там Сургутнефтегаз, Газпром, все теряют от того, что не работают Кстово, не работают Киришнефтегаз и так далее, нефтеоргсинтез, вернее. И когда Украина выбивает экспорт, и это сразу ударяет по доходам бюджета, это сразу раздувает вот эти проблемы бюджетные, ну уже по сути катастрофу бюджетную, которую мы видим.
5: С начала апреля из-за атак останавливали работу 6 НПЗ. Некоторые из них, например, завод в Туапсе, входящий в десятку крупнейших, не работают до сих пор. В марте дроны повредили ключевые российские порты на Балтике, Усть-Лугу и Приморск. А в апреле – главный черноморский нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Аналитический центр ЦМАКП полагает, что из-за повреждений портовой инфраструктуры и НПЗ – добыча и экспорт нефти сократятся. Поэтому он понизил прогноз экономического роста на этот год более чем вдвое. И самое печальное, что сейчас нет никаких предпосылок того, что удары прекратятся, считает военный эксперт Аркадий Реднов.
19: Ну да, мы видим географию: Пермь, Туапсе, даже Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тула, Усть-Луга, Ростов-на-Дону, Туапсе, Новороссийск, Краснодар, Грозный. Все это прикрыть одновременно невозможно. И ситуация с ПВО, в принципе, она не улучшилась, а ухудшилась. Почему? Потому что отдельные батареи, многие из них были уничтожены, и установки, и радары. Мы видели, что очень много систем ПВО самых лучших было переведено в Москву, а также на охрану, например, той резиденции президента Путина. И это причем делается за счет оголения, естественно, других участков. Вот такие тяжелейшие удары и поражения важнейших объектов военной промышленности, нефтегазовой инфраструктуры стали каждодневным делом. И пока этому не видно конца края.
5: К регулярным атакам оказались не готовы не только предприятия, но и местные власти, а также население. Инфраструктура городов попросту не предназначена для защиты людей. Банально не хватает бомбоубежищ. И это доводит граждан до отчаяния.
20: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты, вы не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами? Где у нас убежище, скажите?
5: Большие размеры страны играют на руку противнику. Закрыть всю Россию системами ПВО попросту невозможно. А пока идут удары по тылу, никто не чувствует себя в безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны. В Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
7: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
0: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
21: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
0: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
1: «Сармат» — это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаш, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
0: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
2: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
0: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
2: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
6: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
7: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
2: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛ попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
0: Горит. В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод.
11: Ох,
0: Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
12: Просто это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж, туда упал. Ну да, да. Так нет, видишь, они вот ищут, они не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто. Ой.
0: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов оборонной промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
11: Перед перинатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и два, черный дым и этот искр.
0: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракетно космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
13: Прям сюда сейчас вы... Ну, низко летел.
0: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДАКА «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
14: Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
0: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
7: Так.
15: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
7: Да, это Поволжье.
15: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг... Ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
7: Угу.
15: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
7: Вот именно.
15: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
7: Да, это шок.
15: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
7: Ага.
15: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
7: Угу, глубокая ночь.
15: Да. В здание завода в НИИР-Прогресс влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
7: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
15: В смысле?
7: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
15: Логично.
7: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
15: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
7: Да, люди на улицах.
15: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
7: Дроны.
15: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
7: Абсолютно.
15: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
7: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
15: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
7: Угу.
15: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
7: Да, там же дома совсем рядом.
15: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
7: Ничего себе.
15: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
7: Отражается.
15: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
7: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
15: Жесть.
7: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
15: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
7: Зачем это все?
15: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
7: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
15: Серьезно? Прямо всего?
7: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
15: Так, а если попроще?
7: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
15: То есть ракета не видит цель?
7: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями у МПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
15: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
7: Ну да, популярная аналогия.
15: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
7: Угу.
15: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
7: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
15: В чем отличие?
7: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
15: Ого!
7: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
15: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
7: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
15: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
7: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
15: В июне и декабре 25-го года.
7: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
15: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
7: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
15: Ну да, он взорвется снаружи.
7: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
15: Снесет и не заметит.
7: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь.
16: вообще не заметив преграды.
15: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
16: Еще какой?
15: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
16: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать, где попало.
15: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
16: Хороший вопрос.
15: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
16: Это как?
15: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
16: Ну, эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
15: В смысле? Почему?
16: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
15: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
16: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
15: То есть она летит прямо над деревьями?
16: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
15: И какое это расстояние?
16: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
15: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
16: И поднимать их повыше.
15: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
16: Это же безумные деньги.
15: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
16: Логично.
15: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирь-С1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
16: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
15: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
16: Паника.
15: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
16: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
15: Ага.
16: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
15: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
16: Именно.
15: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
16: Ужас.
15: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
16: Да, стекло – это главная причина травм.
15: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
16: Да.
15: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
16: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
15: Под угрозу ядерного конфликта.
16: Да, с гермодверями.
15: Это были сложные инженерные сооружения.
16: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
15: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
16: Да, психологический надлом.
15: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
16: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
15: Они становятся катализатором массовой паники.
16: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
15: Да, это страшно.
16: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
15: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
16: Одновременная ракетная опасность.
15: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
16: В Сибири?
15: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
16: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые deep strike, глубокие удары.
15: Ага.
16: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
15: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
16: Угу.
15: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
16: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
15: То есть они просто слепнут от количества?
16: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
15: И вот в эти паузы?
16: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
15: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена пар...

0: а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
1: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасности?
0: Никакой.
1: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
0: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
1: Их не сдвинуть.
0: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки, подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
1: Или рассредоточить по мелким цехам.
0: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
1: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
0: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
1: Да. На этом все. Берегите себя.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
4: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
3: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
5: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
3: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
6: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
3: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет.

0: 100 лет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
2: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
3: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
4: Летит где-то, летит.
3: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
5: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области. Его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
3: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно, ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
6: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
3: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
7: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
3: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
8: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
3: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны – и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
9: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти двух лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8 тысяч операций различной степени сложности.
3: Видимо, только службой на фронте Мануэл Нельсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймере с партией «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
10: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
11: «Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?»
12: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
3: Также белгородцев возмущает, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Телеграм Мануэл Нельсон Томаш указал следующий статус.
9: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
3: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки. Но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
13: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
3: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
14: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
15: Ты понял?
14: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
3: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
15: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, вот. Но должники есть же.
3: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
16: Принуждают заключение контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах» по справке.
17: Я очень просто задать.
16: Где сыны Соловьева?
3: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
18: Тольяттинское городское кладбище. Да. Микрорайон.
0: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
19: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгении Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
20: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
0: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной, разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
17: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
0: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
21: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
0: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
22: Это уже порядки вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Ранены, манены, тут, пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, у которых перебиты там, оторваны. Они на коленях ползут, ползут. И не доползают. Птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
0: Бои за Купинск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купинск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
23: Вы что, еб***ло? Все, нам пи***, короче, все, всем пока.
24: Прилеты были, вон они. Отчетливо прям ударило, вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
25: Это, походу, гэмбел, благокрасочный, пи***.
3: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
4: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили, то, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
3: В Грозном произошло как минимум 2 взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
5: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
3: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
6: У меня рядом сидит, играет ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли, у меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны, а теперь наши дети, дети войны получаются. 121 век, мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
3: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже 5-й год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице Строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
7: Уважаемые 2 Владимира, я как 3-й Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общему без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
3: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт. эксперт Юрий Федоров.
2: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
3: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
2: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал мотострелковыми частями и соединениями к авиации и противовоздушной обороне, никакого отношения не имеет.
3: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
8: Офигеть.
0: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
10: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Вот это? Вот сюда прилетел?
0: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
11: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
0: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
12: Слышите? Вот он, прямо над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
0: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу. К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит просто нечто совершенно удивительное.
9: Настоящее экономическое чудо, да.
8: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
9: И это действительно выглядит как чудо, потому что, все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
8: Угу.
9: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, такие рывки за пару лет просто не случаются в естественных условиях.
8: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
9: Да-да.
8: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
9: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях.
8: Угу.
9: И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
8: Слушай, давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
9: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, в том числе работы с международными структурами.
8: Ага.
9: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
8: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
9: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
8: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
9: Угу.
8: У него вообще нет профильного статистического или академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
9: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
8: которая математически выдаст нужный результат.
9: Именно.
8: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
9: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
8: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить. что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
9: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
8: Серьезно?
9: Да. Зафиксированы 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
8: Каков общий объем их капитала?
9: 696 миллиардов долларов.
8: Жесть.
9: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
8: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
9: Ну, анализ показывает два главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
8: То есть госзаказы?
9: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
8: Логично. Конкуренция резко снизилась.
9: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на десятки процентов выше официальной инфляции.
8: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
9: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
8: Что это значит?
9: Ну, в статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
8: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
9: Идеальная аналогия. Просто в точку.
8: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
9: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
8: Это как?
9: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
8: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
9: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
8: В двойных стандартах.
9: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
8: Ему это в натуральный доход не записывают.
9: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
8: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
9: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
8: Так?
9: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
8: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
9: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
8: Угу.
9: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
8: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого — продуктовая инфляция.
9: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на которые, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
8: Ну да, есть хочется каждый день.
9: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%. В то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
8: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
9: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
8: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода, ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
9: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше, но реальная покупательная способность этих денег падает.
8: Из-за чего?
9: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, ну, до 15 лет.
8: Ого! 15 лет на одной машине?
9: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
8: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
9: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
8: Слушай, ну расскажи, как это работает. Потребительская корзина — это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
9: Ну, состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты, так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, ну, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
8: Меняет корзину.
9: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
8: Ясно. Снова включу скептика. Слушай, ну если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
9: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то, фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг, ну, полюбили белое мясо, а потому что на красную у них тупо нет денег.
8: А, поняла.
9: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
8: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, ну, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, ну, просто фатальной.
9: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, ну, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
8: Да.
9: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
8: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
9: До новых встреч.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
13: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
0: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
14: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
15: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Глас народа. В новой Думе каждый пятый депутат будет участником СВО. С одной оговоркой. Общее число ветеранов в Госдуме может достичь примерно 100 человек, подсчитали журналисты. При этом «Единая Россия» заявляет, что планирует провести именно новых лиц, которые ранее никогда не занимались политикой. Эксперты сразу же увидели в этом больше рисков, чем позитивных моментов. Мол, политика – дело непростое, а неопытным человеком легче.

0: Эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
1: Другая сторона медали – ветераны, прошедшие фронт. Это люди с нестабильным психическим состоянием, отмечают психологи. За 4 года СВО вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек. Это только официальные цифры. Чаще всего жертвами становились родные и знакомые военных, а сами преступления совершались после изрядного количества выпитого алкоголя, рассказывает журналист Иван Жадаев.
2: Как это происходит? Зачастую есть какой-нибудь дом, где вернулся ветеран, он избивает, например, свою жену или сына, или дочь, или мать, и все, весь дом об этом знает. И они вызывают полицию, полиция приезжает, там проводит беседу, Максим говорит, ну что мы с ними делаем? Как бы он ветеран, мы с ним ничего не делаем, а если попытаемся сделать, то там либо нам дадут втык, либо он все равно поедет на войну. И потом происходит преступление, и вот родные, соседи, с которыми мы поговорили, свидетели таких преступлений, они все удивляются. Они негодуют, они говорят, как же так? Почему им дают такой мягкий приговор? Почему полиция бездействовала? А что будет, когда вернутся они все?
1: Военные аналитики считают, что программой для ветеранов политики власти пытаются повысить репутацию армии. В последнее время уровень доверия к Минобороны существенно снизился из-за больших потерь на фронте и отсутствия успехов на СВО. Разочарование усиливает катастрофическая ситуация в экономике. Об этом уже в открытую пишут Z-блогеры.
3: Знакомы с несколькими админами крупных Z-патриотических каналов, у которых включены комментарии. Все они отмечают резкое изменение настроений своих подписчиков. В какую сторону, объяснять не нужно. Причем началось все примерно с конца прошлого года. На вопрос «А может ЦИПСО?» отвечают. Там люди, которые пишут нам годами, а наплыв ботов мы бы заметили.
4: В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на 1.5-2 месяца.
1: Программа «Время героев» стартовала пару лет назад. Ее главная цель – подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты из числа ветеранов. Вот только самой подготовкой никто не занимается, ведь для этого нужно в первую очередь большое количество психологов, которые помогут ветеранам адаптироваться в мирной жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
1: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
7: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
1: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
8: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
9: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
1: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте,

0: рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
1: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
0: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
1: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
4: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это показалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
3: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
4: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
3: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
4: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
3: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
5: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых на российской армии в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
0: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
6: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
8: Летит где-то, летит. Бухнул.
9: Рядом.
8: В жилой дом, да.
9: Взрыв. Дом горит.
3: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
3: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
11: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну, то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
3: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
12: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
13: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
0: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
14: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. Да? И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
0: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
15: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
0: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Дроны убивают бюджет. Центробанк предупредил, что атаки беспилотников замедлили экономику России. В первом квартале экономика впервые с 2023 года перешла к спаду. Оценивая ситуацию, руководители ЦБ прогнозируют, второй квартал полностью зависит от масштабов выбивания производственных мощностей России. Атаки беспилотников сильно сдерживают экономическую активность, говорят в Центробанке. Весной удары участились, в результате были повреждены и на разное время выведены из строя заводы по производству удобрений, предприятия ВПК, а также НПЗ, порты, нефтеналивные терминалы. Все это очень сильно ударило по экспортным доходам страны, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: И то, что Украина вынуждает Россию закрыть экспорт в то время, когда на внешних рынках цена топлива бьет рекорды, именно керосина, именно бензина, всех видов топлива именно, потому что цены-то удвоились, и можно было в 2 раза больше заработать. То есть здесь везде есть конкретный ущерб для страны. В этот момент Украина лишает Россию очень много миллиардов долларов, там от 5 до 10 миллиардов долларов каждый месяц. И, естественно, все теряют от этих ударов и Роснефть, и Лукойл, и там Сургутнефтегаз, Газпром все теряют от того, что не работают Кстово, не работают Кириш-Нефтегаз и так далее, нефтеоргсинтез, вернее. И когда Украина выбивает экстра, и это сразу ударяет по доходам бюджета, это сразу раздувает вот эти проблемы бюджетные, ну уже по сути катастрофу бюджетную, которую мы видим.
3: С начала апреля из-за атак останавливали работу 6 НПЗ. Некоторые из них, например, завод в Туапсе, входящий в десятку крупнейших, не работают до сих пор. В марте дроны повредили ключевые российские порты на Балтике, Усть-Лугу и Приморск. А в апреле – главный черноморский нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Аналитический центр ЦМАКП полагает, что из-за повреждений портовой инфраструктуры и НПЗ – добыча и экспорт нефти сократятся. Поэтому он понизил прогноз экономического роста на этот год более чем вдвое. И самое печальное, что сейчас нет никаких предпосылок того, что удары прекратятся, считает военный эксперт Аркадий Реднов.
17: Ну да, мы видим географию: Пермь, Туапсе, даже Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тула, Усть-Луга, Ростов-на-Дону, Туапсе, Новороссийск, Краснодар, Грозный. Все это прикрыть одновременно невозможно. И ситуация с ПВО, в принципе, она не улучшилась, а ухудшилась. Почему? Потому что отдельные батареи, многие из них были уничтожены, и установки, и радары. Мы видели, что очень много систем ПВО самых лучших было переведено в Москву, а также на охрану, например, той резиденции президента Путина. И это причем делается за счет оголения, естественно, других участков. Вот такие тяжелейшие удары и поражения важнейших объектов военной промышленности, нефтегазовой инфраструктуры стали каждодневным делом. И пока этому не видно конца края.
3: К регулярным атакам оказались не готовы не только предприятия, но и местные власти, а также население. Инфраструктура городов попросту не предназначена для защиты людей. Банально не хватает бомбоубежищ. И это доводит граждан до отчаяния.
18: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты, вы не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами? Где у нас убежище, скажите?
3: Большие размеры страны играют на руку противнику. Закрыть всю Россию системами ПВО попросту невозможно. А пока идут удары по тылу, никто не чувствует себя в безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну – в Карском, и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
5: Ну, как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
0: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
19: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
0: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
20: «Сармат» — это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаш, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
0: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
21: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
0: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры,
2: только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
6: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10.30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
7: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
2: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛ попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
10: Горит.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
11: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод.
12: Ох,
0: Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
13: Просто это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж и туда упал. Ну да, да. Видно все. Так нет, видишь, они вот ищут, они не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто. Ой.
0: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов оборонной промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
12: Перед перинатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и два, черный дым и этот искр.
0: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракетно-космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
14: Прямо сюда сейчас вы... Ну, низко летел.
0: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДК «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
15: Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
0: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
7: Так.
16: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но тысячи километров от ближайшей линии фронта.
7: Да, это Поволжье.
16: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг... Ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
7: Угу.
16: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
7: Вот именно.
16: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
7: Да, это шок.
16: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
7: Ага.
16: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
7: Угу, глубокая ночь.
16: Да. В здание завода в НИИР-Прогресс влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
7: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
16: В смысле?
7: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
16: Логично.
7: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
16: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
7: Да, люди на улицах.
16: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
7: Дроны.
16: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
7: Абсолютно.
16: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
7: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
16: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
7: Угу.
16: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
7: Да, там же дома совсем рядом.
16: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
7: Ничего себе.
16: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
7: Отражается.
16: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
7: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
16: Жесть.
7: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
16: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
7: Зачем это все?
16: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
7: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
16: Серьезно? Прямо всего?
7: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
16: Так, а если попроще?
7: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
16: То есть ракета не видит цель?
7: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями УМПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
16: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
7: Ну да, популярная аналогия.
16: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
7: Угу.
16: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
7: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
16: В чем отличие?
7: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
16: Ого!
7: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
16: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
7: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
16: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
7: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
16: В июне и декабре 25-го года.
7: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
16: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
7: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
16: Ну да, он взорвется снаружи.
7: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
16: Снесет и не заметит.
7: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь.
17: вообще не заметив преграды.
16: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
17: Еще какой?
16: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
17: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать, где попало.
16: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
17: Хороший вопрос.
16: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
17: Это как?
16: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
17: Эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
16: В смысле? Почему?
17: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
16: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
17: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
16: То есть она летит прямо над деревьями?
17: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
16: И какое это расстояние?
17: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
16: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
17: И поднимать их повыше.
16: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
17: Это же безумные деньги.
16: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
17: Логично.
16: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирь-С1». А остальная территория остается уязвимой, просто по законам геометрии.
17: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
16: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
17: Паника.
16: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
17: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
16: Ага.
17: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
16: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
17: Именно.
16: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
17: Ужас.
16: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
17: Да, стекло – это главная причина травм.
16: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
17: Да.
16: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
17: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
16: Под угрозу ядерного конфликта.
17: Да, с гермодверями.
16: Это были сложные инженерные сооружения.
17: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-х 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали, пространство перепрофилировали.
16: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
17: Да, психологический надлом.
16: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
17: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
16: Они становятся катализатором массовой паники.
17: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
16: Да, это страшно.
17: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
16: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
17: Одновременная ракетная опасность.
16: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
17: В Сибири?
16: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
17: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки. Глубокие удары.
16: Ага.
17: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
16: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
17: Угу.
16: Логичный вывод, их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
17: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
16: То есть они просто слепнут от количества?
17: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
16: И вот в эти паузы?
17: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
16: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит опасность оценивается как критическая.
17: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
16: А, то есть они уже там?
17: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а

0: Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
1: Или рассредоточить по мелким цехам.
0: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
1: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
0: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
1: Да. На этом все. Берегите себя.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
4: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
3: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
5: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
3: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
6: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
3: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
7: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и

0: цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
1: Праздник со слезами на глазах. Страна отмечает 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы.
2: Парад Победы!
1: Трансляция началась ровно в обозначенное время, в 10 утра по Москве. Однако еще накануне не было понятно, будет ли парад. Все изменилось после заявления о том, что Киев согласился на перемирие с 9 по 11 мая. За это Москва дала согласие на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 людей. После того, как Дональд Трамп сообщил о перемирии, Зеленский выдал указ разрешения проведения парада. В документе он исключил удары по месту, где будет проведен парад, в Москве. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально, то есть отвечать ударом на удар, комментирует указ журналист Кирилл Мартынов.
3: У Украины появились военные возможности наносить удары вглубь территории Российской Федерации, и она эти удары наносит и не зависит в этих решениях от администрации Трампа или от позиции европейских союзников. Все же мы видим, что Украина не проводит своих военных парадов и даже не ставит при себе такой цели. И мне кажется, это сейчас подчеркивает ту идею, вокруг которой построена публичная риторика Зеленского, особенно в последние дни, но на самом деле и раньше. Эта риторика сводится к тому, что, ну, в общем, Украине парады не нужны, ей нужны человеческие жизни сохраненные. А рисковать людьми ради парада могут только люди, у которых просто совершенно нарушены приоритеты ценностей.
1: Парад принимал министр обороны Белоруссии. Владимир Путин наблюдал за ним с трибуны рядом с Александром Лукашенко. В целом прошел он по традиционному сценарию, за исключением одного момента. В этом году не было колонны военной техники. Это впервые с 2007 года. Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил памяти советского народа и жертвам той войны, назвав 9 мая, цитирую, главным праздником России. Впервые в параде на Красной площади приняло участие целое подразделение армии КНДР.
4: На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
1: Отмечу, что в боях за Курскую область были зафиксированы огромные потери среди солдат КНДР. Домой вернулись единицы. В их честь в Пхеньяне открыли памятник погибшим в СВО. Однако официально о количестве погибших не говорят. Погибших в СВО 9 мая вспоминали и в набережных Челнах.
5: Первый ряд погибших в Афгане. 37 человек. Второй ряд погибшие в Чеченскую. 32 человека. Всего 67. Афганистан и Чеченская. Из 16 рядов ребят, которые погибли за последние 4 года. Всего 1071 человек. Слезы наворачиваются.
1: Парад в Москве прошел при усиленных мерах безопасности. В столицу и Подмосковье стянули огромное количество систем ПВО и ЗРК из других регионов. Кроме того, во многих областях отключили интернет, а кое-где не было даже мобильной связи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Трамп спас праздник. Президент США объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Зеленский выдал указ, разрешающий провести парад в Москве. Что это было? Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая. Вот что американский президент написал в своей соцсети True Social.
7: Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие. В России это праздник, посвященный Дню Победы, но также и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне. Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячи военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мной лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение.
6: Также Трамп выразил надежду, что это станет, цитирую, «началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны». Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Тем временем реакция Украины шокировала всех. Зеленский подписал указ, в котором прямым текстом написано, что он разрешает проведение парада 9 мая в Москве. Вот как сформулирован текст документа.
8: Учитывая многочисленные просьбы, озвученные в переговорах с американской стороной, постановляю разрешить 9 мая 2026 года парад в Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения.
6: Ниже в документе перечисляются координаты периметра Красной площади. Этот указ – издевательство и плевок в сторону российского руководства, считают россияне. Интернет буквально взорвался гневными сообщениями.
9: Да, Зельц нанес умелый психоморальный удар. Ублюдок умеет в информационную войну.
10: Этого добивалась российская власть, за 4 года возвысив это ничтожество и сейчас дав ему прекрасную возможность троллить и ржать. Добились. Удовлетворены?
11: Еще не поздно все исправить. Возвращайте макет «Арматы» обратно на Красную площадь. Зря технику отменяли. Быть добру.
6: Дерзость Киева уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался об указе Зеленского, разрешающего проведение парада Победы, следующим образом.
12: Да, конечно, нам не нужно ничего позволения, но... Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать. Да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
6: Как бы то ни было, этот День Победы впервые в истории России проходил в крайне тревожной и напряженной обстановке. Власти оценивали риски угрозы атаки на Красную площадь. В столице были задействованы беспрецедентные меры безопасности, а во многих регионах парады и вовсе были отменены. Не за такую победу воевали деды. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные признанное государство. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
9: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
6: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали Парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
13: Это страшно, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
6: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
14: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там что-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
6: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Такого Россия не делала никогда. Ижевск досрочно провел парад Победы. Регион боится атак дронов.
15: Господи ты, Боже мой, очуметь.
1: Это атака беспилотников в Ижевске летом прошлого года. Тогда под удар попал электромеханический завод «Купол», где производили дроны. Беспилотники полностью разрушили 4 цеха первого корпуса. Именно там идет металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные БПЛА. Глава Удмуртии Александр Горячалов сообщил о 3 погибших и 45 пострадавших. В регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации – а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад Победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
16: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
1: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
15: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь в СУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
1: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Подарок ко Дню Победы от Пашиняна. Армения не поддерживает Россию в военных действиях против Украины. Напряженность между некогда дружественными странами возникла после визита Зеленского в Ереван. На это событие резко отреагировал российский МИД, вызвав посла Армении, чтобы выразить ему свое недовольство. В ведомстве полагают, что предоставление площадки на территории Армении для Зеленского, далее цитата, «категорически неприемлемо». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ереван нарушает обещание не предпринимать шагов против России. На это возмущение моментально отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и шокировал Москву еще больше.
17: «Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины».
6: Глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван руководствуется Алма-Атинской декларацией, которая лежит в основе признания территориальной целостности бывших советских республик. «Это наша принципиальная позиция», — добавил Пашинян. Поводом для критики российскими дипломатами Еревана стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Армении. Во время мероприятия он заявил, что украинские дроны могут прилететь 9 мая на парад в Москве. Все это вместе, и поддержка Украины, и стремление Армении в Евросоюз говорит о явном охлаждении отношений Москвы и Еревана. Таким образом, Россия постепенно теряет еще одного своего партнера, говорит политолог Аркадий Дубнов.
13: Вот этот, так сказать, инцидент, я думаю, будет иметь далеко идущие, конечно, последствия. И мы видим, что, да, Армения потихонечку отходит, что называется, откалывается. И, честно, об этом аж Пашинян предупредил. Да, мы помним этот диалог, который был на камеру 1 апреля в этом году, когда Пашинян приезжал в Москву и, я бы сказал так, читал нотацию президенту России о том, что в Армении демократия. И что там нет отдаленных мест, и там типа не сидят, так сказать, политические заключенные, и много партий, выборы. В общем, короче говоря, и тогда же он сказал, что Армения проведет референдум о вступлении в Евросоюз.
6: «Армения движется в сторону Запада, потому что разочаровалась в России», — говорит политолог. Речь идет об осени 2023 года, когда во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе армяне не дождались поддержки от России. Тогда, в результате однодневной военной операции, Азербайджан установил полный контроль над регионом. Армения, будучи членом АДКБ, рассчитывала на военную помощь оборонительного альянса, но так ее и не получила. В целом, целом Россия теряет свое влияние на весь Южный Кавказ. Отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Грузией сейчас непростые. Также нельзя назвать безоблачными отношения с большинством бывших советских республик. Об этом говорит, в частности, тот факт, что президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проигнорировали в этом году Парад Победы в Москве, говорит политолог Аркадий Дубнов.
13: Ну, мы увидим некоторую усталость содружественности, если мы будем говорить о том близком круге к российскому руководству лидеров, то мы понимаем, что истощается та тонкая ткань, которая была связующей между, так сказать, маткой большой империи, между Россией и ее осколками. Да? Не получилось такого содружества типа британского.
6: Партнерские союзы, которые некогда казались незыблемыми, сейчас выглядят неоднозначно. Из всех бывших союзных республик не отдаляется от России только Беларусь. Александр Лукашенко, несмотря на все угрозы атак во время торжеств на Красной площади, прибыл на парад. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
19: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
18: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
19: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
18: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
19: Радиогоризонт.
18: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
19: и светишь им поверх большого холма.
18: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку. Лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
19: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
18: Да.
19: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
18: Ничего себе.
19: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
18: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
19: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
18: Типа пластика?
19: Да, в ход идет убрепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
18: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как угроза, а как крупная птица.
19: Гусь какой-нибудь.
18: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
19: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона – это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
18: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
19: В смысле алгоритмы?
18: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
19: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобится тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
18: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
19: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
18: И почему сейчас не работает?
19: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС – инерциальные навигационные системы.
18: А, давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
19: Ага, датчики положения.
18: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
19: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
18: И куда он улетит?
19: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
18: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
19: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
18: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
19: Типа ищет знакомые места.
18: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
19: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
18: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход — уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
19: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
18: Расскажи про цифры.
19: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
18: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
19: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
18: А оборона?
19: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
18: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
19: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
18: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
19: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет — это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
18: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
19: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
18: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
19: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
18: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
19: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, а твердую поверхность, ну, здания или земли.
18: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
19: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен, но капсула со взрывчаткой целая, невредимая, просто падает вниз, на машины, на детские площадки. И вот тут контактный взрыватель делает свое дело, происходит мощнейший подрыв уже на земле.
18: Ничего себе! Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
19: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
18: Если небо больше небезопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
19: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
18: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
19: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
0: Последние 7 дней. Потеря недели.
20: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
2: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак «Панцирь МЕ» с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами, или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
20: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Москва» Макара в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
21: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
20: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
22: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
20: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Заявление недели.
20: «Донбасс как кость в горле». Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
23: Мне, друг звонил с Москвы. Он говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будет, будем веселиться. На Суткемерово рядом, ну, по соседству, там вообще просто, вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
20: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
23: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
20: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
3: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
4: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
20: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
19: Привет!
18: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
19: Финансовая, я полагаю.
18: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
19: Ого!
18: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
19: В смысле казино?
18: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
19: Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
18: Да, это немало.
19: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
18: В защите от чего?
19: От соблазнов.
18: Точно.
19: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
18: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
19: Как всегда.
18: Ага. Обещают 1000 новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
19: Красиво звучит.
18: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжирок.
19: А, то есть инфраструктура там уже есть.
18: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
19: Вот оно что.
18: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
19: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
18: Но Лас-Вегас строился десятилетиями, туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
19: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
18: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
19: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
18: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
19: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
18: А местным что останется?
19: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
18: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
19: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
18: Ого.
19: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
18: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
19: Да, там схема интересная.
18: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
19: И цифры просто потрясают воображение.
18: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
19: Ничего себе. За один стол?
18: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
19: То есть, если взять среднее по размерам казино...
18: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
19: И это только базовый налог?
18: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
19: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
18: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
19: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
18: А наличку сложно отследить.
19: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
18: Хитро.
19: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
18: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
19: Конечно.
18: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
19: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
18: Для них условия тоже ужесточились.
19: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
18: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
19: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
18: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
19: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
18: Так.
19: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR – деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
18: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
19: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
18: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
19: Совершенно верно.
18: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
19: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
18: А где?
19: В кармане каждого человека. В смартфонах.
18: А, онлайн-казино?
19: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
18: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
19: Что именно предлагают?
18: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – Единый центр учета ставок.
19: Звучит как система тотального контроля.
18: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
19: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
18: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
19: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
18: Всплеск зависимости.
19: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И как итог?
18: Не сработало.
19: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
18: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
19: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player. Это процент возврата.
18: Ага.
19: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
18: И что он делает?
19: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
18: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
19: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
18: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
19: Это колоссальная цифра.
18: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
19: Угу.
18: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
19: 9%.
18: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
19: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
18: А что это?
19: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
18: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
19: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
18: Что именно происходит в голове у зависимого?
19: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
18: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег. Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
19: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
18: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
19: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потеря сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
18: Воровство.
19: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
18: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
19: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
18: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
19: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.

0: Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
1: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
0: Ох.
1: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
0: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
1: Да.
0: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
1: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
0: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
1: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
0: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
1: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
0: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
1: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
0: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
1: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
0: За них платят реальные люди.
1: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
0: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов?
1: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
0: Вот именно.
1: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Этап на земле. Бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
5: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
4: Не самые легкие условия для военных создает не только пока.

0: года, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
1: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
2: Но мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
0: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
3: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и разбивают так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
0: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
3: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
6: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
5: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
6: Смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
5: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
6: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
5: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
7: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
0: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
8: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
9: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
10: Летит где-то, летит. Бухнул.
11: Рядом.
10: В жилой дом, да.
11: Взрыв. Вон горит.
5: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
5: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
13: Чебоксары, Ленинградщина – для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
5: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
15: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
0: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцируют волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
16: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
0: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
17: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
0: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Дроны убивают бюджет. Центробанк предупредил, что атаки беспилотников замедлили экономику России. В первом квартале экономика впервые с 2023 года перешла к спаду. Оценивая ситуацию, руководители ЦБ прогнозируют, второй квартал полностью зависит от масштабов выбивания производственных мощностей России. Атаки беспилотников сильно сдерживают экономическую активность, говорят в Центробанке. Весной удары участились, в результате были повреждены и на разное время выведены из строя заводы по производству удобрений, предприятия ВПК, а также НПЗ, порты, нефтеналивные терминалы. Все это очень сильно ударило по экспортным доходам страны, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: И то, что Украина вынуждает Россию закрыть экспорт в то время, когда на внешних рынках цена топлива бьет рекорды, именно керосина, именно бензина, всех видов топлива именно, потому что цены-то удвоились, и можно было в 2 раза больше заработать. То есть здесь везде есть конкретный ущерб для страны. В этот момент Украина лишает Россию очень много миллиардов долларов, там от 5 до 10 миллиардов долларов каждый месяц. И, естественно, все теряют от этих ударов и Роснефть, и Лукойл, и там Сургутнефтегаз, Газпром все теряют от того, что не работают Кстово, не работает Киришнефтегаз и так далее. Нефтеоргсинтез, вернее. И когда Украина выбивает экспорт, и это сразу ударяет по доходам бюджета, это сразу раздувает вот эти проблемы бюджетные, ну уже по сути катастрофу бюджетную, которую мы видим.
5: С начала апреля из-за атак останавливали работу 6 НПЗ. Некоторые из них, например, завод в Туапсе, входящий в десятку крупнейших, не работают до сих пор. В марте дроны повредили ключевые российские порты на Балтике, Усть-Лугу и Приморск. А в апреле – главный черноморский нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Аналитический центр ЦМАКП полагает, что из-за повреждений портовой инфраструктуры и НПЗ – добыча и экспорт нефти сократятся. Поэтому он понизил прогноз экономического роста на этот год более чем вдвое. И самое печальное, что сейчас нет никаких предпосылок того, что удары прекратятся, считает военный эксперт Аркадий Реднов.
19: Ну да, мы видим географию: Пермь, Туапсе, даже Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тула, Усть-Луга, Ростов-на-Дону, Туапсе, Новороссийск, Краснодар, Грозный. Все это прикрыть одновременно невозможно. И ситуация с ПВО, в принципе, она не улучшилась, а ухудшилась. Почему? Потому что отдельные батареи, многие из них были уничтожены, и установки, и радары. Мы видели, что очень много систем ПВО самых лучших было переведено в Москву, а также на охрану, например, той резиденции президента Путина. И это причем делается за счет оголения, естественно, других участков. Вот такие тяжелейшие удары и поражения важнейших объектов военной промышленности, нефтегазовой инфраструктуры стали каждодневным делом. И пока этому не видно конца края.
5: К регулярным атакам оказались не готовы не только предприятия, но и местные власти, а также население. Инфраструктура городов попросту не предназначена для защиты людей. Банально не хватает бомбоубежищ. И это доводит граждан до отчаяния.
20: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты, вы не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами? Где у нас убежище, скажите?
5: Большие размеры страны играют на руку противнику. Закрыть всю Россию системами ПВО попросту невозможно. А пока идут удары по тылу, никто не чувствует себя в безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось специальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
7: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
0: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
21: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
0: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
1: «Сармат» — это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
0: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
2: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
0: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованиям безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
2: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
6: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10.30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
7: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
2: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
10: Горит.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
11: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод.
12: Ох,
0: Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
13: Просто это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж, туда упал. Ну да, да. Так нет, видишь, они вот ищут, они не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто. Ой.
0: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов оборонной промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
10: Перед перинатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и два, черный дым, и этот искр.
0: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракет на космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
12: Прям сюда сейчас вы... Ну, низко летел.
0: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДК «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
14: Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
0: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
7: Так.
15: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
7: Да, это Поволжье.
15: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг... Ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
7: Угу.
15: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
7: Вот именно.
15: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
7: Да, это шок.
15: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
7: Ага.
15: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
7: Угу, глубокая ночь.
15: Да. В здание завода в НИИР-Прогресс влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
7: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
15: В смысле?
7: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
15: Логично.
7: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
15: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
7: Да, люди на улицах.
15: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
7: Дроны.
15: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
7: Абсолютно.
15: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
7: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
15: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
7: Угу.
15: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушенное остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
7: Да, там же дома совсем рядом.
15: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
7: Ничего себе.
15: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
7: Отражается.
15: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
7: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
15: Жесть.
7: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
15: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
7: Зачем это все?
15: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
7: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
15: Серьезно? Прямо всего?
7: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
15: Так, а если попроще?
7: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
15: То есть ракета не видит цель?
7: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями УМПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
15: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
7: Ну да, популярная аналогия.
15: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
7: Угу.
15: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
7: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
15: В чем отличие?
7: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
15: Ого!
7: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
15: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
7: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
15: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
7: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
15: В июне и декабре 25-го года.
7: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
15: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
7: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
15: Ну да, он взорвется снаружи.
7: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
15: Снесет и не заметит.
7: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь.
16: вообще не заметив преграды.
15: Слушай, но остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
16: Еще какой?
15: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну, сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
16: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать, где попало.
15: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
16: Хороший вопрос.
15: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
16: Это как?
15: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
16: Ну, эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
15: В смысле? Почему?
16: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
15: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
16: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
15: То есть она летит прямо над деревьями?
16: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
15: И какое это расстояние?
16: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
15: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
16: И поднимать их повыше.
15: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
16: Это же безумные деньги.
15: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
16: Логично.
15: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирес-1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
16: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
15: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
16: Паника.
15: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
16: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
15: Ага.
16: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
15: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
16: Именно.
15: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
16: Ужас.
15: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
16: Да, стекло – это главная причина травм.
15: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
16: Да.
15: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
16: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
15: Под угрозу ядерного конфликта.
16: Да, с гермодверями.
15: Это были сложные инженерные сооружения.
16: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали, пространство перепрофилировали.
15: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
16: Да, психологический надлом.
15: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
16: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
15: Они становятся катализатором массовой паники.
16: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
15: Да, это страшно.
16: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
15: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
16: Одновременная ракетная опасность.
15: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
16: В Сибири?
15: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
16: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки. Глубокие удары.
15: Ага.
16: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
15: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
16: Угу.
15: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
16: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
15: То есть они просто слепнут от количества?
16: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
15: И вот в эти паузы?
16: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
15: И масштаб реакции

0: и объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
1: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасности?
0: Никакой.
1: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
0: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
1: Их не сдвинуть.
0: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки, подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
1: Или рассредоточить по мелким цехам.
0: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
1: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
0: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
1: Да. На этом все. Берегите себя.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
4: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
3: Также Чайко причастен к событиям в Буче, Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
5: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
3: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
6: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
3: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили,

0: что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
2: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты.
2: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
4: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
5: Летит где-то, летит.
4: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
6: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области. Его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
4: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно, ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
7: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
4: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
8: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
4: Юрий вынужден периодически уходить в Сочь, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
9: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
4: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны – и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
10: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти 2 лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8000 операций различной степени сложности.
4: Видимо, только службой на фронте Мануэл Нельсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
11: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
12: Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?
13: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
4: Также белгородцев возмущают, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Телеграм Мануэл Нельсон Томаш указал следующий статус.
10: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
4: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки, но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
14: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
4: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
15: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успевающих, а вас и так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
16: Ты понял?
15: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
4: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
16: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачет куда? Ну, должники есть же.
4: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
17: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджет на миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
18: Я очень просто задать.
17: Где сыны Соловьева?
4: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
19: Тольяттинское городское кладбище. На микрорайон.
0: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
20: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
21: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
0: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа прошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной, разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
2: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
0: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
3: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
0: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
22: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это как его... Раненый, маненый, туда, пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, у которых перебиты там, а пооторваны, они на коленях ползут, ползут. И они доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
0: Бои за Купинск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купинск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
4: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть-Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
23: Вы что, еб***ло? Все, нам пи***. Короче, все, всем пока.
24: Прилеты были. Вон они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
25: Это, походу, Гелендов. Благокрасочный, пи***.
4: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
5: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили, то, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
4: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
6: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
4: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
7: У меня рядом сидит ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны получаются. 121 век. Мы думали, что этого никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
4: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
4: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице Строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
8: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общим без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
4: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
9: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
4: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
9: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал мотострелковыми частями и соединениями к авиации и противовоздушной обороне, никакого отношения не имеет.
4: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
10: Офигеть.
0: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
11: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прилетел?
0: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
12: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
0: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
11: Слышите? Ой, прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
0: Пи***. В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу. К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит просто нечто совершенно удивительное.
13: Настоящее экономическое чудо, да.
10: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
13: И это действительно выглядит как чудо, потому что все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
10: Угу.
13: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, такие рывки за пару лет просто не случаются в естественных условиях.
10: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
13: Да-да.
10: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
13: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях. И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
10: Слушай, давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
13: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, в том числе работы с международными структурами.
10: Ага.
13: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
10: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
13: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
10: То есть профессиональные статистики, несмотря на это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
13: Угу.
10: У него вообще нет профильного статистического или академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
13: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
10: которая математически выдаст нужный результат.
13: Именно.
10: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
13: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
10: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
13: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
10: Серьезно?
13: Да. Зафиксированы 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
10: Каков общий объем их капитала?
13: 696 миллиардов долларов.
10: Жесть.
13: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
10: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
13: Ну, анализ показывает два главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
10: То есть госзаказы?
13: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
10: Логично. Конкуренция резко снизилась.
13: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на десятки процентов выше официальной инфляции.
10: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
13: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
10: Что это значит?
13: Ну, в статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
10: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
13: Идеальная аналогия. Просто в точку.
10: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
13: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
10: Это как?
13: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
10: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
13: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
10: В двойных стандартах.
13: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
10: Ему это в натуральный доход не записывают.
13: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
10: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
13: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
10: Так?
13: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
10: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
13: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
10: Угу.
13: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
10: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
13: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
10: Ну да, есть хочется каждый день.
13: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%. В то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
10: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
13: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
10: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода, ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
13: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше. Но реальная покупательная способность этих денег падает.
10: Из-за чего?
13: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, ну, до 15 лет.
10: Ого! 15 лет на одной машине?
13: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
10: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
13: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
10: Слушай, ну расскажи, как это работает. Потребительская корзина – это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
13: Ну, состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты – так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, ну, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
10: Меняет корзину.
13: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
10: Ясно. Снова включу скептика. Слушай, ну если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
13: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг, ну, полюбили белое мясо, а потому, что на красную у них тупо нет денег.
10: А, поняла.
13: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
10: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, но на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, ну, просто фатальной.
13: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, ну, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
10: Да.
13: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
10: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
13: До новых встреч.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
14: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
0: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
15: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
16: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием, много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Глас народа. В новой Думе каждый пятый депутат будет участником СВО с одной оговоркой. Общее число ветеранов в Госдуме может достичь примерно 100 человек, подсчитали журналисты. При этом «Единая Россия» заявляет, что планирует провести именно новых лиц, которые ранее никогда не занимались политикой. Эксперты сразу же увидели в этом больше рисков, чем позитивных моментов. Мол, политика – дело непростое.

0: проблемы. И более того, эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
1: Другая сторона медали – ветераны, прошедшие фронт. Это люди с нестабильным психическим состоянием, отмечают психологи. За 4 года СВО вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек. Это только официальные цифры. Чаще всего жертвами становились родные и знакомые военных. А сами преступления совершались после изрядного количества выпитого алкоголя, рассказывает журналист Иван Жадаев.
2: Как это происходит? Зачастую есть какой-нибудь дом, где вернулся ветеран, он избивает, например, свою жену или сына, или дочь, или мать, и все, весь дом об этом знает. И они вызывают полицию, полиция приезжает, там проводит беседу, Максим говорит, ну что мы с ними делаем? Как бы он ветеран, мы с ним ничего не делаем, а если попытаемся сделать, то там либо нам дадут стык, либо он все равно поедет на войну. И потом происходит преступление, и вот родные, соседи, с которыми мы поговорили, свидетели таких преступлений, они все удивляются. Они негодуют, они говорят, как же так? Почему им дают такой мягкий приговор? Почему полиция бездействовала? А что будет, когда вернутся они все?
1: Военные аналитики считают, что программой для ветеранов политики власти пытаются повысить репутацию армии. В последнее время уровень доверия к Минобороны существенно снизился из-за больших потерь на фронте и отсутствия успехов на СВО. Разочарование усиливает катастрофическая ситуация в экономике. Об этом уже в открытую пишут Z-блогеры.
3: Знакомы с несколькими админами крупных Z-патриотических каналов, у которых включены комментарии. Все они отмечают резкое изменение настроений своих подписчиков. В какую сторону, объяснять не нужно. Причем началось все примерно с конца прошлого года. На вопрос «А может ЦИПСО?» отвечают. Там люди, которые пишут нам годами, а наплыв ботов мы бы заметили.
4: В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на 1.5-2 месяца.
1: Программа «Время героев» стартовала пару лет назад. Ее главная цель – подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты из числа ветеранов. Вот только самой подготовкой никто не занимается, ведь для этого нужно в первую очередь большое количество психологов, которые помогут ветеранам адаптироваться в мирной жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
1: Праздник со слезами на глазах. Страна отмечает 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы.
7: Парад Победы!
1: Трансляция началась ровно в обозначенное время, в 10 утра по Москве. Однако еще накануне не было понятно, будет ли парад. Все изменилось после заявления о том, что Киев согласился на перемирие с 9 по 11 мая. За это Москва дала согласие на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 людей. После того, как Дональд Трамп сообщил о перемирии, Зеленский выдал указ разрешения проведения парада. В документе он исключил удары по месту, где будет проведен парад в Москве. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально, то есть отвечать ударом на удар, комментирует указ журналист Кирилл Мартынов.
8: У Украины появились военные возможности наносить удары вглубь территории Российской Федерации, и она эти удары наносит, и не зависит в этих решениях от администрации Трампа или от позиции европейских союзников. Все же мы видим, что Украина не проводит своих военных парадов и даже не ставит при себе такой цели. И мне кажется, это сейчас подчеркивает ту идею, вокруг которой построена публичная риторика Зеленского, особенно в последние дни, но на самом деле и раньше. Эта риторика сводится к тому, что

0: ну, в общем, Украине парады не нужны. Ей нужны человеческие жизни сохраненные. А рисковать людьми ради парада могут только люди, у которых просто совершенно нарушены приоритеты ценностей.
1: Парад принимал министр обороны Белоусса. Владимир Путин наблюдал за ним с трибуны рядом с Александром Лукашенко. В целом прошел он по традиционному сценарию, за исключением одного момента. В этом году не было колонны военной техники. Это впервые с 2007 года. Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил памяти советского народа и жертвам той войны, назвав 9 мая, цитирую, главным праздником России. Впервые в параде на Красной площади приняло участие целое подразделение армии КНДР.
2: На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
1: Отмечу, что в боях за Курскую область были зафиксированы огромные потери среди солдат КНДР. Домой вернулись единицы. В их честь в Пхеньяне открыли памятник погибшим в СВО. Однако официально о количестве погибших не говорят. Погибших в СВО 9 мая вспоминали и в набережных Челнах.
3: Первый ряд погибших в Афгане. 37 человек. Второй ряд погибшие в Чеченскую. 32 человека. Всего 67. Афганистан и Чеченская. Из 16 рядов ребят, которые погибли за последние 4 года. Всего 1071 человек. Слезы наворачиваются.
1: Парад в Москве прошел при усиленных мерах безопасности. В столицу и Подмосковье стянули огромное количество систем ПВО и ЗРК из других регионов. Кроме того, во многих областях отключили интернет, а кое-где не было даже мобильной связи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Трамп спас праздник. Президент США объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Зеленский выдал указ, разрешающий провести парад в Москве. Что это было? Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая. Вот что американский президент написал в своей соцсети True Social.
6: Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие. В России это праздник, посвященный Дню Победы, но также и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне. Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячи военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мной лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение.
5: Также Трамп выразил надежду, что это станет, цитирую, «началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны». Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Тем временем реакция Украины шокировала всех. Зеленский подписал указ, в котором прямым текстом написано, что он разрешает проведение парада 9 мая в Москве. Вот как сформулирован текст документа.
7: Учитывая многочисленные просьбы, озвученные в переговорах с американской стороной, постановляю разрешить 9 мая 2026 года парад в Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения.
5: Ниже в документе перечисляются координаты периметра Красной площади. Этот указ – издевательство и плевок в сторону российского руководства, считают россияне. Интернет буквально взорвался гневными сообщениями.
8: Да, Зельц нанес умелый психоморальный удар. Ублюдок умеет в информационную войну.
9: Этого добивалась российская власть. За 4 года возвысив это ничтожество и сейчас дав ему прекрасную возможность троллить и ржать. Добились? Удовлетворены?
10: Еще не поздно все исправить. Возвращайте макет «Арматы» обратно на Красную площадь. Зря технику отменяли. Быть добру.
5: Дерзость Киева уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался об указе Зеленского, разрешающего проведение парада Победы, следующим образом.
11: Да, конечно, нам не нужно ничего дозволения, но, наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать. Да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
5: Как бы то ни было, этот День Победы впервые в истории России проходил в крайне тревожной и напряженной обстановке. Власти оценивали риски угрозы атаки на Красную площадь. В столице были задействованы беспрецедентные меры безопасности, а во многих регионах парады и вовсе были отменены. Не за такую победу воевали деды. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные признанное государство. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
8: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
5: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
12: Страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
5: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
13: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащат подводные лодки и еще там что-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
5: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Такого Россия не делала никогда. Ижевск досрочно провел парад победы. Регион боится атак дронов.
14: Господи ты, Боже мой, очуметь.
1: Это атака беспилотников в Ижевске летом прошлого года. Тогда под удар попал электромеханический завод «Купол», где производили дроны. Беспилотники полностью разрушили 4 цеха первого корпуса. Именно там идет металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные БПЛА. Глава Удмуртии Александр Бричалов сообщил о 3 погибших и 45 пострадавших. В регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации – а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
15: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
1: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
16: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь ВСУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
1: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Подарок ко Дню Победы от Пашиняна. Армения не поддерживает Россию в военных действиях против Украины. Напряженность между некогда дружественными странами возникла после визита Зеленского в Ереван. На это событие резко отреагировал российский МИД, вызвав посла Армении, чтобы выразить ему свое недовольство. В ведомстве полагают, что предоставление площадки на территории Армении для Зеленского далее целостно. цитата, категорически неприемлемо. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ереван нарушает обещание не предпринимать шагов против России. На это возмущение моментально отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и шокировал Москву еще больше.
14: «Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины».
5: Глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван руководствуется Алма-Атинской декларацией, которая лежит в основе признания территориальной целостности бывших советских республик. «Это наша принципиальная позиция», — добавил Пашинян. Поводом для критики российскими дипломатами Еревана стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Армении. Во время мероприятия он заявил, что украинские дроны могут прилететь 9 мая на парад в Москве. Все это вместе, и поддержка Украины, и стремление Армении в Евросоюз говорит о явном охлаждении отношений Москвы и Еревана. Таким образом, Россия постепенно теряет еще одного своего партнера, говорит политолог Аркадий Дубнов.
12: Вот этот, так сказать, инцидент, я думаю, будет иметь далеко идущие, конечно, последствия. И мы видим, что, да, Армения потихонечку отходит, что называется, откалывается.
17: Придется строить стены невидимые или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
7: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
17: До новых встреч и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
18: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
1: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Москва» Макара в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
19: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
1: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
20: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
1: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой

0: и форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
2: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы. Все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
0: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
2: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. В деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
0: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
3: Аким, странная вещь. На протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
4: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
0: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет.
5: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
6: Финансовая, я полагаю.
5: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
6: Ого.
5: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
6: В смысле казино?
5: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора — выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
6: Ну, Республика Алтай — это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике 14% населения там живут за чертой бедности.
5: Да, это немало.
6: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
5: В защите от чего?
6: От соблазнов.
5: Точно.
6: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
5: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
6: Ну, как всегда.
5: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
6: Красиво звучит.
5: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
6: А, то есть инфраструктура там уже есть.
5: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
6: Вот оно что.
5: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
6: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
5: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
6: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
5: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
6: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
5: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
6: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
5: А местным что останется?
6: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
5: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
6: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
5: Ого.
6: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
5: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
6: Да, там схема интересная.
5: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
6: И цифры просто потрясают воображение.
5: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
6: Ничего себе. За один стол?
5: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
6: То есть, если взять среднее по размерам казино...
5: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
6: И это только базовый налог?
5: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
6: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
5: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
6: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
5: А наличку сложно отследить.
6: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
5: Хитро.
6: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
5: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
6: Конечно.
5: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
6: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
5: Для них условия тоже ужесточились.
6: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
5: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
6: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
5: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
6: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
5: Так.
6: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
5: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
6: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
5: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
6: Совершенно верно.
5: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
6: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
5: А где?
6: В кармане каждого человека. В смартфонах.
5: А, онлайн-казино?
6: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
5: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
6: Что именно предлагают?
5: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – единый центр учета ставок.
6: Звучит как система тотального контроля.
5: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
6: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
5: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
6: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
5: Всплеск зависимости.
6: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
5: Не сработало.
6: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
5: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
6: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
5: Ага.
6: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокий RTP.
5: И что он делает?
6: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
5: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
6: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
5: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
6: Это колоссальная цифра.
5: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
6: Угу.
5: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
6: 9%.
5: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
6: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
5: А что это?
6: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
5: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
6: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
5: Что именно происходит в голове у зависимого?
6: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
5: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
6: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
5: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
6: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потери сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
5: Воровство.
6: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
5: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
6: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
5: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
6: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
5: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
6: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
5: Это когда деньги кончаются?
6: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
5: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
6: Ух.
5: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
6: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
5: Да.
6: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
5: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. и не жажда обогащения.
6: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.

0: подъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
1: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
0: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
1: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
0: За них платят реальные люди.
1: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
0: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов?
1: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
0: Вот именно.
1: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Скандал недели».
4: Этап на земле. Бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
5: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
4: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
6: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
7: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
4: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
8: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
4: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
8: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
4: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там

0: Он, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
3: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что, когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
2: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
3: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
2: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
3: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
2: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
4: ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
0: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют, но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий, и да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
7: Летит где-то, летит. Бухнул.
8: Рядом.
7: В жилой дом, да.
8: Взрыв. Вон горит.
2: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
4: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
2: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
9: Чебоксары, Ленинградщина – для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
2: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
10: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
0: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
11: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и двух чеченских войн. Бандитизм, mm-hmm. кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
0: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан третьего ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
12: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
0: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Дроны убивают бюджет. Центробанк предупредил, что атаки беспилотников замедлили экономику России. В первом квартале экономика впервые с 2023 года перешла к спаду. Оценивая ситуацию, руководители ЦБ прогнозируют, второй квартал полностью зависит от масштабов выбивания производственных мощностей России. Атаки беспилотников сильно сдерживают экономическую активность, говорят в Центробанке. Весной удары участились, в результате были повреждены и на разное время выведены из строя заводы по производству удобрений, предприятия ВПК, а также НПЗ, порты, нефтеналивные терминалы. Все это очень сильно ударило по экспортным доходам страны, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: И то, что Украина вынуждает Россию закрыть экспорт в то время, когда на внешних рынках цена топлива бьет рекорды, именно керосина, именно бензина, всех видов топлива именно, потому что цены-то удвоились, и можно было в два раза больше заработать. То есть здесь везде есть конкретный ущерб для страны. В этот момент Украина лишает Россию очень много миллиардов долларов, там от 5 до 10 миллиардов долларов каждый месяц. И, естественно, все теряют от этих ударов и Роснефть, и Лукойл, и там Сургутнефтегаз, Газпром все теряют от того, что не работают Кстово, не работает Киришнефтегаз и так далее. Нефтеоргсинтез, вернее. И когда Украина выбивает экспорт, и это сразу ударяет по доходам бюджета, это сразу раздувает вот эти проблемы бюджетные, ну уже по сути катастрофу бюджетную, которую мы видим.
2: С начала апреля из-за атак останавливали работу 6 НПЗ. Некоторые из них, например, завод в Туапсе, входящий в десятку крупнейших, не работают до сих пор. В марте дроны повредили ключевые российские порты на Балтике, Усть-Лугу и Приморск. А в апреле – главный черноморский нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Аналитический центр ЦМАКП полагает, что из-за повреждений портовой инфраструктуры и НПЗ – добыча и экспорт нефти сократятся, поэтому он понизил прогноз экономического роста на этот год более чем вдвое. И самое печальное, что сейчас нет никаких предпосылок того, что удары прекратятся, считает военный эксперт Аркадий Реднов.
14: Ну да, мы видим географию: Пермь, Туапсе, даже Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тула, Усть-Луга, Ростов-на-Дону, Туапсе, Новороссийск, Краснодар, Грозный. Все это прикрыть одновременно невозможно. И ситуация с ПВО, в принципе, она не улучшилась, а ухудшилась. Почему? Потому что отдельные батареи, многие из них были уничтожены, и установки, и радары. Мы видели, что очень много систем ПВО самых лучших было переведено в Москву, а также на охрану, например, той резиденции президента Путина. И это причем делается за счет оголения, естественно, других участков. Вот такие тяжелейшие удары и поражения важнейших объектов военной промышленности, нефтегазовой инфраструктуры стали каждодневным делом. И пока этому не видно конца края.
2: К регулярным атакам оказались не готовы не только предприятия, но и местные власти, а также население. Инфраструктура городов попросту не предназначена для защиты людей. Банально не хватает бомбоубежищ. И это доводит граждан до отчаяния.
15: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты, вы не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами? Где у нас убежище, скажите?
2: Большие размеры страны играют на руку противнику. Закрыть всю Россию системами ПВО попросту невозможно. А пока идут удары по тылу, никто не чувствует себя в безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны. В Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
0: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
16: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
0: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
17: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
0: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
18: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
0: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованиям безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
2: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель. Завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
6: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10.30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
7: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
2: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Листа. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Авзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
10: Горит.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
11: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод.
12: Ох,
0: Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
13: Просто это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж и туда упал. Ну, да, да. Видно все. Так нет, видишь, они вот ищут, они не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто. Ой.
0: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов оборонной промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
10: Перед перинатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и два, черный дым и этот искр.
0: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракет на космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
12: Прям сюда сейчас уеду. Ну, низко летел.
0: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДК «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
14: Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
0: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
7: Так.
15: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
7: Да, это Поволжье.
15: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
7: Угу.
15: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
7: Вот именно.
15: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
7: Да, это шок.
15: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
7: Ага.
15: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
7: Угу, глубокая ночь.
15: Да. В здание завода в НИИР-Прогресс влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
7: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
15: В смысле?
7: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
15: Логично.
7: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
15: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
7: Да, люди на улицах.
15: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
7: Дроны.
15: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
7: Абсолютно.
15: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
7: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
15: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
7: Угу.
15: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
7: Да, там же дома совсем рядом.
15: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
7: Ничего себе.
15: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
7: Отражается.
15: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
7: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, ну, они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
15: Жесть.
7: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
15: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
7: Зачем это все?
15: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
7: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
15: Серьезно? Прямо всего?
7: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
15: Так, а если попроще?
7: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
15: То есть ракета не видит цель?
7: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями у МПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
15: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
7: Ну да, популярная аналогия.
15: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
7: Угу.
15: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
7: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
15: В чем отличие?
7: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
15: Ого!
7: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
15: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
7: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
15: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
7: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
15: В июне и декабре 25-го года.
7: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
15: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
7: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
15: Ну да, он взорвется снаружи.
7: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
15: Снесет и не заметит.
7: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь.
16: вообще не заметив преграды.
15: Слушай, но остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
16: Еще какой?
15: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну, сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
16: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать, где попало.
15: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
16: Хороший вопрос.
15: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
16: Это как?
15: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
16: Ну, эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
15: В смысле? Почему?
16: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
15: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
16: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
15: То есть она летит прямо над деревьями?
16: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
15: И какое это расстояние?
16: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
15: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
16: И поднимать их повыше.
15: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
16: Это же безумные деньги.
15: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
16: Логично.
15: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирь-С1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
16: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
15: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
16: Паника.
15: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
16: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
15: Ага.
16: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
15: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
16: Именно.
15: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
16: Ужас.
15: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
16: Да, стекло – это главная причина травм.
15: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
16: Да.
15: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
16: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
15: Под угрозу ядерного конфликта.
16: Да, с гермодверями.
15: Это были сложные инженерные сооружения.
16: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали, пространство перепрофилировали.
15: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
16: Да, психологический надлом.
15: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
16: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
15: Они становятся катализатором массовой паники.
16: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
15: Да, это страшно.
16: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
15: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
16: Одновременная ракетная опасность.
15: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
16: В Сибири?
15: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
16: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые deep strike, глубокие удары.
15: Ага.
16: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
15: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
16: Угу.
15: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
16: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
15: То есть они просто слепнут от количества?
16: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
15: И вот в эти паузы?
16: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
15: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит опасность оценивается как критическая.
16: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
15: А, то есть они уже там?
16: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
15: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
16: Никакой.
15: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
16: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
15: Их не сдвинуть.
16: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки. Подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
15: Или рассредоточить по мелким цехам.
16: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
15: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
16: Ну, ответ на этот вопрос...

0: силами в их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
1: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
2: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
3: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
6: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета.

0: date.
1: Завод «Вниир Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
2: Летит где-то, летит.
1: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
3: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
1: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
5: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
1: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
0: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
1: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
6: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
1: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
7: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти 2 лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8000 операций различной степени сложности.
1: Видимо, только службой на фронте Мануэл Нелсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
8: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
9: Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?
10: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
1: Также белгородцев возмущают, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Телеграм Мануэл Нельсон Томаш указал следующий статус.
7: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
1: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки. Но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
11: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
1: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
12: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, мы вас отчислим, как не успевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
13: Ты понял?
12: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
1: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация в войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
14: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, вот. Но должники есть же.
1: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
15: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
16: Я очень вопросы задать.
15: Где сыны Соловьева?
1: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
13: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
16: Тольяттинское городское кладбище. На микрорайон.
13: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
17: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
13: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
18: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
13: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
13: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа прошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
19: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
13: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
20: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
13: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
21: Это уже порядки вещей. В смысле, здесь не отката, здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Раненый, маненый, тут, пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, которые перебиты там, оторваны, они на коленях ползут, ползут. И они доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
13: Бои за Купинск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купинск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
22: Вы что, еб***ло? Все, нам пи***. Короче, все, всем пока.
23: Прилеты были, вон они. Отчетливо прям ударило, вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
24: Это, походу, Гэмпел,
13: Лакокрасочный, пи***. Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
3: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили. То, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия. Потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
1: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
25: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
1: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
0: Рядом сидит играет ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны, получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
1: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице Строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
2: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общему без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
1: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
1: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
5: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, ну, на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал мотострелковыми частями и соединениями. К авиации и противовоздушной обороне никакого отношения не имеет.
1: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
13: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
6: Офигеть.
13: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
7: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прилетело?
13: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
8: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
13: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
9: Слышите? Ой, прям, вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
13: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу.
11: Угу.
10: К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Ну, это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит, ну, просто нечто совершенно удивительное.
11: Настоящее экономическое чудо, да.
10: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
11: И это действительно выглядит как чудо, потому что, ну, все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ. Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, ну, такие рывки за пару лет, ну, просто не случаются в естественных условиях.
10: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется при детальном разборе, рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
11: Да-да.
10: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, ну а это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
11: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях. И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
10: Слушай, ну давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
11: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, но в том числе работы с международными структурами.
10: Ага.
11: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
10: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
11: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
10: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
11: Угу.
10: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
11: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
10: которая математически выдаст нужный результат.
11: Именно.
10: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
11: Около 68% российских экономистов заявляют, что, ну, просто не доверяют этим обновленным данным.
10: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, ну, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
11: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
10: Серьезно?
11: Да. Зафиксировано 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
10: Каков общий объем их капитала?
11: 696 миллиардов долларов.
10: Жесть.
11: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
10: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
11: Ну, анализ показывает 2 главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
10: То есть госзаказы?
11: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
10: Логично. Конкуренция резко снизилась.
11: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на десятки процентов выше официальной инфляции.
10: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
11: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
10: Что это значит?
11: Ну, в статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
10: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
11: Идеальная аналогия. Просто в точку.
10: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали, но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
11: О, а здесь применяется совершенно иной подход, прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
10: Это как?
11: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
10: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
11: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
10: В двойных стандартах.
11: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
10: Ему это в натуральный доход не записывают.
11: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
10: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
11: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
10: Так?
11: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
10: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
11: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
10: Угу.
11: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
10: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
11: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
10: Ну да, есть хочется каждый день.
11: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%, в то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
10: Мы обсудили крайности миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
11: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
10: Подожди. Если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
11: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше, но реальная покупательная способность этих денег падает.
10: Из-за чего?
11: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся до 15 лет.
10: Ого! 15 лет на одной машине?
11: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
10: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
11: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
10: Слушай, расскажи, как это работает. Потребительская корзина – это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
11: Состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты – так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
10: Меняет корзину.
11: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
10: Ясно. Снова включу скептика. Слушай, если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
11: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг полюбили белое мясо, а потому что на красную у них тупо нет денег.
10: А, поняла.
11: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
10: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться просто фатальной.
11: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
10: Да.
11: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
10: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя, а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
11: До новых встреч.
4: Последние 7 дней. Факт недели.
13: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
6: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
13: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
12: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
13: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
14: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
13: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Факт недели.
13: Глас народа. В новой Думе каждый пятый депутат будет участником СВО. С одной оговоркой. Общее число ветеранов в Госдуме может достичь примерно 100 человек, подсчитали журналисты. При этом «Единая Россия» заявляет, что планирует провести именно новых лиц, которые ранее никогда не занимались политикой. Эксперты сразу же увидели в этом больше рисков, чем позитивных моментов. Мол, политика – дело непростое, а неопытным человеком легче. легче манипулировать и увести в нужную сторону, говорит политолог Матвей Гудков.
15: Из этого сделают красивую историю пиара. Вот. А дальше все эти люди окажутся, если мы возьмем аналогию там, с 80-ми, с 90-ми, ну, я имею в виду там афганцы и прочее, то кто-то пойдет в какие-то частные охранные предприятия, а большинство могут просто пополнить ряды криминалитета. И это будет покруче, чем 90-е годы, потому что огромное количество людей привыкли с помощью оружия решать любые проблемы. И более того, эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там, в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
13: Другая сторона медали – ветераны, прошедшие фронт. Это люди с нестабильным психическим состоянием, отмечают психологи. За 4 года СВО вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек. Это только официальные цифры. Чаще всего жертвами становились родные и знакомые военных. А сами преступления совершались после изрядного количества выпитого алкоголя, рассказывает журналист Иван Жадаев.
16: Как это происходит? Зачастую есть какой-нибудь дом, где вернулся ветеран, он избивает, например, свою жену или сына, или дочь, или мать, и все, весь дом об этом знает. И они вызывают полицию, полиция приезжает, там проводит беседу, Максим говорит, ну что мы с ними делаем? Как бы он ветеран, мы с ним ничего не делаем, а если попытаемся сделать, то там либо нам дадут стык, либо он все равно поедет на войну.

0: Об этом уже в открытую пишут Z-блогеры.
1: Знакомы с несколькими админами крупных Z-патриотических каналов, у которых включены комментарии. Все они отмечают резкое изменение настроений своих подписчиков. В какую сторону, объяснять не нужно. Причем началось все примерно с конца прошлого года. На вопрос «А может ЦИПСО?» отвечают «Там люди, которые пишут нам годами, а наплыв ботов мы бы заметили».
2: В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на 1.5-2 месяца.
0: Программа «Время героев» стартовала пару лет назад. Ее главная цель – подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты из числа ветеранов. Вот только самой подготовкой никто не занимается, ведь для этого нужно в первую очередь большое количество психологов, которые помогут ветеранам адаптироваться в мирной жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Праздник со слезами на глазах. Страна отмечает 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы.
5: Парад Победы!
0: Трансляция началась ровно в обозначенное время, в 10 утра по Москве. Однако еще накануне не было понятно, будет ли парад. Все изменилось после заявления о том, что Киев согласился на перемирие с 9 по 11 мая. За это Москва дала согласие на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 людей. После того, как Дональд Трамп сообщил о перемирии, Зеленский выдал указ разрешения проведения парада. В документе он исключил удары по месту, где будет проведен парад в Москве. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально, то есть отвечать ударом на удар, комментирует указ журналист Кирилл Мартынов.
6: У Украины появились военные возможности наносить удары вглубь территории Российской Федерации, и она эти удары наносит, и не зависит в этих решениях от администрации Трампа или от позиции европейских союзников. Все же мы видим, что Украина не проводит своих военных парадов и даже не ставит при себе такой цели. И мне кажется, это сейчас подчеркивает ту идею, вокруг которой построена публичная риторика Зеленского, особенно в последние дни, но на самом деле и раньше. Эта риторика сводится к тому, что, ну, в общем, Украине парады не нужны. Ей нужны человеческие жизни сохраненные. А рисковать людьми ради парада могут только люди, у которых просто совершенно нарушены приоритеты ценностей.
0: Парад принимал министр обороны Белоусса. Владимир Путин наблюдал за ним с трибуны рядом с Александром Лукашенко. В целом прошел он по традиционному сценарию, за исключением одного момента. В этом году не было колонны военной техники. Это впервые с 2007 года. Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил памяти советского народа и жертвам той войны, назвав 9 мая, цитирую, «главным праздником России». Впервые в параде на Красной площади приняло участие целое подразделение армии КНДР.
7: На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
0: Отмечу, что в боях за Курскую область были зафиксированы огромные потери среди солдат КНДР. Домой вернулись единицы. В их честь в Пхеньяне открыли памятник погибшим в СВО. Однако официально о количестве погибших не говорят. Погибших в СВО 9 мая вспоминали и в набережных Челнах.
8: Первый ряд погибших в Афгане. 37 человек. Второй ряд погибшие в Чеченскую. 32 человека. Всего 6.

0: 57. Афганистан и Чеченская. Из 16 рядов ребят, которые погибли за последние 4 года. Всего 1071 человек. Слезы наворачиваются.
1: Парад в Москве прошел при усиленных мерах безопасности. В столицу и Подмосковье стянули огромное количество систем ПВО и ЗРК из других регионов. Кроме того, во многих областях отключили интернет, а кое-где не было даже мобильной связи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Трамп спас праздник. Президент США объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Зеленский выдал указ, разрешающий провести парад в Москве. Что это было? Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая. Вот что американский президент написал в своей соцсети True Social.
4: Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие. В России это праздник, посвященный Дню Победы, но также и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне. Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячи военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мной лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение.
3: Также Трамп выразил надежду, что это станет, цитирую, «началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны». Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Тем временем реакция Украины шокировала всех. Зеленский подписал указ, в котором прямым текстом написано, что он разрешает проведение парада 9 мая в Москве. Вот как сформулирован текст документа.
5: Учитывая многочисленные просьбы, озвученные в переговорах с американской стороной, постановляю разрешить 9 мая 2026 года парад в Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения.
3: Ниже в документе перечисляются координаты периметра Красной площади. Этот указ – издевательство и плевок в сторону российского руководства, считают россияне. Интернет буквально взорвался гневными сообщениями.
6: Да, Зельц нанес умелый психоморальный удар. Ублюдок умеет в информационную войну.
7: Этого добивалась российская власть, за 4 года возвысив это ничтожество и сейчас дав ему прекрасную возможность троллить и ржать. Добились. Удовлетворены?
8: Еще не поздно все исправить. Возвращайте макет «Арматы» обратно на Красную площадь. Зря технику отменяли. Быть добру.
3: Дерзость Киева уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался об указе Зеленского, разрешающего проведение парада Победы, следующим образом.
9: Да, конечно, нам не нужно ничего позволения, но... Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать. Да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
3: Как бы то ни было, этот День Победы впервые в истории России проходил в крайне тревожной и напряженной обстановке. Власти оценивали риски угрозы атаки на Красную площадь. В столице были задействованы беспрецедентные меры безопасности, а во многих регионах парады и вовсе были отменены. Не за такую победу воевали деды. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международно признанное государство. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
6: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
3: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
10: Страх их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
3: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
11: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там чего-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
3: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Такого Россия не делала никогда. Ижевск досрочно провел парад Победы. Регион боится атак дронов.
12: Господи ты, Боже мой, очуметь.
1: Это атака беспилотников в Ижевске летом прошлого года. Тогда под удар попал электромеханический завод «Купол», где производили дроны. Беспилотники полностью разрушили 4 цеха первого корпуса. Именно там идет металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные БПЛА. Глава Удмуртии Александр Бричалов сообщил о 3 погибших и 45 пострадавших. В регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации, а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад Победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
12: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
1: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
13: То есть если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит где-то в другом месте не хватает. Ведь в СУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
1: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Подарок ко Дню Победы от Пашиняна. Армения не поддерживает Россию в военных действиях против Украины. Напряженность между некогда дружественными странами возникла после визита Зеленского в Ереван. На это событие резко отреагировал российский МИД, вызвав посла Армении, чтобы выразить ему свое недовольство. В ведомстве полагают, что предоставление площадки на территории Армении для Зеленского, далее цитата, «категорически неприемлемо». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ереван нарушает обещание не предпринимать шагов против России. На это возмущение моментально отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и шокировал Москву еще больше.
14: «Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины».
3: Глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван руководствуется Алма-Атинской декларацией, которая лежит в основе признания территориальной целостности бывших советских республик. «Это наша принципиальная позиция», — добавил Пашинян. Поводом для критики российскими дипломатами Еревана стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Армении. Во время мероприятия он заявил, что украинские дроны могут прилететь 9 мая на парад в Москве. Все это вместе, и поддержка Украины, и стремление Армении в Евросоюз, говорит о явном охлаждении отношений Москвы и Еревана. Таким образом, Россия постепенно теряет еще одного своего партнера, говорит политолог Аркадий Дубнов.
15: Вот этот, так сказать, инцидент, я думаю, будет иметь далеко идущие, конечно, последствия. И мы видим, что, да, Армения потихонечку отходит, что называется, откалывается. И, честно, об этом аж Пашинян предупредил. Да, мы помним этот диалог, который был на камеру 1 апреля в этом году, когда Пашинян приезжал в Москву и, я бы сказал так, читал нотацию президенту России о том, что в Армении демократия.
10: и что там нет отдаленных мест, и там типа не сидят, так сказать, политические заключенные, и много партий, выборы. В общем, короче говоря, и тогда же он сказал, что Армения проведет референдум о вступлении в Евросоюз.
3: «Армения движется в сторону Запада, потому что разочаровалась в России», — говорит политолог. Речь идет об осени 2023 года, когда во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе армяне не дождались поддержки от России. Тогда, в результате однодневной военной операции, Азербайджан установил полный контроль над регионом. Армения, будучи членом АДКБ, рассчитывала на военную помощь оборонительного альянса, но так ее и не получила. В целом Россия теряет свое влияние на весь Южный Кавказ. Отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Грузией сейчас непростые. Также нельзя назвать безоблачными отношения с большинством бывших советских республик. Об этом говорит в частности тот факт, что президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проигнорировали в этом году парад Победы в Москве, говорит политолог Аркадий Дубнов.
10: Ну, мы видим некоторую усталостность содружественности, если мы будем говорить о том близком круге к российскому руководству лидеров, то мы понимаем, что истощается та тонкая ткань, которая была связующей между, так сказать, маткой большой империи, между Россией и ее осколками, да, не получилось такого сотрудничества типа британского.
3: Партнерские союзы, которые некогда казались незыблемыми, сейчас выглядят неоднозначно. Из всех бывших союзных республик не отдаляется от России только Беларусь. Александр Лукашенко, несмотря на все угрозы атак во время торжеств на Красной площади, прибыл на парад. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
17: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
16: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
17: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
16: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
17: Радиогоризонт.
16: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
17: и светишь им поверх большого холма.
16: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку. Лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
17: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
16: Да.
17: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
16: Ничего себе.
17: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
16: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
17: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
16: Типа пластика?
17: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
16: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как у груза, а как крупная птица.
17: Гусь какой-нибудь?
16: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
17: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
16: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
17: В смысле алгоритмы?
16: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
17: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобятся тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
16: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
17: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
16: И почему сейчас не работает?
17: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС — инерциальные навигационные системы.
16: А, давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
17: Ага, датчики положения.
16: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
17: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
16: И куда он улетит?
17: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
16: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
17: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
16: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
17: Типа ищет знакомые места.
16: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
17: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
16: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход — уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
17: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
16: Расскажи про цифры.
17: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
16: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
17: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
16: А оборона?
17: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
16: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
17: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
16: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
17: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет — это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
16: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка. Кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
17: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
16: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
17: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное — это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
16: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
17: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, а твердую поверхность, ну, здания или земли.
16: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
17: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен, но капсула со взрывчаткой, целая, невредимая, просто падает вниз, на машины, на детские площадки. И вот тут контактный взрыватель делает свое дело. Происходит мощнейший подрыв уже на земле.
16: Ничего себе! Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
17: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
16: Если небо больше не безопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
17: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые. Или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
16: На этом наш разбор подошел к концу. изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
17: До новых встреч и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
18: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
19: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
18: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Москва» Макаров в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
20: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
18: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
21: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
18: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
18: «Донбасс как кость в горле». Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
22: Мне, короче, друг звонил с Москвы.
0: говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, короче. Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, ну, по соседству. Там вообще просто, вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
18: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
0: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
18: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
4: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина-то, у него протез и так далее, он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
22: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й, и надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
18: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
18: Привет.
16: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
18: Финансовая, я полагаю.
16: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
18: Ого.
16: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
18: В смысле казино?
16: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
18: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
16: Да, это немало.
18: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
16: В защите от чего?
17: От соблазнов?
16: Точно.
17: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
16: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
17: Ну, как всегда.
16: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
17: Красиво звучит.
16: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжирок.
17: А, то есть инфраструктура там уже есть.
16: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
17: Вот оно что.
16: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
17: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
16: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера. Создавалась уникальная логистика.
17: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
16: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
17: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
16: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
17: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
16: А местным что останется?
17: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
16: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
17: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
16: Ого.
17: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
16: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
17: Да, там схема интересная.
16: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
17: И цифры просто потрясают воображение.
16: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
17: Ничего себе. За один стол?
16: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
17: То есть, если взять среднее по размерам казино...
16: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
17: И это только базовый налог?
16: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
17: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
16: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
17: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
16: А наличку сложно отследить.
17: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
16: Хитро.
17: Нет клиентов, пандемия, кризис. Налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
16: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
17: Конечно.
16: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
17: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
16: Для них условия тоже ужесточились.
17: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
16: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
17: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
16: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
17: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
16: Так.
17: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
16: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
17: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
16: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
17: Совершенно верно.
16: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
17: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
16: А где?
17: В кармане каждого человека. В смартфонах.
16: А, онлайн-казино?
17: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
16: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
17: Что именно предлагают?
16: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ECUS – Единый центр учета ставок.
17: Звучит как система тотального контроля.
16: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
17: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
16: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
17: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
16: Всплеск зависимости.
17: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
16: Не сработало.
17: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
16: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
17: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
16: Ага.
17: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
16: И что он делает?
17: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
16: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
17: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
16: И вот тут переходим к самой тяжелой и невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
17: Это колоссальная цифра.
16: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных обычных людей.
5: Угу.
16: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
5: 9%.
16: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
5: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
16: А что это?
5: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
16: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
5: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
16: Что именно происходит в голове у зависимого?
5: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
16: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
5: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
16: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
5: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потери сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
16: Воровство.
5: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
16: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
5: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
16: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
5: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
16: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
5: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
16: Это когда деньги кончаются?
5: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
16: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
5: Ох.
16: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
5: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
16: Да.
5: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
16: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
5: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
16: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно. Прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
5: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью.
17: Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
16: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
17: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
16: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
17: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
16: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
17: За них платят реальные люди.
16: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
17: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не привычно